0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 5 часов 22 минуты. Доброй ночи.
2: СМИ Пилот ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: Ну, а расслабляются все по-разному. Сергей, вот, пожалуйста, оказывается,
4: писать
3: эротические фанфики — это полезно для кукухи, как говорится, говорят психологи. Ученые доказали, что такое невинное хобби — писать эротические романы, рассказики, ну, у кого как, анекдоты, у кого какой формат. В общем, это
4: короткий
3: спасает...
4: Короткий этот, из пяти слов, да, рассказ.
3: Да, спасает менталочку от полного выгорания, улучшает отношения в парах, если есть эта пара.
4: Если она имеется, обычно, как правило, люди пишут такую штуку, вот у них никого нет.
3: Исследования проводили, что работа над рассказами 18+, ну, всего пару раз в неделю, расширяет и границы, и помогает укреплять отношения, успокаивает,
4: так,
3: улучшает самочувствие. Результат виден уже через 2 месяца.
4: Интересно.
3: Мозг чаще фиксируется на приятных образах. Вообще попросту кайфует. Это... просто. А когда кайфуют мозги, кайфует все остальное.
4: Я по секрету Сергей скажу, все хотел... Стилетию «Катапульты» фанфик написать эротический. Да-да-да, с вечерним навигатором. Но там что-то на половине все пошло не так.
5: А я начал понимать, почему у Льва Толстого там на 6 страниц чисто про дуб.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
6: Информация на правах рекламы.
7: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
8: Не искать, а выбирать приехали в «Автобан Березовский».
7: Черри, LG, Теннет, в «Автобан» на любой цвет и бюджет.

0: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
1: Информация на правах рекламы.
2: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
3: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 707 98 48. 8 800 707 98 48.
4: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
0: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Реклама.
1: Весна пришла. Тепло. Авто купи в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская, 77.
2: Мы начинаем.
3: Утреннее шоу на Радио Пилот.

0: Ой-ой-ой, что такое? 7:04 в Екатеринбурге.
1: Взяла с утра, наорала на всех.
0: Пятница, 22 мая на календаре, за окном, ребята, плюс 13 градусов.
2: Солнце.
0: И все, жара в город возвращается.
1: Ну, плюс 25, я посмотрел сегодня, обещаю. Да, да, комфортная погода. Проезжал по Белинского многострадальной. Вроде бы уже строительной техники нету, новый асфальт уложен. Пробок там нету, хотя вчера там были и аварии, и прям что-то вечером все стояли. Но сегодня комфортно, свободно, долетите.
2: Ну вот эта вот лесенка, вот мы ехали на такси как раз по Белинского, когда ты на эту...
0: Ниже выше.
2: Ниже выше, ну как это, уровни.
1: Да.
2: Есть там еще осталось.
1: Нету. Сегодня будут доделывать, да. Ну и жибаечка вам, конечно же, терпение.
0: Да, мы ждем таких же новостей о жибайке, когда там это все закончится. Но...
1: Я боюсь, новости не скоро появятся.
0: Но, ребят, сегодня пятница, вечером, конечно, будет опять коллапс в городе, как и в прошлые выходные, потому что тепло, все люди за город, поэтому как-то либо заранее, не знаю, выезжать, либо поздно ночью.
2: С обеда сразу уже.
0: Кто вас... А ты знаешь, уже с обеда пробки там дикие стоят на выезде, да, на Тюменский,
1: некоторые
0: Тракшевскую.
1: Хитрые люди, видимо, отпрашиваются с обеда, там, если особой работы нет, то пытаются свалить.
2: Мы выезжаем за город всегда
1: хитрых много.
2: С утреца, там, часов 6 встаем.
0: А еще, кстати, вот я не знаю, как сегодня будет, но вчера на ЕКАДе там тоже идут ремонтные работы прямо перед дублером Сибирского тракта со стороны ЖБИ, опять же. Поэтому там на ЕКАДе, вот если вдруг кто-то захотел через ЕКАД рвануть на Тюменский, то ребят, тоже не
1: как
0: получится.
1: Как любит говорить наш любимый коллега Саша Морозов, рвануть получится только от дивана к холодильнику и обратно в эти выходные.
0: Но сейчас все, конечно, просыпайтесь, готовьтесь к теплой погоде и последнему рабочему дню. Катапульта будет здесь до 11 утра.
3: Реклама. Махнуть на юга? Мечта ближе, чем кажется. Даже из города выезжать не придется. С термальным комплексом «Юга» теплый и расслабляющий отдых хоть каждый день.
4: Тематические бани и спа, бассейны и серф-волна, вкусная кухня и комфортное проживание. Идеальный релакс и способ восстановить силы.
3: Термальный комплекс «Юга». Телефон в Екатеринбурге 363-31-00. Карта проезда на yuga.rf.
5: Зайчик, купи чинганчик.
6: Что? Лена, какой еще чинганчик?
5: Ну как какой? Большой, вместительный. Может, красненький.
7: Автоцентр «Восток». Официальный дилер «Чанган» в Березовском. Новенький «Чанган» с выгодой в мае до 670 тысяч рублей. Доп. Оборудование и 3 ТО в подарок.
6: Березовский? Так рядом же! Поехали!
7: Автоцентр «Восток». Березовский, кольцевая 4. Автомобильная столица Урала. 380-8686.
8: О, приснилось, что я завтрак проспал.
9: Успеем. Завтраки до 12 утра и всего от 259 рублей.
10: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
11: Помогите! Тону!
12: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
13: Спасибо, дружище!
14: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
15: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
16: Строим новое!
17: Ремонтируем любимое!
16: Покупаем «Докер». Торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов. Все для дома, строительства, ремонта и интерьера. Бахчеванджи 2Б. Подробности на сайте docker.ru.
18: Полный привод за 2 миллиона 250 тысяч рублей. Да ну не верю.
19: А ты поверь. Загляни в автобан «Теннет» на Щербакова 144 или в Березовский тракт 11А. «Теннет Т4» с выгодой до 400 тысяч рублей.
3: До конца мая от 2 миллионов 250 тысяч рублей. Резина, ковры и ТО в подарок. Пройди тест-драйв, бери права и приезжай. Количество авто ограничено. Подробности на автобан-теннет.ру.
2: Вам по 30, и у вас снова есть вожатый.
13: Баденсмина вернет вас в то самое лето. 5 дней без гаджетов, 1000 шагов по лесу, семейные запоры и парение в бане, королевская ночь у костра. Баденсмина. Лагерь в термах для вас и вашей семьи. Успейте забронировать. +7 343 288 57 78.
15: Количество заездов ограничено. ООК «Баден Групп», Екатеринбург. ОГРН 116-965-802-70-65.
20: Знаете Катю, эксперта по малярным материалам? Может, и Сергея? Гуру по отделке стен встречали?
21: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать строительный материал по выгодным ценам. Например, при единовременной покупке 10 мешков штукатурки Knauf Rotbund 30 килограммов, 11 мешок в подарок. Идет ремонт, идем в Петрович.
15: Акция до конца мая 2026 года. Подробнее на petrovich.ru. Поезд до Петровича, Санкт-Петербург. УКРН 106-784-754-56-55.
22: Тепло ли тебе, девица?
23: Ой, душно мне, батюшка. Кондиционер бы наладить в твоем железном коне. Лето уж скоро.
22: Да, стало быть, пора в «Прайм-сервис».
24: Пора готовиться к лету с автотехцентром «Prime Service». Диагностика и заправка кондиционеров с гарантией. Профессиональное оборудование, тщательная проверка герметичности с помощью ультрафиолета и фиксированная цена. «Prime Service». Студенческая 80/2. Prime196.ru.
25: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
26: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное. Обыденность на мечту. И сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники «Тэнк» от 3 миллионов 999 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333.
15: Указана максимальная цена перепродажи «Тэнк 300 Драйв» 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейдин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.
27: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
28: Катапульта.
29: Утреннее шоу на радио «Пилот».
30: Нормально, сегодня.

0: Спонсор афиши – Ассоциация Федерации Свободных Байкеров. Только с 5 по 7 июня 2026 года мотофестиваль движения «Урал» в Екатеринбурге.
1: Председатель Совета ветеранов.
2: Это я.
0: Доброе утро, 7 часов 14 минут в Екатеринбурге. С вами Катапульта, сегодня пятница, мы планируем выходные. Ой, вот немножко расстройство, не доплыл веночек, как говорят.
3: Я так и не понял, что случилось.
0: Кадышева и группа «Золотое кольцо» перенесли на новую дату и новую площадку. 20 октября записывайтесь. Пока не хочется думать про осень, если честно, что-то там планировать на октябрь.
3: А где будет теперь?
0: В МТС Лайфхолл.
3: А, ну понятно. Вот. Там, видимо, лучше хороводы водить.
0: Ты знаешь, на самом деле...
4: Причину-то сказали?
0: Причину не сказали. Были раскуплены и фан-зоны, и танцпол.
3: Но
0: вот трибуны... Не-не-не, трибун был, там очень много свободных мест. Но в любом случае, да, уже поняли, что надо слэмиться под Надежду Кадышеву.
3: Я, конечно, извиняюсь, я был год назад как раз-таки в МТС Лайфхолле, но там прям отплясывали,
0: причем молодые отплясывали.
3: Старики просто смотрели, сидели, ничего не понимали.
0: Ну все, планируем уже, если что, октябрь. Зато сегодня стартует Урал-маркет на Горького 4А на Плотинке. Приходите, там будет очень много крафтовых продуктов, изделий ручной работы, все красиво, с душой, керамики очень много, познакомиться с мастерами. Я вот даже, если что-то там не покупаю, то я вот потом прихожу к ребятам там в мастерские.
3: Ты как стилист, себе там что-то присматриваешь?
0: Конечно, а там знаешь, сколько украшений, а можно самому, все, хендмейд, это все безумно, и это в тренде,
3: когда
0: и это
3: там
0: красиво.
3: Уже можно будет себе женщину как буратину из дерева спилить?
0: А вполне, ну, женщину
3: ждем.
0: Точно можно найти, вот, Сергей, да это точно. Вот я буквально вчера была в этом здании музея архитектуры и дизайна и видела, там уже вовсю мастерицы готовятся, все раскладывают, развешивают. Так что сегодня они в 12 открываются, приходите. Уральские пельмени новую программу нам будут показывать сегодня и завтра во Дворце молодежи «Загореть не встать».
3: Это вот прикольное название.
0: Мы так сгорали, было дело. В Максимилиансе сегодня группа «Краски». А еще в эти выходные прекрасные, солнечные будет мега-урбан Фест, это в шестой раз уже мега. Екатеринбург объединяет всех представителей уличной культуры, и дрифт, и мото, и баскетбол 3x3, и скейтеров, и танцевальные
3: батлы. Там, по-моему, и фристайлеры
0: батлы.
3: Даже есть.
0: Да, и фудкорт, естественно, тоже будет, тоже голодный-то там.
3: Прикольно, мне кажется, площадка меги как раз для этого и подходит.
0: Да, и хедлайнеры, это прям легендарная челябинская группа «Триа Грутика».
4: Мы знаем, да.
0: Да, завтра вот прямо с 10 утра там все как начинается, и вечером уже будет концерт. Фестиваль барбекю, вот, говорит, отмена, нет, его
4: перенесли,
0: просто перенесли в фан-зону парка Маяковского, действительно, там все очень удобно, все вместе, все рядышком, никому
3: чтоб
0: не мешает.
3: Чтобы никто мясо не украл и не сбежал по плотинке.
0: Соревнования поваров там будет и так далее. Открытие летнего двора музея андеграунда в самом центре города, на Добролюбово. Приходите, там же вот бар «Вечно молодой», и вот музей андеграунд, у них там действительно такая хорошая летняя площадка, и будет открытие завтра, приходите.
3: Я вчера там буквально проходил, там очень классную фотозону сделали, как раз, мне кажется, к юбилею рок-клуба, и там можно себя рокером почувствовать на гитаре, прям слабо.
0: И в воскресенье, прекрасный конец недели, с девчонками на девичнике, женский форум к нам приезжает в МТС Лайфхолл. Варя Щербакова, любимка, моя Александра Муратова, Ольга Парфенюк, Наталья Борисова.
4: В общем, какой
3: у них, по-моему,
4: состав.
3: Будет специальный гость Лиза Ящук. Ну, прикольное шоу. Это вот я называю «Что было дальше», но только женская версия про ПМС.
5: Утреннее шоу на Радиопилот.
6: Информация на правах рекламы.
7: Первый в России фестиваль мотокультуры, музыки и спорта «Движение». Екатеринбург, Верхняя Пышма. 5, 6, 7 июня.

0: этой улице и Срамолотова, и Высоцкого в том числе страдает. Кстати, не забывайте, что сейчас с улицы Новгородцевой на улицу Высоцкого не выехать со стороны Егоршинского, поэтому там такие приходится виражи делать для того, чтобы на ЖБИ выехать. И, кстати, сейчас то же самое происходит и с выездом у Синих Камней из-за перекрытий. Там полностью перестроили схему выезда и заезда, опять-таки, на Синие Камни. По этому же поводу стоит дублер Сибирского тракта, подъем на Калину, причем с обеих сторон. Ну и, конечно, мост, который идет над дублером Сибирского тракта, тоже весь красный. Центр города. Пока я могу сказать, что свободное движение. Единственное, есть затруднение на Декабристов Восточной, причем с обеих сторон. На Восточной пробка перед Декабристов и по Декабристов тоже. Выезд из Академического пока на Дегенина перед Краснолесье. Ну, такой тоже достаточно традиционный. По объездной есть затруднение перед Амундсена. Это в сторону Щербакова. На Уралмаше небольшие, кстати, затруднения. Не так, как обычно. Вот Победы есть, небольшая пробка, но она совсем уж ну такая, не то чтобы прям сильная. На Машиностроителя перед Космонавтов тоже есть затруднения и по Баумана от Старых Большевиков. Ну, а в целом, можно сказать, движение пока в городе рабочее. Будьте аккуратны и внимательны в пути.
1: Информация на правах рекламы.
2: Коробки автомат, ДСГ и PowerShift. Квалифицированный ремонт в АКПП-центре Екатеринбург. Гарантия на все работы. АКПП-центр Екатеринбург. Профессиональный подход к решению проблем с коробками автомат любых модификаций. АКПП-центр Екатеринбург. При замене масла компьютерная диагностика в подарок.
3: Подробности по телефону 271-0011. АКПП-центр Екатеринбург. Краули 182, литера И.

0: Программа предназначена для детей старше 16 лет.
1: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире.

0: Радиопилот.
1: Начинается автомобильная рубрика «Встречка». Ее спонсор ООО «СЗ Синица. Реформа 1».
0: Вопросы и ответы в прямом эфире.
2: Ну, о наболевших китайцах хотел бы поговорить.
1: А почему о наболевших? Что у тебя случилось?
2: Да, слава богу, у меня пока еще ничего.
1: Так.
2: Очень много машин стало заезжать в сервис именно с цепью ГРМ, именно Cherry. Ну, все суббренды.
1: Uh-huh.
2: Пробег сейчас как раз подошел где-то к 70 тысячам.
1: Цепь растянута дальше... или что случилось? Перескакивает?
2: Да, цепь растянута, и она просто слетает со звездочкой.
1: Uh-huh.
2: Вот, но все зависит от манеры езды. То есть те люди, кто ездит газ в палас, то есть меняйте как ремень ГРМ на 60, там, на 40.
1: А сколько, если не секрет, стоит поменять цепь на вот этих черяхах?
2: Ну, не могу сказать.
1: Ну, просто хотя бы навскидку. 100, ну, 200 тысяч.
2: Не-не. Ну, 1030, наверное.
1: А, ну, слушай, ну это, ладно, не такая болезненная процедура. Просто на некоторых машинах, вон у нас тут товарищ на РНЖ менял цепь ГРМ.
2: Ну, просто тут еще момент какой. А если раньше это входило в гарантию, то есть те люди, кто машину купили 3-4 года назад, ну, когда они только появились, то и вот у них как раз еще гарантийный период, то это гарантия. Но сейчас китайцы дали заднюю, и при покупке вот в нынешнее, вот сейчас пойдешь купишь себе G-Tour Dashing, и цепь это будет не гарантия.
1: Ага.
2: То есть если она у тебя там на 20 тысячах натяжителей уже больше некуда будет тянуть цепь, то ты будешь делать это за свои деньги. А если у тебя она слетит, и мотор там встреча, то капиталка тоже за твои деньги.
1: Ну, в общем, спасибо тебе за ценный совет. За рассказ мы учтем, самое главное, мониторить. Придется, видимо, каждое ТО проверять, что там с цепочкой происходит.
2: Да, там на самом деле для этого даже все есть.
0: Вопросы и ответы в прямом эфире.
3: Хотел бы спросить про автомобиль Ли.
1: А какой именно Лисян тебе интересен?
3: Ну, Ли 6, либо Ли 7.
1: Ну вот с Ли 7 мы разговариваем периодически. У нас есть один из радиослушателей, который привозом и ремонтом их занимается. Значит, что касается... вот изначально, да, посыла. Все вроде как бы интересно, неплохо и так далее, но я скажу свое мнение. Вот честно, хочется больше индивидуальности. Ну реально, ну они все как на одно лицо. Ну правда, ну просто вот больше, меньше, там, ну разные комплектации, мощности и так далее. И вот тут возникает основной вопрос. А об индивидуальности-то кто-нибудь вообще из владельцев думает? Во-первых, сейчас девяток, семерок полным-полно на руках. Вот эта монобровь уже настолько сильно оскомину набила. Возможных вариаций по тюнингу не шибко много. И так как вот как-то подчеркнуть свою индивидуальность не получается. Эта история мне напоминает историю с хендаями, которые были все под копирку, начиная там от самых простецких, заканчивая там сонатами и так далее. И отличить их было, ну, практически невозможно вот так навскидку на дороге. Хочется как-то поинтереснее за такие деньги. Все-таки, чисто внешне. Значит, что касается технологичности, семерка мне лично понравилась. И вот на каждый день я считаю, что она была бы для меня лично оптимальной. Но там есть вопросик, да? То есть мы тут обсуждали периодически вопросы по компрессорам в подвеске, потому что там есть нюансы, что-то с немецкими компрессорами очень жаловались пользователи и искали в основном на китайских запчастях. Вот. Девятки, ну, это уже как бы другой уровень, другие цены. И сейчас, если брать эту машину, там, во-первых, много прилетает тем, кто вот тоже у меня брал, знакомые тоже доначислили так от 1,5 миллиона, знаешь, дополнительно сумму. И как бы это неприятно для кошелька, если по-хорошему разбираться. Но если мы берем все-таки автомобиль хорошего уровня, прям хорошего, со всеми плюшками, которые есть, высококомфортабельный, электроникой напичканный, различными плюшками наполненный, за эти деньги это прямо топ. Это интересно. Что касается двигателей, которые как генератор работают, там различных видов обсуждений по поводу того, хватает зарядки, не хватает зарядки, и вот так, и там они окирпичивались, тут вот так, вот сяк. Слушай, ну народ приспособился, ездит. У меня есть знакомые, которые за городом живут, держат такие автомобили. Все, кайфуют, радуются, потому что за грубо говоря, там четверть стоимости Гелендвагена, ты получаешь прямо пушку, но с нюансами определенными. И вот тут вопросы своего аккаунта, там многих других вещей, связанных с русификацией и прочего, прочего, прочего, они все присутствуют в стране, но это допы, как правило, за там, определенную денежку. Надо все это изначально посчитать и сказать себе, вот это хочу, вот это не хочу, и надо ли оно мне. Вот я это все откинул, и осталась семерка для меня.
3: Хорошо, спасибо.
1: Тебе спасибо, удачи, благодарю за внимание, господа. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
4: Реклама спонсора. Представляешь, купил квартиру мечты от Синицы на набережной. Утром горы, вечером прогулки у воды.
5: Звучит идеально, а я ищу в центре. В институт пешком, до центра 10 минут и парк рядом.
6: У Синицы есть квартиры для любого образа жизни. По стартовым ценам с отделкой на выбор. Синица. Вам это близко.
7: Застройщик ОАЭЗ Синица.реформа1. Проектная декларация на наш.дом.рф. ФЗ-214.
8: Мне нужно личное пространство.
9: У тебя будет своя комната.
8: Мне нужно больше места под одежду.
9: А у тебя гардеробная.
10: А мне нужно играть с друзьями.
11: А для вас детские площадки и целый бульвар с парком у дома.
12: Витамин-квартал на Южной Ботанике. Знаем то, что нужно семье.
13: ОСЗ «Витамин Девелопмент» и N667-127-5420. Проектные декларации на наш.дом.рф.
14: «Уралмаркет» с 22 по 24 мая на Плотинке. Локальные бренды, дизайнерская одежда, крафтовые продукты, детский маркет, бесплатная игротека. Берите семью, друзей, питомцев и проведите 3 дня вкусно и душевно. Горького 4А. Вход свободный. На плюс.
15: Че, так и будешь 2 раза дороже бензином заправляться? Ставь ГБО на Джек-Гроб. Переходи на газ. Пора с этим разобраться. 26 АГЗС. Установка ГБО. Селькоровская 11/4. Телефон 388-04.
16: Сидоров, о чем ты только думаешь? Контрольные не за горами.
17: Я мыслю шире, Марья Ивановна. Каникулы не за горами.
18: Пора планировать каникулы в Лим-Попо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, сауны и фудкорт.
19: Лим-Попо. Веселье не за горами.
20: Екатеринбург, Щербакова 2. Лим-попо-парк.ру.
21: ОКИД Екатеринбург. УГРМ 108-667-1008-907-0+.
22: Вмятинам нет. Наш ответ. Качественный кузовной ремонт всегда. Это «Ангара». Профессиональный ремонт в срок. Увеличенная гарантия на все работы. Екатеринбург. Майкопская, 10. Сайт stoangara.ru.
23: Ой, а помнишь, как мы в прошлый раз сами переезжали?
24: Ха, как забыть? Машина сломалась, диван застрял, спина болит.
23: Теперь я живу проще, ведь есть «Автомиг». Газели-грузчики для переезда, такси, когда нужно уехать, эвакуатор, если сломался автомобиль.
24: Все по одному номеру, и не надо никого уговаривать помочь.
25: «Автомиг». Круглосуточно. 222-2-222.
26: ОДРЛ Групп. УГРН 110-665-801-3681. Екатеринбург, улица Имашева, дом 9, офис 130. 12+.
27: Дом – не просто стены. Это семейный уют, традиции и уверенность в будущем. А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со «Спартекс». «Спартекс» – строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр. «Спартекс» – строим будущее сегодня. Екатеринбург, Вайнера 66, сайт spartex.pro.
28: Город спешит. Ты стоишь? Речной квартал. Все, что нужно в 5 минутах, без пробок. Работа, бизнес, жизнь, семья. Речной квартал от Атома. Меньше дороги, больше жизни. ООО «АН Атом». Город Екатеринбург. Улица Белинская, 39. Агент по реализации помещений в ЖК «Речной квартал». Город Екатеринбург. Улица Академика Парина. Амундсена. Академика Ландау. Дом номер 1 по ПЗУ. Застройщик ООО «СЗ Атом Парина». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Договор в соответствии с 214 ФЗ. Предложение ограничено. Не реклама.
29: Киберпятница в Брайтфит. Только 22 мая этого года.
30: Вау, скидки на фитнес. До 60%. Раннее бронирование на сайте brightfit.rf или по телефону 344-0355.
31: Предложение не является публичной офертой, имеет возрастные ограничения и может измениться в любой момент.
0: Это так круто! Море, музыка, веселые дельфины. Ты словно в сказке.
1: Отправляемся в морской круиз.
30: Большой музыкальный фестиваль в океанариуме Екатеринбурга. Неоновый свет, танцы дельфинов, рок-номер морских котиков.
0: Шоу дельфинов «Морской круиз». Место, где оживают легенды.
30: Узнайте, чем все закончится уже с 1 июня. Океанариум-екб.ру 0+.
0: Ура! Веер-парк!
2: Со спецпредложениями на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры легко обрадовать близких.
0: Какие классные планировки! Великолепный квартал! До Веер-мола рукой подать!
2: И действительно, выгодные условия на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры. Успевайте! Подробности в отделе продаж Веер-парк. Телефон в Екатеринбурге. 273-03-13.
3: Застройщик ООО «Ривьера-Юг». Проектная декларация на наш.дом.ру.
4: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
5: Катапульта.
6: Бабах!

0: выигрывает тот, кто слушает.
1: Радиопилот.
2: Доброе утро. 7:45 в Екатеринбурге.
3: И прямо сейчас можно дозвониться к нам в эфир по номеру 237-104. Для вас приготовили интересное стихотворение. Правильно, в рифму его закончите. Конечно же, приз ваш.
2: Приз от нашего спонсора — это сеть магазинов мужских костюмов «Братья джентльмены» и П. Климович Игорь Сергеевич. Звоночек.
3: Давайте, давайте,
2: алло,
3: общаться.
2: Привет. Привет, алло.
3: Ну, застеснялся человек, мяга. Испугался, видимо, стихотворения. Оно легкое, ребята, и рифма несложная.
2: Алло.
3: Привет.
4: Алло, алло.
2: Как зовут тебя?
4: Федор.
2: Федор, давай поближе к телефону, выключи громкую связь.
0: Расскажи о себе, пожалуйста. Куда ты едешь, кем работаешь, давай знакомиться.
4: Работаю водителем погрузчика.
3: О,
2: так.
3: Ты не в костюме работаешь? Или у вас там все неофициально?
4: Нет, все официально.
2: Вот, видите,
4: 70 тонн погрузчик.
3: Ну, серьезно, серьезно.
2: Это какой-то костюмчик.
3: С ним нужно быть внимательнее, поэтому долго тебя не будем отвлекать. Давай к стихотворению.
0: Значит, будет что потом отметить в красивом костюме. Значит, стихотворение такое. Павел приглашен на важный ужин. Наряд уместный для банкета нужен. Рубашку белую он к брюкам подобрал. На шее строгий галстук завязал. Ремня не будет. Заблестели пряжки и держат брюки черные.
4: Подтяжки.
0: Подтяжки.
3: Да. Молодец.
0: Кстати,
3: сюда.
0: Я соскучилась по подтяжкам. Я помню, в школе у нас
2: они
0: была такая мода.
2: Кстати?
0: Да нет, если они как элемент твоего.
3: Ну, Лина, мы тебе стиле подарим на день рождения.
0: Да,
3: от каждого
0: подтяжки.
3: По подтяжкам в лоб прямо.
0: Сертификат на 3000 рублей в сеть магазинов мужских костюмов «Братья джентльмены». Федор, мы тебе дарим. Приобрети
3: Федор,
0: себе
3: ну
0: что-нибудь
3: ты счастливчик.
0: Красивое.
3: Трубку не кладим. Да, за эфиром все расскажем. Ну, из тебя громкий крик катапульта. Давай, 3-4.
4: Катапульта.
5: На радиопилот.
6: Информация на правах рекламы. Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут «Братья-джентльмены». Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей. Большой размерный ряд. Широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно. По-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. «Братья-джентльмены». Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefeatsgentlemen.ru.

0: Доброе утро. 7 часов и 52 минуты в Екатеринбурге. Время новостей. Спонсор выпуска ООО «Автобан Запад Плюс». «Автобан Импорт» на «Металлургов 67». Более 200 авто из Европы, Китая и Кореи.
1: Здравствуйте. Банк России порекомендовал банкам повысить внимание к операциям по внесению клиентами крупных сумм наличных денег. Данную меру предлагают рассматривать в рамках противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, а также другим противозаконным действиям. В пресс-релизе регулятора сказано, что предложение касается ежедневного анализа операций клиентов. Обращать внимание необходимо на признаки, которые сформулированы для операций и физлиц, а также для компаний. Наличие одного из признаков будет указывать на подозрительность операции, подчеркнули в ЦБ. Светящийся трамвай производства компании «Синара» сменил маршрут. Как пишет портал Е1, состав на этой неделе передислоцировали в Северное трамвайное депо. Сегодня, 22 мая, трамвай вышел на маршрут номер 8, который соединяет Уралмаш и ЖБИ. В начале недели именно на этом маршруте происходила техническая обкатка состава. До сих пор светящийся трамвай перевозил пассажиров на маршруте номер 18, проходящем через центр. Лесной пожар в Ивдельском районе Свердловской области тушат с помощью двух вертолетов. Как пишет агентство ЯАН, Уральская авиабаза усилила группировку, которая работает в зоне возгорания. С утра пятницы к работам по тушению приступит еще один Ми-8. Распоряжение об этом дал губернатор Денис Паслер. Глава Свердловского Минприроды Денис Мамонтов заявил, что пожар не угрожает жилым территориям. Однако ситуацию осложняет ветреная и сухая погода. Возгорание действовало на 130 гектарах, теперь его площадь возросла до 800. Российские суды стали чаще отказывать в списании долгов при банкротстве. Как пишут «Известия», теперь в процессе начали оценивать добросовестность должника. Честным заемщикам долги прощают, а тем, кто скрывал имущество, отказывают, если заявитель набирал кредиты, не собираясь их возвращать или создавал фиктивную задолженность перед родственниками. При этом, как поясняет издание, отказ в списании долга носит необратимый характер. Россиян, доживших до любого юбилея брака, предложили премировать за каждый такой юбилей. Представитель партии ЛДПР, депутат Каплан Паниш, заявил, что долгие союзы – опора общества и пример для подражания. Выплаты за долгий брак должны соответствовать количеству лет, прожитых парой вместе. 5000 рублей за 5 лет совместной жизни, за 10 лет – 10 тысяч. Для россиян, отметивших золотую свадьбу, может быть установлена повышенная выплата в 100 тысяч рублей, пишет РИА Новости. Официальный доллар 70.95, евро 81.98.
2: Информация на правах рекламы.
3: Артём, давай купим машину.
4: Какую машину? Стиральную?
3: Нет, импортную.
4: Китайскую, что ли?
3: Да не китайскую, импортную хочу, премиальную.
4: Да где ты ее сейчас найдешь?
3: Как где? В автобан на «Металлургов». Поехали.
5: «Автобан» – это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой – мы привезем другой. «Автобан Импорт». «Металлургов 67».
6: Посмотри, какое лето. Климат, контроль, катапульты.
0: Спонсор прогноза погоды ООО «Сейсмоторс», официальный дилер «Хавейл» на «Космонавтов-3». Синоптики обещают сегодня в городе переменную облачность и без осадков. Температура воздуха днем плюс 24-26.
7: Пилот FM.
8: Реклама.
9: Почувствуй ритм обновленного «Хавейл Джолион». Более динамичный, технологичный, дерзкий. В «CS Motors» на проспекте «Космонавтов 3». Новый «Хавейл Джолион» от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Проспект «Космонавтов 3». 343 13 42. Пройди тест-драйв, получи кофе в подарок.
10: Реклама, не оферта. Стоимость автомобиля действительна на 1 мая 2026 года. Подробности в отделе продаж.
11: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
2: Информация на правах рекламы.
12: Осторожно, «Эксид» покоряет с первого тест-драйва. Хватит выбирать между «хочу» и «можно». Премиальный кроссовер без премиальной цены.
13: До 31 мая этого года только 11 автомобилей «Эксид TXL» по специальной цене от 3,5 миллионов рублей. Путешествие на двоих в подарок. Приезжайте в «Эксид Автобан» на «Металлургов 67» и «Селькоровскую 23». Цена указана на модели TXL Flagship 2024 года с учетом «Эксид».
7: максимальной выгоды по программе Trade-in. Условия акции уточняйте в дилерских центрах.
8: Exceed. Born for more.
11: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Без 1:08 в Екатеринбурге, за окном плюс 15 градусов. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.

0: Доброе утро. 8:03 в Екатеринбурге. 22 мая. Пятница. На календаре уже чувствуется наступление жары в городе. Да, на солнышке прям класс.
1: Приближение уикенда. А у нас классные фото... Не конкурс, а просто конкурс. Уикенд в столице. Радиопилот вместе со строительной компанией «Спартекс». Не забывайте, участвуйте в конкурсе. Можете отправиться в Тбилиси на выходные еще и не один, а еще с другом. Принять участие можно до 28 мая, осталась неделя. И чтобы стать участником, нужно подписаться на нашу группу во ВКонтакте «Радиопилот 104 FM», сделать репост розыгрыша себе на страницу, отметить одного друга, с которым поедешь, и проверить, чтобы у этого друга был действующий загранпаспорт.
0: Ну и у вас тоже, да.
1: У вас, собственно, тоже, да. Один участник, один комментарий. И чтобы страничка тоже была какая-то живая, активная. 29 мая.
0: Это, ребята, следующая пятница.
1: Да, в навигаторе, в прямом эфире, при помощи рандомайзера определят победителя, который получит поездку на двоих в Тбилиси на выходные.
2: Поговаривают, сам Канье Уэст хотел принять участие, но не допустили его. Да, у него на странице одни репосты роллов оказались.
1: А вы вот так вот можете, кстати, и попасть во время, когда будет концерт.
0: Да, партнер проекта — строительная компания «Спартекс», ИП «Сергеева Елена Игоревна».
2: Вот девочки в перерыв тут сходили куда-то вниз.
0: Я сходила за айс-кофе.
2: Веселые, счастливые, меня не позвали.
1: Я поела.
2: Слушайте, а вот вопрос к вам провокационный. Если бы вот вам мужчина в качестве подарка подарил, там, не знаю, вот такой айс-кофе или, не знаю, какую-нибудь шаурму, вы бы как
1: это восприняли? Подарок на день рождения?
2: Ну, в принципе, как подарок.
0: Это был бы последний
1: его подарок. Смотря куда подарок. Если просто неожиданный, просто, ну, короче, к чему ведешь?
2: Я к новости это веду. Треть россиянок, короче, получает от мужчин в подарок шаурму, роллы и кофе. Согласно опросу, многие мужички считают такой ужин полноценным подарком. Некоторые вообще называют подарком свою бытовую аккуратность, например, то, что там не разбрасывают носки, выносят
0: мусор.
2: Это уже мусор.
0: Подарок? Лучший мой подарочек.
1: Это так
0: ты,
1: воспитала,
0: да?
1: Мама, наверное. Да, ты наш подарочек.
2: Видимо,
1: да, ты всем будешь. Еще... Все будут рады тебе.
2: 20% мужичков уверены, что самой хорошее отношение к женщине, это можно уже считать подарком. А при этом самыми популярными презентами по-прежнему остаются цветы, гаджеты и подарочные сертификаты.
0: Это прикол.
1: Ты шутишь.
2: Нет, серьезная новость. В серьезном паблике сразу вспоминается номер, по-моему, у уральских пельменей был в КВН, когда жена спросила у мужа, типа, а что ты мне подаришь на 8 марта? Он такой, ну я тебя бить не буду.
1: Нет, ну это прикол, слушай.
0: Да, но чтобы подарил убранные носки.
2: Я вот как представитель мужской половины.
1: Какие ты подарки даришь?
0: Да, давай, Сережа, ну, неожиданный подарок.
2: Кому себе? У меня девушки-то
1: нет. Ну, была
2: воображаемую девушку я вожу, не знаю, там по Турциям, по всяким Европам, вот-вот.
0: Только воображаемую возишь, знаем мы это.
2: Нет, ну, я говорю, как представитель мужской половины катапульты, я знаю, что многие знакомые считают, что вот я там, не знаю, что-то сделал по дому, это уже должна воспринимать вторая половинка как подарок или как, не знаю, какой-то дар свыше. Но я, парни, вас расстрою, девушки так не считают.
0: Да, да.
2: Вы очень сильно ошибаетесь.
1: Но зато девушки считают, что вот я красивая.
0: И это уже подарок, да?
2: И девушки потом отомстят. Да-да-да. Когда ты спросишь на 23 февраля, где мой подарок? Я вот такая вся. Я ради тебя на маникюр сходила, 5 тысяч потратила.
1: Нет, просто я тоже видела эту новость, и как она обсуждается, что вот дарить цветы или дарить шаурму. Многие девчонки рады шаурме, потому что это сразу... Парень хочет тебя накормить, он хочет, чтобы ты была сытая.
0: А давай половинку,
1: значит...
0: шаурмы и немножко цветов.
2: Я плати еще половину коммуналки, так она вообще счастлива будет.
0: О, да-да-да, почему бы нет. Мы сейчас будем проводить конкурс, который называется «Что было раньше?» 237-104, это телефон нашей студии. Нам сразу и мальчики, и девочки нужны, так что давайте дозванивайтесь и выигрывайте подарки.
3: Реклама.
4: Махнуть на юга? Мечта ближе, чем кажется. Даже из города выезжать не придется. С термальным комплексом «Юга» теплый и расслабляющий отдых хоть каждый день.
5: Тематические бани и спа, бассейны и серф-волна, вкусная кухня и комфортное проживание. Идеальный релакс и способ восстановить силы.
4: Термальный комплекс «Юга». Телефон в Екатеринбурге 363-31-00. Карта проезда на yuga.rf.
6: Не стыдно?
7: Не стыдно, не стыдно. Магазин, где есть все для любви. Екатеринбург, Крауля 74 и Малышева 103. 18+.
8: Как много всего нужно купить для ремонта ванной? Как
6: при этом не потратить лишнего? Нужна ванна.
8: Академия сантехники.
6: Смесители.
8: Академия сантехники.
6: Водонагреватель.
8: Академия сантехники. Амундсена 103, Татищева 54. Базовый переулок 47В.
9: Боитесь, что с пробегом, значит, убитый? Забудьте! В Акаме автомобили с пробегом только те,

0: Поляков Игорь Юрьевич. ИНН 66 700 734 63 01. Все автомобили, принимаемые для продажи, проходят полную юридическую и техническую проверку. Подробности в отделе продаж.
1: Алло, я в Сочи. Погода супер.
2: Мотив. Теперь и в Краснодарском крае. Говорит и показывает Урал.
3: Подробности на motivtelecom.ru.
4: Слышишь, товарищ, не гни больше спину. По госпрограмме купи машину.
5: Внимание! Говорит Лада Восток в Березовском. Программы господдержки и семейная набирают обороты. Успейте купить новую Ладу с выгодой до 550 тысяч рублей. Доп. Оборудование и 3 ТО в подарок. Лада Восток. Официальный дилер Лада в Березовском.
6: Березовский! Так рядом же! Поехали!
5: Лада Восток. Березовский, кольцевая 4. Автомобильная столица Урала.
7: Кредитор по Автобанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия в разделе «Автокредит» на сайте tbank.ru.
8: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей. Большой размерный ряд. Широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно. По-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentleman.ru.
9: Михалыч, Иваныч, Сергеич, Борисыч. В общем, все рекомендуют. Торговый комплекс «Докер» для тех, кто строит и ремонтирует профессионально. Исключительный выбор строительных и отделочных материалов. Бахчеванджи 2Б. Подробности на docker.ru.
10: Сидоров, о чем ты только думаешь? Контрольные не за горами.
11: Я мыслю шире, Марья Ивановна. Каникулы не за горами.
12: Пора планировать каникулы в Лим-Попо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, сауны и фудкорт.
13: Лим-Попо. Веселье не за горами.
14: Екатеринбург, Щербакова 2. Лим-попо-дефис-парк.ру.
15: ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1008-907. 0+.
16: Раз, два, три, поехали! Только до конца мая большая распродажа в салоне Cherry Tenet Июль. Раз, скидка до 550 тысяч рублей. Два, двойной кэшбэк на карту. Три, зимние шины в подарок. Три причины приехать прямо сейчас. Тройная выгода в Cherry Tenet Июль на Металлургов 65. Спешите, такого больше не будет.
17: Акция до конца мая этого года.

0: Каскавейл на Умельцев 2. Lucky Motors. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Керм Гранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От Керамира я в экстазе. Ну как?
2: Шедевр.
1: Шедевр у нас в ванной. Благодаря Керамиру.
2: До конца месяца скидка 17% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду ПИЛОТ.
1: В Керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от Керамир.
2: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
3: Скидка действует до 30 июня 2026 года.
4: Катапульта. Бабах!
5: Девчонки, прямо сейчас дозванивайтесь к нам в эфир по номеру 237-104. Впереди конкурс «Что было раньше?» На кону классные призы. 237-104. Девчонки, мы ждем именно вас.

0: выигрывает тот, кто слушает.
1: Радиопилот.
2: Доброе утро, 8 часов и 15 минут. В Екатеринбурге мы начинаем конкурс «Что было раньше?». Его спонсор ООО «Кит Екатеринбург» аквапарк «Лимпопо».
3: Максим до нас дозвонился, говорит, что владеет сетью кофеен. Максим.
2: Привет, Максим.
4: Доброе утро.
2: Ну, сколько средний чек капучино у тебя?
4: 140 рублей.
2: О, хорошая цена.
5: Да, очень доступно.
3: Я так понимаю, что это именно вендинговые автоматы, не сами кофейни. И сколько у тебя их по городу? Много?
4: Кофейни по самообслуживанию, считается, как вендинг.
3: Много у тебя по городу их?
4: Около 20.
3: Нормально. Самое необычное, какое место, где стоит твой автомат?
4: В Радуге парк, прямо в парке, уличный павильон, кофейня.
5: А мне так нравится в некоторых подъездах прямо установленные. Как здорово!
2: Не заказывали у тебя в подъезды?
4: Нет, заказывали. Но там так себе, если честно, локация.
3: Видимо, жители предпочитают дома пить растворимый. А также Маша до нас дозвонилась.
5: Стаканчики только берут, чтобы вечером.
3: Возможно. Маша у нас еще на связи, она работает менеджером. Пищевым ингредиентам помогает.
2: Чего делать помогает? Привет. Расскажи подробнее, что ты, чем занимаешься? Поняли,
3: да? Что за пищевые ингредиенты?
6: Облагораживаем продукты все пищевые продукты, чтобы они вкусно пахли и были приятные на вкус.
5: Подожди, обманом занимаетесь, получается?
2: Подожди, брызгаете ароматизаторами? Что вы делаете?
6: Бывает и так. Например, на чипсы, да, это сверху наносится. То есть это пищевые ароматизаторы для всех сфер пищевого продукта.
5: У нас Эдик Булашов как-то подсел вот на это. То есть он везде просто добавлял вот какую-то добавку, которая улучшала вкус.
3: Он у нас тоже был менеджером по пищевым ингредиентам.
5: Да, да, да, не знаю, вот слез он или нет.
3: С кофе вы так не делаете? А то вот Макс тут готов, мне кажется, уже вступить в вашу секту.
2: Не брызгаешь на кофе запах чипсов, например? Почему бы нет?
3: Или на чипсы запах кофе?
5: Мужей так можно обманывать.
2: Закрой глаза, открой рот.
3: Девушек притягивать можно? Я бы у тебя был постоянным клиентом, годовую подписку бы оформил.
2: Давайте поиграем. У нас есть для вас три вопроса. Что из этого было раньше, вам надо ответить. И если ответите на все три, то будете выбирать приз из нашей копилки.
3: Так, вопрос number one. Что из этого появилось раньше? Компания Disney, которая мультики снимала.
2: Ты давай не уезжай, слушай внимательно.
3: Макс, мы недолго, буквально минутку.
2: Быстрее.
3: Короче, появилось раньше, компания Disney или нож для чистки картошки? Как думаешь, Макс?
4: Нож для чистки картошки.
3: Так, а ты, Маша?
6: Компания Disney.
3: Дальше погнали.
5: Кто родился раньше, Егор Крид или Мистер Бист? Быстро!
3: Давай, раньше. Макс.
4: Егор Крид.
3: Так, а ты как думаешь, Маша?
6: Мистер Бист.
3: Давайте
2: заключительное,
3: третий.
2: Да. Какой город основали раньше, Пензу или Сызрань?
3: Сызранцы или пензюки? Кто раньше появился?
4: Сызрань.
3: Так, Макс за Сызрань, а ты, Маш?
6: Я тоже думаю, Сызрань.
3: Давайте разбираться, что по итогу у нас получилось. Короче, компания Disney была основана в далеком 1923 году, не так давно у них был столетний юбилей, а нож, вот этот специальный для чистки картошки, появился попозже, на 6 лет, в 1929.
5: Так, я не научилась им пользоваться, я по старинке. Вот, Егор Крид, они оба салаги, я, честно говоря, я про мистера Бистро, я удивилась, что он 98-го года.
3: Вот он реально салаг.
5: На первом курсе училась, это только появился на свет.
3: По нему, вот, да. Единственный, вот, мне кажется, пример, человек выглядит почти на 40, да. Но на факту его нету и 30.
5: Он вот такой пережил много всего. Егор Крид на 4 года его старше.
3: Егор Крид 94-м, мистер Бист 98-м.
2: Да. Пензу основали в 1663 году, а вот Сызрань попозже на 20 лет, 1683.
5: Хотя Сызрань звучит так по-старорусски.
2: Да, да, Сызрань.
5: Пензу тоже. Что-то можно
3: выпить. Но звучанием бывает и обманчивым. Что у нас по итогу? По одному правильному ответу на двоих набрали. Ну, ничего страшного. Желаем вам, ребят, хорошего дня. Ну, и с вас громкий крик катапульта. Давайте, 3-4.
4: Катапульта!
7: На Радиопилот. Информация на правах рекламы.
8: Сидоров, о чем ты только думаешь? Контрольные не за горами.
9: Я мыслю шире, Марья Ивановна. Каникулы не за горами.
1: Планировать каникулы в Лим-Папо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, сауны и фудкорт.
10: Лим-Папо. Веселье не за горами.
11: Екатеринбург, Щербакова 2. Лим-Папо-дефис-парк.ру. ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-108-907. 0+.

0: спонсор рубрики «Катапульта онлайн» ООО «Лос-Маркет». Эксперты по загородной канализации, погребам и кессонам.
1: Интриганка и разлучница, выскочка под люка гадина.
2: Это я, Лина.
3: Доброе утро, 8 часов 22 минуты в Екатеринбурге, с вами «Катапульта», пришло лето и жара во многие города нашей страны, и началась в офисах война за кондишены.
0: Знаем, знаем.
3: Гендерный терроризм опять. Вот, оказывается, женщины в open space'ах чаще испытывают дискомфорт при работе кондиционера, чем мужчины. И знаете почему? Это выяснилось, кстати, совсем недавно. Много об этом, часто об этом говорили.
4: Ну, давай, раскрой нам там.
3: Ой, это просто жесть. Оказывается, системы кондеев рассчитаны на средний мужской метаболизм.
0: Как так? Кто вот рассчитывал?
4: Первый раз вообще про такое слышу.
3: А, вот это прямо выяснилось. Во время жары температура в офисе должна быть на уровне 23-24 градусов по Цельсию. Централизованно регулироваться, потому что там, ну, в общем, на самом деле все это очень опасно, особенно для женского организма.
4: Вот.
0: Я люблю, когда попрохладней.
3: Но когда узнаешь, что, оказывается, даже кондиционеры настроены на мужской метаболизм, это...
0: Не, ну подожди, ну ты его...
4: Жены-ненавистники кондиционера
0: сам же можешь настроить. Почему они настроены? У них же и настройки...
3: Ну, как-то вот говорят, что так это все работает, но когда вот...
0: Какое-то сегодня... оправдание.
3: У нас сегодня больше женский коллектив.
4: У нас вообще кондиционер не работает третий день. Спасибо, девочки, за это.
3: Ну, кстати...
0: Ну, потому что на улице прохладно.
3: Да, у нас же открыты окна. И мы работаем до 11 утра, а дальше уж...
4: Дальше эти две уходят, я включаю кондей на полную и кайфую.
3: Вот, идеальная работа. Слушайте, коучи опять тут бьют уже просто тревогу. И много историй пошло опять... С коучингом, значит, одного коуча по успешному, по успешному успеху из Калужской области оштрафовали на 22 тысячи рублей за то, что не смогла помочь разбогатеть платной подписчице.
4: Опа.
3: Значит, эта ученица уже залезла в кредиты, отдала 200 тысяч за курсы и дополнительный месяц обучалки, а получила... Ну,
0: ноль.
3: Буквально ничего еще в долгах. В сентябре 24 года Елена из Чувашии обратилась к коучу Тамаре, чтобы та помогала ей продвинуть, продвинуть салон красоты. Договорились о цене, начали работать, были обещаны двухчасовые созвоны в Зуме дважды в неделю, личные консультации. Вот ничему жизнь не учит. Поддержка в мессенджере, доступ к папкам с шаблонами,
4: скриптами, промо
3: и все прочее. На деле созвоны шли 15-30 минут, папки были почти пустыми. Вот, и в итоге, ну, про салон красоты не продвинулся. Зато вот, пожалуйста,
4: слушай,
3: Тамаре.
4: Слушай, ну все равно схемка-то работает. Сейчас она на Тамару подала в суд, деньги с нее взыщет, и все может продвижение салона кинуть.
0: Да.
4: Да, схемка рабочая. Круговорот лохов в природе.
5: Утреннее шоу на Радиопилот.
6: Информация на правах рекламы.
7: 2000 моделей септиков, погребов и кессонов. 25 производителей. 20 лет успешной работы. Это Лос-Маркет в словах и цифрах. А Лос-Маркет в деле – это эксперты по загородной канализации. Все виды септиков без запаха и вызова осенизатора. Выезд на замеры. Частный монтаж. Рассрочка. Лос-Маркет. Телефон в Екатеринбурге. 328-25-00. Подробности на los-market.ru.
8: Реклама. Артём, давай купим машину.
9: Какую машину? Стиральную?
8: Нет, импортную.
9: Китайскую, что ли?
8: Да не китайскую, импортную хочу, премиальную.
9: Да где ты ее сейчас найдешь?
8: Как где? В автобан на Металлургов. Поехали.
10: Автобан. Это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. Автобан Импорт. Металлургов 67.
11: На старт. Внимание.

0: карта проезда на шартаж-дефис-пляж.рф.
1: Ку-ку! В автоцентре «Восток» новинка от JQ!
2: Совершенно новый, долгожданный JQ J6 уже ждет вас в автоцентре «Восток» в Березовском.
3: Все цветы и

0: презентации все.
1: Все задумываюсь, но пока это то руки не доходят, то это... Не могу себе на самом деле продать пока. То есть нет вроде такого, что надо сильно длинное возить, а если есть, то проще газельку заказать.
2: Респект за комментарии и удачи тебе в эксплуатации. Благодарю за внимание, господа. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
3: Реклама спонсора. Представляешь, купил квартиру мечты от Синицы на набережной. Утром горы, вечером прогулки у воды.
4: Звучит идеально, а я ищу в центре. В институт пешком, до центра 10 минут и парк рядом.
5: У Синицы есть квартиры для любого образа жизни. По стартовым ценам с отделкой на выбор. Синица. Вам это близко.
6: Застройщик ОАЭЗ Синица.реформа1. Проектная декларация на наш.дом.рф. ФЗ-214.
2: Реклама. Ну что, господа автовладельцы, спешу сообщить, что найден клад для вашего автомобиля. Записывайте координаты. Хрустальногорская, 37. Клад Авто. Новый автосервис по ремонту и обслуживанию постгарантийных автомобилей BMW, Mercedes, Porsche, Land Rover и Range Rover. Современное оборудование, опытные специалисты, чистота в боксах и комфорт в зоне ожидания. Новым клиентам скидка 10% на все работы и материалы. Клад Авто. Екатеринбург, Хрустальногорская, 37. Академический район. Сайт кладавто.ру.
7: Я выбрала квартиру в квартале на Шевской, чтобы у детей было больше свободы, а у меня спокойствие. Дети гуляют в любую погоду, на крытой детской площадке. Школы и секции рядом, а в доме чистая вода благодаря дополнительной очистке. Квартал на Шевской. Там, где начинается счастливое детство.
8: Только до конца мая квартиры с чистовой отделкой в подарок. Застройщик, компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Селькоровская, 22. 228-2111.
1: Вы прораб и у вас на объекте ремонт? Тогда звоните в Петрович. Анне.
2: Анна, плитка.
3: Анна, сухие смеси.
4: Анна, вы просто песня.
1: Потому что Анна, как и любой сотрудник Петровича, поможет рассчитать и оформить доставку материалов для строительства точно ко времени. Без поездок в магазин и без остановок в работе. На объекте идет ремонт. Звоним в Петрович.
5: Подробнее на petrovich.ru. Уэст Д. Петрович, Санкт-Петербург. УКРН 106-784-754-56-55.
6: Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
7: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
6: Ни за что. Я все решу. Уже решил. Всего 100 тысяч, и я банкрот.
7: Правда?
8: Правда. До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
9: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
10: Веер Молу 5 лет. Скажем празднику привет.
11: 6 июня отпразднуем с размахом. Вас ждут сюрпризы, сладкие угощения и подарки. Блогеры Женяша, Виола Ви, Лисюша и другие. Грандиозный сброс шаров и большие концерты Олега Майами и Ольги Серябкиной.
10: Веер Молл. 6 июня. 0+.
12: Первый в России фестиваль мотокультуры, музыки и спорта «Движение». Екатеринбург. Верхняя Пышма. 5, 6, 7 июня. В программе зрелищное мотошоу, водное шоу, выступления топовых артистов, елка, чиж, Вячеслав Бутусов, Сергей Бабунец, Северный флот, Сова и многие другие. Впервые в мире первый женский мотофорум. Вход на все площадки в Екатеринбурге бесплатный. Подробности на сайте движение.фан. Движение начинается здесь.
13: 0+. Человек купающийся. Ух. В Баден-Ленде это очень распространенный вид. Только посмотрите, как довольно все семейство. Ух. Огромный бассейн, бани с шаманскими парениями, бесплатная йога и танцы. Хорошо. Вот такой у них режим отдыха каждый день. Ой, глядите, они приманивают скидки. По промокоду «Пилот» минус 15% на входные билеты. По будням выгодные акции.
14: Подробности на Баден-Дефис.

0: Центр проверенных автомобилей с пробегом «Уникум» на Автомагистральной 45. Продажа, обмен, кредитование. Звоните 344-3000. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: На пути к своему полюсу счастья делаешь множество открытий. Первый Южный постарался, чтобы они были максимально приятными.
2: Узнайте, как воспользоваться нашими скидками, беспроцентной рассрочкой и льготной ипотекой.
1: Жилой квартал «Первый Южный». Откройте свой полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-62. Рассрочка от застройщика. Ипотека ПАО «Сбербанк». Застройщик ОСЗ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
4: Катапульта. Папа!

0: Доброе утро. В Екатеринбурге 8:52. Время новостей. Спонсор выпуска ООО «Регинас».
1: Здравствуйте. Антимонопольная служба призвала производителей топлива к ответственному ценообразованию. ФАС напомнила компаниям о недопущении необоснованного роста цен на бензин и дизтопливо. Та ссылается на письмо, направленное крупным игрокам рынка. В работе антимонопольной службы сейчас находится 11 дел в отношении участников рынка нефтепродуктов. Все они связаны с нарушением закона о защите конкуренции. Напомню, в Кремле в четверг заявили, что удары по российским НПЗ не вызывают в России дефицита нефтепродуктов. Спортсмены снова возвращаются в центр Екатеринбурга. Уральской столицы анонсировали очередные перекрытия. Сам марафон запланирован 30 мая, однако подготовка к нему стартует на день раньше. С вечера 29 мая будет перекрыта улица Бориса Ельцина от улицы Челюскинцев. 8 марта от проспекта Ленина перекроют рано утром 30 числа. Также для бегунов будут перекрыты улицы Толмачева, Царская, Дзержинского и Пролетарская, пишет портал Е1. Салоны красоты на Среднем Урале закрываются в 28 раз чаще, чем открываются. За первые три месяца этого года в регионе зарегистрировали только 6 новых бизнесов в бьюти-индустрии. В это же время ликвидированы были 169 компаний и ИП. Портал 66.ru ссылается на данные аналитиков «Контурфокус». В 2025 году из почти 3,5 миллионов действующих юрлиц в России 13,5% работали в минус. Среди регионов Уральского федерального округа больше всего убыточных компаний насчитали в Свердловской области. Российские суды стали чаще отказывать в списании долгов при банкротстве. Как пишут «Известия», теперь в процессе начали оценивать добросовестность должника. Честным заемщикам долги прощают, а тем, кто скрывал имущество, отказывают, если заявитель набирал кредиты, не собираясь их возвращать, либо создавал фиктивную задолженность перед родственниками. При этом, как поясняет издание, отказ в списании долга носит необратимый характер. В Лас-Вегасе пройдет турнир, участникам которого разрешен допинг. Соревнования запланированы в ближайшие выходные. Полное название мероприятия – Enhanced Games, или игры с расширенными возможностями. Участники соревнований сразятся в плавании, беге и поднятии тяжестей. Спортсменам разрешено принимать любые препараты, которые продаются в аптеках. Проведение турнира, разумеется, вызвало крайне негативную реакцию со стороны всех международных спортивных структур, пишет «Коммерсант». Издание добавляет, что одним из инвесторов игр с расширенными возможностями оказался Дональд Трамп-младший, сын президента США. Официальный доллар на сегодня 70.79, евро 83.27.
2: Информация на правах рекламы.
3: В Havail Pro Reginas выгодная акция. 7 новых кроссоверов Havail H3 в комплектации Optimum 2026 года производства. По специальной цене и только до 25 мая. Сделай жизнь ярче с Havail H3. Ждем вас на тест-драйв в Havail Pro Reginas в Екатеринбурге на Высоцкого 3. Звоните 364-50-38. Код города. Города Екатеринбург, 343.
4: Пошла жара. Климат, контроль, катапульты.
0: Спонсор прогноза погоды ООО «Специализированный застройщик УГМК Нагорный». Синоптики обещают сегодня в течение дня переменную облачность и без осадков. Температура воздуха днем плюс 24-26.
5: Пилот FM.
6: Реклама.
7: Добро пожаловать в Нагорный от УГМК «Застройщик». Всего 5 минут, и вы в самом центре города. Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кортами, фитнес-клуб с панорамным бассейном. В мае специальное предложение. Беспроцентная рассрочка на 2 года с удобными платежами. Жилой комплекс «Нагорный». Живите на высоте. ООО «Специализированный застройщик УГМК Нагорный». Предложение действует до конца мая этого года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика.
8: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
2: Информация на правах рекламы.
9: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
10: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет.
8: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».

0: 9 часов утра в Екатеринбурге, за окном плюс 18 градусов. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.

0: Доброе утро, 9 часов и 3 минуты в Екатеринбурге, пятница, 22 мая, 18 градусов за окном. Ну что, жара готовится прийти в город. Завтра, кстати, говорят, небольшой будет дождик.
1: Но не мучащая такая жара, да, а приятная. Да.
2: Он скорее освежит нас, мне кажется, будет приятно.
1: Да. И у нас продолжается фотоконкурс. Уже сегодня мы подводим итоги, так что вы успеваете влететь в последний вагон.
2: До 4 часов еще принимаем.
0: Со своим багажником.
1: Да, со своим багажником. Радиопилоты, официальные дилерские центр Lucky Motors Havail City, конкурс «А это мой багажник». Фотографируйте, выкладывайте у нас на сайте pilotfm.ru, на главной странице этот конкурс есть, жмите «Участвовать», загружайте фотографию, успевайте до 3-4 часов, как вот Сережа сказал, выберут 5 победителей, которые получат наборы автомобильных инструментов.
0: Да, это все будет в навигаторе сегодня вечером.
2: При помощи рандомайзера набираем, поэтому накручивать лайки бессмысленно.
0: Партнер проекта ЗАО Lucky Motors, официальный дилерский центр Lucky Motors Havail City на Умельцев 2.
2: Слушайте, ну, отвлеченно от новости, я не знаю, как это происходит, вот буквально минут 10 назад за эфиром Надя у меня спросила, ну что, ты собираешься покупать 17-й iPhone? А-а-а. Я сказал, нет, не собираюсь, вот буквально
1: 18-й
2: говорю...
1: 18-й ждешь?
2: 17-й. Ну нет, я бы просто хотел себе там чуть побольше памяти, но это не о том речь. 10 минут проходит, и мне приходит уведомление от марки, это типа iPhone 17 по скидочкам, не хочешь купить?
1: То есть подслушивают, да?
0: Да, конечно, это же известный факт.
2: Скорее всего, как это работает, я прям не представляю. При этом я не заходил, не смотрел, не выбирал.
1: Спасибо,
2: просто
1: не очень про женщину.
2: Премию там не собирается на всю катапульту выдавать. Я жду. Короче, новость следующая будет о туризме предстоящем. Ну, само собой, каникулы, отпуска, лето впереди. Тут предупреждают врачи по всей России, что россиян в этом году накроет массовый понос. И все из-за роста туристической активности. Короче, предупреждают, что заболевание напрямую...
1: Туристы нам, да, приносят вот этот вот...
2: Возможно, и мы кому-то приносим.
0: Ротонорвирус, да.
2: Вы же перемещаетесь тоже между регионами, это не только между странами.
1: Я понимаю, немытые фрукты и ягоды, вот начинается.
2: Ну, короче, говорят, да, в том числе и там...
1: Черешня пошла сейчас.
0: Ну, это же... Нет.
2: Есть, аж захотелось черешни.
0: Диарея же, это чаще всего вирус, а вирус передается через грязные руки.
2: Через грязные руки, да, через посуду в том числе, когда перемещается между регионами и странами, кишечные бактерии легко цепляются к человеку и легко передаются от одного к другому.
1: Ну, собственно, у нас же уже все равно есть иммунитет каких-то новых.
2: Каким-то, я так понимаю, есть,
1: не
2: каким-то нету. Я вот, например, знаю людей, которые, например, в Юго-Восточную Азию, в тот же Таиланд отправляются, они неделю пьют там какие-то таблетки, ну, чтобы не накрыло это эпидемия.
0: Да,
2: надо спиртоваться, видимо, потому что приезжают туда, и все в первые же дни с отравлением лежат.
0: Надо есть арбуз. В Таиланде есть такая прям поговорка. Угу. В любой непонятной ситуации ешь арбуз, потому что он жидкость выводит сразу все.
1: А я вот все вспоминаю, если вдруг что прихватило, пей колу. А. Ну, вот она от всего.
0: Почему бы и да, но в целом, конечно, это не является лекарством.
2: Есть риск, мне кажется, до конца отпуска потом пролежать.
0: Но давайте принимать звонки. У нас впереди игра «Это может знать каждый». 237-104. Это телефон нашей студии. Дозванивайтесь, отвечайте на вопросы и получайте призы.
3: Реклама.
4: Махнуть на юга? Мечта ближе, чем кажется. Даже из города выезжать не придется. С термальным комплексом «Юга» теплый и расслабляющий отдых хоть каждый день.
5: Тематические бани и спа, бассейны и серф-волна, вкусная кухня и комфортное проживание. Идеальный релакс и способ восстановить силы.
4: Термальный комплекс «Юга». Телефон в Екатеринбурге 363-31-00. Карта проезда на yuga.rf.
6: Мне нужно личное пространство.
7: У тебя будет своя комната.
6: Мне нужно больше места под одежду.
7: А у тебя гардеробная.
6: А мне нужно играть с друзьями.
7: А для вас детские площадки и целый бульвар с парком у дома.
8: Витамин-квартал на Южной Ботанике. Знаем то, что нужно семье.
9: ОСЗ «Витамин Девелопмент». ИН-667-127-5420. Проектные декларации на наш.дом.рф.
10: Керм «Гранит» и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь. Филигранный. От «Керамира» я в экстазе. Ну как?
3: Шедевр.
10: Шедевр у нас в ванной. Благодаря Керамиру.
3: До конца месяца скидка 17% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду «Пилот».
10: В Керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от Керамир.
3: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
11: Скидка действует до 30 июня 2026 года.
12: Че, так и будешь в два раза дороже бензином заправляться? Ставь ГБО на Джекгроб. Переходи на газ. Пора с этим разобраться. 26 АГЗС. Установка ГБО. Селькоровская 11/4. Телефон 388-04.
13: Джекгроб. Весна.
14: Встречи с друзьями.
13: Отдых и путешествия.
14: В мире полно поводов для улыбки. И мы дарим еще один. Территория улыбки продлевает спецпредложение.
13: Премиальный имплант Штраумен с установкой за 39 900 рублей. Имплант Медентика с установкой 17 500.
14: Подробности в сети стоматологических клиник «Территория улыбки». Екатеринбург, 8 марта 7, Московская 66 и Посадская 38. Успевайте до конца мая этого года.
15: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
16: Дом – не просто стены. Это семейный уют, традиции и уверенность в будущем. А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со «Спартекс». «Спартекс» – строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр. «Спартекс» – строим будущее сегодня. Екатеринбург, Вайнера 66, сайт «Спартекс.про».
17: Вечер большого бокса от русской медной компании. Абсолютный чемпион мира Дмитрий Бивал возвращается в ринг RCC. Его соперник, мощный претендент из Германии Михаэль Айферт. На кону мировые титулы и статус сильнейшего. 30 мая. УКМК-арена. Не пропусти главное боксерское событие этой весны.
18: 12+.
19: Уралмаркет с 22 по 24 мая на Плотинке. Локальные бренды, дизайнерская одежда, крафтовые продукты, детский маркет, бесплатная игротека. Берите семью, друзей, питомцев и проведите 3 дня вкусно и душевно. Горького 4А. Вход свободный.
20: Сидоров, о чем ты только думаешь? Контрольные не за горами.
21: Я мыслю шире, Марья Ивановна. Каникулы не за горами.
22: Планировать каникулы в Лим-Попо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, сауны и фудкорт.
23: Лим-Попо. Веселье не за горами.
24: Екатеринбург, Щербакова 2. Лим-Попо-парк.ру.
25: ОКИД Екатеринбург. ОГРН 186-67-08-907-0+.
26: Сыночек, ты уже взрослый. Пора покупать нормальную машину.
27: Купия мода. Просто набери 380-8686.
28: Автоцентр «Восток». «Амода C5» с выгодой до 450 тысяч рублей забронирован на ваше имя. Доп. Оборудование и 3 ТО в подарок. Березовский, Кольцевая, 4. Автомобильная столица Урала. 380-8686.
29: Акция до конца мая 2026 года.
30: Это так круто! Море, музыка, веселые дельфины. Ты словно в сказке.
31: Отправляемся в морской круиз.
32: Большой музыкальный фестиваль в океанариуме Екатеринбурга. Неоновый свет, танцы дельфинов, рок-номер морских котиков.
33: Шоу дельфинов «Морской круиз». Место, где оживают легенды.
34: Узнайте, чем все закончится уже с 1 июня. Океанариум.екб.ру.
35: 0+.
36: Реклама на радио. Первым делом «Пилот». 357-4010. Код города 343.
37: Катапульта.

0: Выигрывает тот, кто слушает.
1: Радиопилот.
2: Доброе утро. 9 часов 15 минут в Екатеринбурге. Мы начинаем конкурс. Это может знать каждый. Спонсор конкурса ИП «Гребец» Артем Константинович. Правовая компания «Гребец».
3: Алексей до нас дозвонился. Занимается коммерческой недвижимостью. Алексей, привет.
2: Привет.
4: Доброе утро.
2: Продажей или арендой? Что ты
4: делаешь? Арендой.
2: Аренда. То есть ты находишь людей, которые хотят сдать свое недвижимое, в смысле недвижимое, нежилое помещение.
4: Сдать и снять.
2: Да. И, ну, и как ты на этом зарабатываешь?
4: По обоих сторон работаю.
3: Ты типа посредник?
4: Типа да.
2: Ну, знаешь, без...
4: Агент.
2: Да, сейчас на самом деле очень тяжело без таких людей, потому что нужно же и юридически проверить, там очень много моментов.
3: Многие, да, эту мороку бюрократию не хотят.
5: А если ты любишь, аппетит у тебя хороший, Леш?
4: По утрам, да.
5: О, хорошо, мы сейчас как раз про еду будем с тобой говорить, вопрос о еде.
3: Первое, второе и компот будет.
5: Так что если ты сейчас голодный, аппетит разыграется.
2: Ну давай, Леш, первый вопрос. Как называется популярное кондитерское изделие?
3: Ром... Папа, ром-мама или ром-баба?
5: Моя любовь детства.
3: Ну, спокойно.
5: Я тогда уже на ром подсела.
3: Держи себя в руках, женщина.
4: Леха, какой... Ром-мама.
2: Ром-мама?
3: Ром-мама, ром-папа и ром-баба.
4: А, ром-баба.
2: Да, ромовая баба еще.
5: Да, мы же назвали ромовая баба. А я, кстати, потом уже узнала, что ром, оказывается, добавляют при приготовлении. Но он как бы там испаряется.
2: Этанол испаряется, да, поэтому...
3: Если постоянно ром-бабу ешь, можно считать себя алкоголиком, интересно?
2: Дальше идем. Какая еда в 17 веке в Европе была символом вечной любви?
3: Вечной любви – это были крендельки, круассаны или охотничьи колбаски?
2: 17 век, Европа.
4: Я думаю, круассаны.
3: Символ вечной любви.
5: Я разгадала.
4: Это крендельки, крендельки.
2: Почему ты думаешь, что они?
5: На бесконечность.
4: Чем-то больше связаны между собой.
3: Да,
2: они
3: да.
2: на сердечко еще
5: да,
2: похожи.
5: Они похожи вот этого знак бесконечность. Это действительно. Ну, знали да? ли тогда этот
3: да.
5: знак?
3: Какая
5: ну,
3: да. милота. Вместо Валентина да. крендельки надо дарить да. теперь.
2: Они вкусные, кстати.
3: Согласен.
2: И заключительный вопрос. Как правильно называют фирменные швейцарские дранники?
3: Пу-пу-пу. Вот это интересный вопрос. Их называют кугели. Их называют раклеты. Или их называют рёшти. Швейцарские
4: рёшь
3: драники.
4: Последняя.
2: А ты
4: последняя.
2: Откуда
5: знаешь? Ты знаешь это?
4: Ну, первое, это что-то финское. Второе, это... Ну, точно не Швейцария, а последняя, да?
3: Рёшь. Слушай, молодец, ты справился со всеми вопросами.
5: Да,
3: дошел
5: да,
3: до финала.
5: Да, даже с ромовой бабой немножко что-то застопорилось у тебя, а вот рёшти оказалось.
3: Да вы гурман, Алексей. Да. Поздравляем. Трубку, Лёш, не клади. За эфиром тебе расскажем, как приз получить. Но из тебя громкий крик катапульта. Давай, 3-4.
4: Катапульта!
6: На радиопилот.
7: Информация на правах рекламы.
8: Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
9: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
8: Ни за что, я все решу, уже решил. Всего 100 тысяч, и я банкрот.
9: Правда?
7: Правда. До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
10: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.

0: Спонсор рубрики «Катапульта онлайн» ООО «Лос Маркет». Эксперты по загородной канализации, по грибам и кессонам.
1: Это я.
2: Доброе утро, 9 часов 22 минуты в Екатеринбурге. Мне вчера муж купил селедку под шубой. Так радовалась.
3: Так
0: вот
3: мало
0: тебе и подарок.
3: А
0: про подарок говорили.
3: Шаурму купит сегодня, будешь счастливая.
2: А еще картошечки пожарит. Мы просто после этих швейцарских драников все не можем с Надей успокоиться.
0: Так захотелось.
2: Рюшки.
3: Вы поаккуратнее. Сначала пожарят картошку, а потом и вас, возможно.
2: Рюшите картошечку.
3: Рюшите.
2: А в России тем временем дождались. Вводят ГОСТ на унитазы. Спасибо.
3: А их не было, что ли?
2: Представь, оказывается, не было. Нормы, то есть они были, но они были очень ограничены, а сейчас нам расширили.
3: Ну, извините.
2: Нормы принял Росстат, у нас и стали, извините...
3: Топы больше,
2: да,
3: шире.
2: Они разнообразные стали.
3: Нежнее у кого-то стали.
2: Да, значит, ГОСТ распространяется на унитазы, на раковины, на пьедесталы.
3: Интересно.
2: Биде и разные другие изделия.
3: Я теперь захотел на пьедестале
2: посидеть.
3: Прежние
2: нормы были от 2018 года. А после этого, считай, вообще другая жизнь началась.
3: Там и пандемия, да-да-да, и не одна пандемия.
2: Значит, раньше делили унитазы только на три вида. Напольные, настенные и детские.
3: Угу.
2: Так. А новый документ уже насчитывает 16 видов изделий. Их разделяют по типу установки, по конструкции, по омовению чаш. Ну, то есть как вас...
3: Вот
2: этот вот слив реально, это очень, кстати, и другие очень важные параметры. Смягчены требования к размеру. Если раньше высота унитаза должна быть 40 сантиметров, вот теперь 38. Я не знаю, честно говоря, что там вот эти высота. Но, видимо, мы
3: для
2: стали, может
3: все...
2: быть, выше немножко все.
3: Ну,
2: или...
3: возможно, поменялось производство. Для меня все всегда унитазы делились на два типа. Чистые и грязные.
0: Все, да.
3: Все. И еще в деревне был вот этот вот стульчак очень странный, на который садиться страшно было. Провалишься.
2: Орлины. А тем временем жизнь идет вперед, и в Китае они, конечно... первенцы, первопроходцы всего, людей начали стричь и парикмахеры. То есть там создали робота. А их, они прямо установлены вот в торговых центрах, там, да, где тебе надо подстричься, как вот помассировать себе ноги. Так можно и постричь. Это робот, который прямо анализирует форму лица клиента, его внешность, вот, то есть все-все-все, и подбирает подходящую прическу, стрижку, да? И делает ее вот с высочайшей точностью, и делает это быстро, понимаете?
3: Если, уши, да, не если срезает,
2: барбер
3: виски не делает.
2: Очень долго, и еще не факт, что действительно будет что-то получится.
0: Да, да, да.
2: Но мне, конечно, сразу вспоминается из мультфильма «Ну, погоди», вот этот вот тоже стрижка, вот от, типа,
3: а поговаривают этого...
2: Там же все оттуда все началось.
3: И барбер уже сломали, просто лысого к нему привели, и он не знал, как лысого гонять.
1: Утреннее шоу на Радиопилот.
4: Информация на правах рекламы.
5: Мы более 20 лет занимаемся сыпчиками. Сотрудничаем с 25 заводами. Гордимся быть экспертами по загородной канализации. Но главное для Лос-Маркет – ваше доверие.
6: Спасибо! Приехали, подсказали, замерили и грамотно установили.
5: Лос-Маркет. Все виды септиков. Профессиональный подбор, честный монтаж. Лос-Маркет. Телефон в Екатеринбурге 328-2500. Подробности на losdefismarket.ru.
1: Реклама.
2: Ура! Вирпарк!
7: Со спецпредложениями на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры легко обрадовать близких.
8: Какие классные планировки! Великолепный квартал! До Веер-мола рукой подать!
7: И действительно, выгодные условия на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры. Успевайте! Подробности в отделе продаж Веер-парк. Телефон в Екатеринбурге. 273-03-13. Застройщик ООО «Ривьера-Юг». Проектные декларации на наш.дом.рф.
9: На старт, внимание, шаг!

0: карта проезда на шартаж-дефис-пляж.рф.
1: Как много всего нужно купить для ремонта ванной? Как при этом не потратить лишнего? Нужна ванна.
2: Академия сантехники.
1: Смесители.
2: Академия сантехники.
1: Водонагреватель.
2: Академия сантехники. Амундсена 103, Татищева 54. Базовый переулок 47В.
3: Друг продает отличный автомобиль, но не хватает денег? Оформить кредит на любое авто можно в Atlantic Pro. Таганская 77.
4: Кредит предоставляет по УТБ. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Представляешь, купил квартиру мечты от Синицы на набережной. Утром горы, вечером прогулки у воды.
6: Звучит идеально. А я ищу в центре. В институт пешком, до центра 10 минут и парк рядом.
7: У Синицы есть квартиры для любого образа жизни. По стартовым ценам с отделкой на выбор. Синица. Вам это близко.
8: Застройщик ОАЗ Синица.реформа1. Проектная декларация на наш.дом.рф. ФЗ-214.
9: Утро доброе. Это когда завтрак из трех блюд.
10: Завтрак от 259 рублей.
11: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
12: Искали красивые, надежные авто, но теперь закончены поиски.
13: Не искать, а выбирать приехали в «Автобан Березовский».
12: «Черри», «ЛГ», «Теннет» в «Автобан» на любой цвет и бюджет.
13: О, и

0: делаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Многие автовладельцы годами не могут найти надежный автосервис для своего автомобиля. А я нашел. И теперь точно знаю, что мне нужен Prime Service. И не только мне. Prime Service – сертифицированный автосервис для гарантийных и постгарантийных автомобилей. Суперпрофессиональная и честная диагностика без навязывания дополнительных услуг. Комплексный ремонт с гарантией по адекватным ценам и видеоконтроль всех рабочих процессов. Prime Service. Студенческая 80/2. Prime196.ru.
2: Киберпятница в Bright Fit. Только 22 мая этого года. Вау, скидки на фитнес до 60%. Раннее бронирование на сайте brightfit.rf или по телефону 344-0355. Предложение не является публичной офертой, имеет возрастные ограничения и может измениться в любой момент.
3: Наука – это точность и продуманность. Искусство – это чувство и атмосфера. Мы соединили их и создали место для жизни и планов на будущее, в котором хочется думать, работать, любить и растить детей. Квартиры в квартале «Наука и искусство» в Автузгородке со скидкой 10% до 30 мая. «Атом». Создаем поводы любить город. ООО «АН Атом». Агент по реализации помещений в рекламируемом объекте город Екатеринбург, улица Винского, 39. ЖК «Наука и искусство». Застройщик ООО «СЗ Атом Студенческая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Договор по 214 ФЗ РФ об участии в долевом строительстве.
4: Катапульта. Бабах!

0: пульта.
1: Доброе утро, автомобилисты. 9:34 в Екатеринбурге. Мы начинаем проверку на дорогах. Ее спонсор АКПП Центр Екатеринбург ООО «Диагностика, обслуживание и ремонт автоматических коробок передач любых модификаций» Крауля 182, литера И. На дорогах города в эти минуты есть затруднения, но они пока несущественные. Всего 5 баллов, когда такое было. Но в городе заметны ДТП. Из-за этого затруднено движение, например, на ЕКАДе. Прямо над мостом дублера Сибирского тракта случилась авария. Из-за этого сейчас ЕКАД прям плотно стоит. Там и так идет ремонт от Березовского. Но теперь еще и ДТП осложнило весь этот проезд. В общем, ребята, крепитесь, те, кто сейчас едет в ту сторону. Еще одно ДТП на объездной, не доезжает до моста с Московской. Из-за этого тоже пробка, затруднено там движение достаточно сильное. Есть еще одно ДТП, кстати, на улице Токарей перед Ключевской в направлении Уралмаша, но как-то не особо это влияет на движение, то есть оно рабочее. Есть затруднительное положение на Космонавтов перед Турбинной в направлении Уралмаша, там идут дорожные работы, из-за этого пробка. Еще затруднен проезд, напоминаем, что на Большакова сейчас закрыто движение, из-за этого очень много транспорта идет в объезд, конечно, сейчас пробки и на Фурманово, очень много пробок. На Машинной перед Фурманово тоже затруднено движение. На Щерса дичайшая просто пробка от Московской, и продолжается она вплоть до улицы Белинского. И, кстати, еще одна на Шаумяна перед Московской и на Амундсена тоже перед Московской большая пробка. Будьте аккуратны и внимательны в пути.
2: Информация на правах рекламы.
3: Коробки автомат, ТСГ и Пауэршифт. Квалифицированный ремонт в АКПП центре Екатеринбург. Гарантия на все работы. АКПП «Центр Екатеринбург». Профессиональный подход к решению проблем с коробками автомат любых модификаций. АКПП «Центр Екатеринбург». При замене масла компьютерная диагностика в подарок.
4: Подробности по телефону 271-0011. АКПП «Центр Екатеринбург». Крауля 182, литера И.

0: Табультом.
1: Там все экспериментально.
2: Утреннее шоу на Радиопилот.
3: Доброе утро. 9:38 в Екатеринбурге. Мы в замешательстве.
4: Да, мы вам такую тайну сейчас покажем. Ребята, срочно заходите на сайт pilotfm.ru. Там есть раздел веб-камера. Мы вам показываем там картинку. Ваша задача догадаться, понять, что лишнее
3: что
4: на этой
3: так,
4: картинке.
3: Я бы сказала.
4: Да, да. Дозвониться нам в эфир по номеру 237-104. Правильно ответите. Приз ваш.
3: Спонсор конкурса ООК «Баден Групп». Термальный комплекс «Баденленд». Дублер Сибирского тракта 2.
4: Так, да,
5: это либо какая-то получше. Психиатрия, это либо индийский
4: фантастика.
5: Какой-то...
3: Алло, алло, подождите.
6: Алло, алло,
3: как зовут тебя?
6: Меня зовут Екатерина.
3: Катя, что не так на
5: что
3: фотке?
5: Что видишь, да, что происходит?
6: Да, я вижу двух Александров Морозовых против друг на друга сидят.
5: Это и его брат у нас же вскрылось. Что я же говорю индийский.
4: Мы одного-то с трудом вывозим, а тут еще второй. Мы точно с ума сошли.
3: Но ты права абсолютно, да.
5: А какой тебе больше нравится? Ты бы какого выбрала?
6: Обои.
4: А ты какая зорница.
5: Какая-то жадная. Ну ладно, раз жадная, бери сертификат на 2500 в Баден. Может, найдешь там вот такого же. А Баден-Ленд самый большой термальный бассейн на Урале.
3: Мы тебя поздравляем. Кать, трубку не клади, сейчас кричи катапульта.
4: Давай, 3-4.
6: Катапульта!
2: Утреннее шоу на Радиопилот.
0: Информация на правах рекламы. Человек, купающийся. Ух. В Баден-Ленде это очень распространенный вид. Только посмотрите, как довольно все семейство. Ух. Огромный бассейн, бани с шаманскими парениями, бесплатная йога и танцы. Хорошо. Вот такой у них режим отдыха каждый день. Ой, глядите, они приманивают скидки. По промокоду «Пилот» минус 15% на входные билеты. По будням выгодные акции.
7: Подробности на baden-land.ru. 0+.
0: Пилот FM.
2: Реклама.

0: Селькоровская, 22. 228-2111.
1: Я выбрала квартиру в квартале на Шевской, чтобы у детей было больше свободы, а у меня спокойствие. Дети гуляют в любую погоду, на крытой детской площадке. Школы и секции рядом. А в доме чистая вода благодаря дополнительной очистке. Квартал на Шевской. Там, где начинается счастливое детство.
2: Только до конца мая квартиры с чистовой отделкой в подарок. Застройщик, компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentleman.ru.
4: Строим новое!
5: Ремонтируем любимое!
4: Покупаем «Докер»! Торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов. Все для дома, строительства, ремонта и интерьера. Бахчеванжи 2Б. Подробности на сайте docker.ru.
6: Я, Константин Заруцкий, он же академик, лично использую и вам рекомендую удобный и выгодный продукт от Супротек. Топливную присадку СГА в удобной бокс-упаковке. Чистит и смазывает всю топливную систему, снижает расход топлива. Звоните. 384-77-66. Улица Куйбышева, 61.
7: Город спешит. Ты стоишь? Речной квартал. Все, что нужно, в 5 минутах, без пробок. Работа, бизнес, жизнь, семья. Речной квартал от Атома. Меньше дороги, больше жизни. ООО «АН Атом», город Екатеринбург, улица Белинского, 39. Агент по реализации помещений в ЖК «Речной квартал», город Екатеринбург, улица Академика Парина, Амундсена, Академика Ландау, дом номер 1 по ПЗУ. Застройщик ООО «СЗА Атом Парина». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Договор в соответствии с 214 ФЗ. Предложение ограничено, не реклама.
8: Вызов. Это испытать настоящую полосу препятствий.
9: Вызов. Проверить себя, как спецназовец.
10: И побывать в настоящей пожарной машине.
11: А еще попробовать еду полевой кухни.
8: Вызов. Это чемпионский лабиринт, веревочный парк, спецтехника и настоящие спасатели рядом.
10: Мам, пойдем!
8: Вызов. Новый формат активного отдыха и всероссийские соревнования спецназа. С 28 по 31 мая. Полигон Свердловский. Вход свободный.
12: 12+.
13: Любишь лето и прогулки? Моду и покупки? Приходи в Радуга Парк. Здесь уже все готово. Стильные тренды. Любимый парк. Уютные кафе и аттракционы для всей семьи. Лето начинается здесь, в Радуга Парк.
8: Вызов. Это испытать настоящую полосу препятствий.
9: Вызов. Проверить себя, как спецназовец.
10: И побывать в настоящей пожарной машине.
11: А еще попробовать еду полевой кухни.
8: Вызов. Это чемпионский лабиринт, веревочный парк, спецтехника и настоящие спасатели рядом.
10: Мам, пойдем!
8: Вызов. Новый формат активного отдыха и всероссийские соревнования спецназа. С 28 по 31 мая. Полигон Свердловский. Вход свободный.
12: 12+.
14: Говорят, женщины и мужчины с разных планет.
15: Это только до момента, пока у них не появится общая орбита.
14: И квартира в орбите.
15: ЖК «Орбита». Современные квартиры с мастер-спальнями, гардеробными и просторными кухнями-гостиными. Детская игровая прямо в холле. Приватные тенистые дворы. И только до конца месяца скидка 10% или отделка в подарок.
14: Звоните 343-00-26. «Орбита». Притяжение дома.
16: ООО «Специализированный застройщик. Правобережный Новый город». Проектная декларация на наш.дом.рф.
17: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
18: Катапульта.

0: Доброе утро. 9:53 в Екатеринбурге. Время новостей. Спонсор выпуска ООО «Автобан Запад Плюс». «Автобан Импорт» на «Металлургов 67». Более 200 авто из Европы, Китая и Кореи.
1: Здравствуйте. Полноценный диалог между Россией и США необходим для существенной нормализации ситуации в мире. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков. По словам российского дипломата, президент США Дональд Трамп вносит личный вклад в нормализацию отношений Москвы и Вашингтона. При этом процесс идет непросто из-за токсичного наследия прошлой американской администрации и агрессивной линии нынешних властей по продвижению собственных интересов США на мировой арене. Однако вести соответствующую работу нам с ними необходимо, заявил замглавы МИД России в интервью «Ведомостям». Дату присвоения звания «Почетный гражданин» в Екатеринбурге предложили перенести с лета на осень. В мэрии уральской столицы предлагают связать торжественное событие с исторической датой основания Екатеринбурга – 18 ноября. Одним из аргументов является желание обратить внимание горожан именно на исторический день рождения города. Новый день напоминает, что Гордума уже приняла решение перенести празднование Дня города с 3 на 1 субботу августа. Количество рейсов из Екатеринбурга в Китай вырастет с начала этого лета. Уральские авиалинии с 6 июня увеличат частоту полетов до 8 раз в неделю. Решение объяснили высоким спросом на направлении среди путешественников. По 2 вылета в Пекин запланировано по понедельникам и четвергам, а в субботу самолеты из Екатеринбурга в столицу Поднебесной будут отправляться 3 раза. Полетная программа будет действовать до 25 октября, пишет «Коммерсант Урал». 137 тысяч россиян признаны банкротами в первом квартале этого года. Статистика выросла больше, чем на 13,5%. Почти половину личных банкротств прошли так называемые миллениалы – люди, рожденные в период с 1981 по 1996 годы. Еще четверть – более старшие представители поколения X, 20% банкротств приходится на зумеров. Эксперты объясняют статистику тем, что возраст миллениалов от 30 до 45. Лет, и он является самым активным для трудовой деятельности. В это же время зумеры и бэби-бумеры реже берут кредиты и, соответственно, реже проходят через банкротство. Народная партия тараканов Индии обогнала в соцсетях правящую партию, набрав за 5 дней больше 18 миллионов подписчиков в соцсетях. Как пишет «Коммерсант», у правящей партии страны, Индийской народной партии, аудитория аккаунтов в 2 раза меньше, только 9 миллионов. Издание добавляет, что Народная партия тараканов сформировалась как реакция на высказывание главы Верховного суда Индии Сурьи Канта. Тот сравнил безработную молодежь именно с тараканами. Официальный доллар на сегодня 70.79, евро 83.23.
2: Информация на правах рекламы.
3: Артем, давай купим машину.
4: Какую машину? Стиральную?
3: Нет, импортную.
4: Китайскую, что ли?
3: Да не китайскую, импортную хочу, премиальную.
4: Да где ты ее сейчас найдешь?
3: Как где? В автобан на «Металлургов». Поехали.
5: «Автобан» – это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. «Автобан Импорт». «Металлургов 67».
6: Посмотри, какое лето.
7: Климат-контроль «Катапульты».
0: Спонсор прогноза погоды ООО «ЦС Моторс», официальный дилер «Хавейл» на «Космонавтов-3». Синоптики обещают сегодня в городе переменную облачность и без осадков. Температура воздуха днем плюс 24-26.
8: Пилот FM.
9: Реклама.
10: Почувствуй ритм обновленного «Хавейл Джолион». Более динамичный, технологичный, дерзкий. «ЦС Моторс» на проспекте «Космонавтов-3». Новый «Хавейл Джолион» от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Проспект «Космонавтов-3», 343-13-42. Пройди тест-драйв, получи кофе в подарок.
11: Реклама, не оферта. Стоимость автомобиля действительна на 1 мая 2026 года. Подробности в отделе продаж.
12: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радио Пилот».
2: Информация на правах рекламы.
7: Осторожно, Exit покоряет с первого тест-драйва. Хватит выбирать между «хочу» и «можно». Премиальный кроссовер без премиальной цены.
8: До 31 мая этого года только 11 автомобилей Exit TXL по специальной цене от 3,5 миллионов рублей.
9: Путешествие на двоих в подарок? Приезжайте в Exit Автобан на Металлургов 67 и Селькоровскую 23. Цена указана на модели TXL Flagship 2024 года с учетом максимальной выгоды по программе Trade-in. Условия акции уточняйте в дилерских центрах.
12: Exit. Born for more.
13: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: 1 минута 11 в Екатеринбурге. За окном плюс 18 градусов. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Ходить по лужам тяжело. Купи авто в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская 77.

0: Доброе утро. 10:05 в Екатеринбурге. Осознание того, что сегодня пятница. Такое настроение
1: и
0: приносит.
1: И до лета осталось чуть больше недели.
2: Да, и дети довольны. Учебники уже сдали.
1: А я не понял. Я что-то не понял. Почему еще неделя осталась до лета? Уже закончился учебный год?
0: Ну, заканчивается для тех, кто не сдает ОГЭ.
1: Тех, кто не сдал, не перешел в следующий класс.
0: Нет, ну, младшие классы, средняя школа точно, вот у нас, по крайней мере, сегодня заканчивают, все сдают. Классный час. И все, гуляйте.
1: То везет. Это, считай, урвали еще дополнительную неделю, каникул.
0: Да,
1: молодцы.
0: А потом начнутся лагеря. Лагеря.
1: Вспоминаю это, да.
2: Анализ. Сначала анализы, потом лагеря.
1: Веселая жизнь у кого-то. А тут веселая жизнь у фитнес-тренера из столицы. Все дело в том, что девушка потребовала от него деньги за курс тренировки, который был полгода назад. Он с ней позанимался, она ему заплатила, он ее форму привел, все хорошо показалось. Но полгода спустя она снова объявилась.
2: Развалилась, да?
1: Да, сказала, что пополнела, что не действует его вот эта вот методика и потребовала деньги назад. А все потому, что после того, как курс закончился, она просто перестала заниматься, стала есть все подряд и, само собой, там все, вот, что скинула,
0: нет,
1: набрала
0: если
1: обратно.
0: Он ее не предупредил, что надо и дальше заниматься, может, он ее оттренировал и сказал, все, ты красотка, иди гуляй.
1: Нет, по-моему, там прям большую переписку скинули, обо всем он ей рассказал, все
0: чем
1: предупредил.
0: Чем закончилось дело?
1: Ну, само собой, что он ее, во-первых, заблокировал, но, во-вторых, ну куда она пойдет с этими претензиями?
0: Куда она пойдет теперь с таким
2: час
0: весом?
2: Час суда в программу, вы же знаете, сейчас это вообще,
1: кстати,
2: одна из,
1: да,
2: самых интереснейших тем, и даже есть туризм такой, что люди так развлекаются, ходят на эти судебные заседания, вот такой час суда, я посмотрела.
1: Я сразу вспоминаю старый прикол, когда бабушка схватила мужичка, актера, который в часе суда играл. Какого-то там следственного, его типа посадили на след, а она такая, какого фига? Ты должен сидеть. Я тащил
0: поймала
1: его
0: на улице, да?
1: Да, следственный комитет. Аккуратнее, ребята. Ну и с фитнесом тоже аккуратнее. Не забывайте, что надо всегда заниматься.
0: 237-104, это уже телефон нашей студии. Впереди игра, которая называется «Окончательный монтаж». Звоните, угадывайте кино и получайте призы.
3: Реклама.
4: Махнуть на юга? Мечта ближе, чем кажется. Даже из города выезжать не придется. С термальным комплексом «Юга» теплый и расслабляющий отдых хоть каждый день.
5: Тематические бани и спа, бассейны и серф-волна, вкусная кухня и комфортное проживание. Идеальный релакс и способ восстановить силы.
4: Термальный комплекс «Юга». Телефон в Екатеринбурге 363-31-00. Карта проезда на yuga.rf.
6: Тихий центр, берег реки, выход из двора в парк прямо к набережной.
7: Жить в сердце мегаполиса и в гармонии с природой – это искусство. Поэтому жилой комплекс бизнес-класса «Лувр».
6: Идеальное сочетание комфорта, тишины и положения в центре.
7: Жилой комплекс бизнес-класса «Лувр». Искусство жить. Телефон в Екатеринбурге 303-99-99.
8: Застройщику СЗ Нижнесецкий пруд. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Один день, один шанс. Только 23 мая мы для вас пригласили представителя бренда Amoda JQ. Он предложит уникальные условия и персональную выгоду, которую вы больше нигде не получите.
10: Я Евгений Щерчков, представитель бренда Amoda JQ. 23 мая я приеду специально к официальному дилеру «Июль», чтобы сделать уникальное предложение на покупку автомобилей Amoda и JQ. Встречаемся в Amoda JQ «Июль» на базовом 38 в течение всего дня.
11: Свет

0: связь светодиод96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: ООО «Светодиод». УГРН 116-965-81-15-330.
2: Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
3: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
2: Ни за что. Я все решу. Уже решил. Всего 100 тысяч, и я банкрот.
3: Правда?
4: Правда. До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
5: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: Слышишь, товарищ, не гни больше спину. По госпрограмме «Купи машину».
7: Внимание! Говорит «Лада Восток» в Березовском. Программы господдержки и семейная набирают обороты. Успейте купить новую «Лада» с выгодой до 550 тысяч рублей. Доп. Оборудование и 3 ТО в подарок. «Лада Восток». Официальный дилер «Лада» в Березовском.
8: Березовский! Так рядом же! Поехали!
7: «Лада Восток». Березовский, Кольцевая, 4. Автомобильная столица Урала.
9: Кредитор ПАО «Т-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия в разделе «Автокредит» на сайте tbank.ru.
10: Первый в России фестиваль мотокультуры, музыки и спорта «Движение». Екатеринбург, Верхняя Пышма, 5, 6, 7 июня. В программе зрелищное мотошоу, водное шоу, выступления топовых артистов, елка, Чиж, Вячеслав Бутусов, Сергей Бабунец, Северный флот, Сова и многие другие. Впервые в мире первый женский мотофорум. Вход на все площадки в Екатеринбурге бесплатный. Подробности на сайте движение.фан. Движение начинается здесь. 0+.
11: Насильков.

0: Селькоровская, 22. 228-2111.
1: На пути к своему полюсу счастья делаешь множество открытий. Первый Южный постарался, чтобы они были максимально приятными.
2: Узнайте, как воспользоваться нашими скидками, беспроцентной рассрочкой и льготной ипотекой.
1: Жилой квартал «Первый Южный». Откройте свой полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-0062. Рассрочка от застройщика. Ипотека ПАО «Сбербанк». Застройщик ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
4: Катапульта. Папа!
5: 237-104. Прямо сейчас дозванивайтесь в конкурс «Окончательный монтаж». 237-104.

0: репортерам 5 минут перекур.
1: Окончательный монтаж.
2: Я тебя люблю, любила и всегда буду любить.
3: Я надеялся, что вам понравится.
1: Окончательный монтаж.
2: Ядрёна мать.
4: Доброе утро, 10.15 в Екатеринбурге, на радио «Пилот Киноконкурс», окончательный монтаж, его спонсор ООО «Территория Улыбки Центр», сеть стоматологических клиник «Территория Улыбки». И есть уже у нас на связи Алексей. Лёш, привет.
5: Привет, Лёш.
6: Доброе утро, да.
5: Рассказывай о себе, что делаешь, какие
4: что
5: планы.
4: Интересного?
6: Я Алексей, я сейчас... Стою уже в 10-й, наверное, пробке, собрал, наверное, сегодня все. А в планах научиться готовить стейк.
4: Это ты в эти выходные
5: будешь
4: заниматься?
5: Слушай, мы с тобой дружить будем, давай. Хорошие планы.
4: А это выходные, ты где-то будешь заниматься на кулинарном классе или что?
5: Да, это что такое?
6: Не на эти выходные, на следующие. Да, на кулинарном классе вот как раз планирую на этой неделе приобрести абонемент.
4: Ну все, Алексей, бронируем тебя на следующий выездной эфир, если научишься, конечно.
5: Интересный такой, Алексей.
4: Хорошо, да, интересные выходные тебе предстоят. Мы для тебя приготовили интересный фильм, оставили от него первые и последние слова, задача твоя простая. Их послушать, потом дадим 3 подсказки, если правильно назовешь, что это за фильм, получишь приз. Итак,
5: поехали.
4: Да, слушай внимательно.
7: Attention.
8: Что? 2 года подряд. Молодец.
9: Да, спасибо. Звони в СМИ. Ой, мы уже здесь.
10: И финальный приз – золотая клавиатура. За материал, представляющий высокую социальную значимость или журналистское расследование.
11: Окончательный монтаж.
12: Что-то еще?
8: Пока нет.
12: Иди.
4: Иди. Все, вот этот весь
5: интересно.
4: Фильм.
5: Интересно.
4: Нужны подсказки?
5: Я...
6: Конечно, да, нужны.
4: Что ты, Лина?
5: Ты посмотрел этот фильм? Я просто сегодня буду этот фильм смотреть, я на сладенькое оставила.
4: Ну вот это тебе первая подсказка.
5: Да.
4: Я так промотал его, если честно, потому что я не фанат. Но в этом фильме ты мог увидеть много одежды, много примерочных. Было там много разных глянцевых журналов.
5: Да.
4: Ну и, конечно, всякие награды с фуршетами там тоже были.
6: А, так, это что-то про моду?
5: Это,
6: или
5: да,
6: про прессу?
5: Это про моду. Но и про прессу тоже, потому что...
4: И про прессу,
5: что...
4: и про моду. А
5: это
4: если
5: фильм?
4: Все это вместе собрать, то что будет?
6: Круэлла? Нет.
4: Не-не-не-не-не-не. Круэллы там не было. А, там другая была. Стеруэлла, я бы так сказал. А, ну что, есть еще варианты?
6: Нет,
5: сейчас у всех на устах, ты понимаешь. Кстати, в первой части этого фильма стейк выбросили прямо в раковину от злости.
4: У людей ничего святого нету в душе.
5: Вкусный был.
4: Ладно,
6: я теперь точно смотреть его не буду.
4: Ну ладно, Лёш, мы тебе желаем хороших выходных. Давай удачи тебе со стейками. Принимаем следующий звонок. 237-104. Алло, привет.
13: Привет, доброе утро.
4: Как тебя зовут?
13: Александр.
4: Ну так что за фильм, Александр?
13: А, дьявол просит...
5: Просит?
13: Прада 2.
4: Да, да.
5: Дьявол,
4: это забавное название. Самое интересное. Знаете, что тут же вроде бы запретили эти прокатчики зарубежные вообще, даже параллельный импорт в кинотеатрах фильмов.
5: На майские праздники, а у нас показывали.
4: И многие, короче, изгаляются по-разному. Например, ту же смертельную битву Mortal Kombat превратили в эпичную битву, а Дьявол носит Прада превратили в Теща носит белорусский трикотаж. Это забавно, конечно.
13: Нормально.
5: Да, я сегодня этот фильм посмотрю, но в любом случае даже то, что это был спойлер там в конце, ну не спойлер,
4: там без особых спойлеров.
5: Да.
4: Хорошо. Тебя мы поздравляем, Саш. А трубку не клади, за эфиром все расскажем. Ну и с тебя громкий крик катапульта. Давай, 3-4.
6: Катапульта! Катапульта!
14: На радиопилот.
15: Информация на правах рекламы.
16: Весна.
17: Встречи с друзьями.
16: Отдых и путешествия.
17: В мире полно поводов для улыбки. И мы дарим еще один. Территория улыбки продлевает спецпредложение.
16: Премиальный имплант Штраумен с установкой за 39 900 рублей. Имплант Медентика с установкой 17 500.
17: Подробности в сети стоматологических клиник «Территория улыбки». Екатеринбург, 8 марта 7, Московская 66 и Посадская 38. Успевайте до конца мая этого года.
18: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: спонсор рубрики «Катапульта онлайн» ООО «Лос-Маркет». Эксперты по загородной канализации, погребам и кессонам.
1: На мне ипотека, я по уши в долгах.
2: Лина. Это я.
3: Доброе утро, с вами Катапульта, и мы обсуждаем модные луки зумеров, такие бумеры.
4: Там что-то есть модное?
3: Да, кстати, просто есть один
4: черный
3: из...
4: Черный оверсайз, нет?
3: Нет, один из западных очень авторитетных изданий, и вот они перечислили самые модные вещи у зумеров в 2026
5: мозги
3: году. Подборка, нет,
4: давай.
3: К сожалению, это платье миди с кружевной отделкой.
4: Ой,
3: романтика,
4: я люблю.
3: Да. Черные очки с прозрачными стеклами, такие как бы не затемненные, а прям прозрачные.
4: Ну, просто обычные.
3: Балетки с заостренным мысом. Все достаточно прилично. Помимо того, в список вошли туфли на невысоком квадратном каблуке, такие даже, я бы сказала, под ретро, да? Угу. Сумка через плечо, кожаные босоножки, шелковые блузы, кроссовки, оверсайз, рубашка. Все это, что...
4: Нормально.
5: Это все женское мы перечисляем?
3: Зумеры, вы вполне себе нормальные люди.
5: Я вспоминаю свое детство, я просто донашивал все за старшими братьями. Вот это у меня было все трендовое.
3: Вот, у тебя-то хотя бы были братья, не сестра, то ты просто...
5: А что не донашивал, то мне бабушка вязала.
3: Прямо мы сейчас вспоминаем, как вот Сашка Морозов рассказывал. Он, знаешь, за сестрой донашивал сиреневый пуховик. Вот так вот.
5: Тяжелое детство Юго-Запада мы помним. Да-да-да.
3: А российские зумеры тут... Продолжим про них. Они, оказывается, не знали, массово подхватывают болезнь поцелуев. Вот жили
5: с кем
3: спокойно.
5: Они целуются?
3: Не буду называть там все, прям серьезное какое-то название у этой болячки. Uh-huh. От вируса этого жестко раздувают шею, лицо. А в тяжелых ситуациях там вообще чуть ли не до реанимации. Раньше эту болячку находили в основном у маленьких детей. Ну и тогда дети как бы этим переболевали, получали иммунитет и как бы дальше уже жили себе
4: это
3: спокойно.
4: А, мононуклеоз вот этот инфекционный.
3: Да, вот так вот он, видишь, ты
4: я просто местный. У детей помню, да, этот
3: да, мононуклеоз. Да, симптомы, температура, ангина, воспаленные лимфоузлы, отеки. И вот подцепить вирус, говорят, можно не только при поцелуях, хотя вот все чаще стало именно при поцелуях. Говорят, поцелуи вот такая болезнь. Но и через общую посуду, бутылку, что-то
4: мы не смотрите,
3: делаете.
4: С кем целуетесь-то.
5: Слушайте,
4: ну, не надо со всеми подряд.
5: А именно, почему именно зумеры? Другие
3: не
5: люди
3: знаю,
5: не целуются или что?
3: Переросли.
4: У нас уже иммунитет, видимо.
5: Те, кто в детстве жевал гудрон и потирался лопухами, уже ничего не страшно.
2: Утреннее шоу на Радиопилот.
6: Информация на правах рекламы.
7: 2000 моделей септиков, погребов и кессонов. 25 производителей. 20 лет успешной работы. Это Лос-Маркет в словах и цифрах. А Лос-Маркет в деле – это эксперты по загородной канализации. Все виды септиков, без запаха и вызова осенизатора. Выезд на замеры, частный монтаж, рассрочка. Лос-Маркет. Телефон в Екатеринбурге. 328-25-00. Подробности на losdefismarket.ru.
2: Утреннее шоу на Радиопилот.
6: Реклама.
8: Ну что, господа автовладельцы, спешу сообщить, что найден клад для вашего автомобиля. Записывайте координаты. Хрустальногорская, 37. Клад Авто. Новый автосервис по ремонту и обслуживанию постгарантийных автомобилей BMW, Mercedes, Porsche, Land Rover и Range Rover. Современное оборудование, опытные специалисты, чистота в боксах и

0: Центр проверенных автомобилей с пробегом «Уникум» на Автомагистральной, 45. Продажа, обмен, кредитование. Звоните 344-3000. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Гремишь, как лягушонка в коробчонке? Значит, пора в «Прайм Сервис». Сертифицированный автотехцентр по ремонту и техобслуживанию гарантийных и постгарантийных легковых автомобилей. Квалифицированные диагносты, опытные и внимательные мастера, оригинальные автозапчасти, гарантия на все работы и никаких дополнительных услуг. Для юридических лиц специальные условия на сервисное обслуживание. «Прайм Сервис». Студенческая, 80/2. Prime196.ru.
2: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentleman.ru.
3: Даже если уралец не на Урале, он все равно живет по уральскому времени. И с уральской связью путешествуйте с «Мотив». Теперь и в Краснодарском крае «Мотив» говорит и показывает Урал.
4: Подробности на motivtelecom.ru.
5: Продолжите фразу. Три десятки — это...
6: Такси. Я на работу езжу.
7: Вместительные газели. Переезд был, все вещи вошли.
8: Мы манипулятор заказываем и грузовики 5-10 тонн. Удобно.
9: Служба заказа любого транспорта. Круглосуточно. 310-10-10 и в мобильном приложении.
10: ООО «Дрэл Групп». УКРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
11: Сидоров, о чем ты только думаешь? Контрольные не за горами.
12: Я мыслю шире, Марья Ивановна. Каникулы не за горами.
13: Пора планировать каникулы в Лим-Попо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, сауны и фудкорт.
14: Лим-Попо. Веселье не за горами.
15: Екатеринбург, Щербакова 2. Лим-попо-дефис-парк.ру.
16: ОКИД Екатеринбург. ОГРН 186-67-08-907. 0+.
17: Гамарджи боги назвали.
18: Так в Тбилиси встречают дорогих гостей.
19: Радиопилот и строительная компания «Спартекс» разыгрывают уикенд в столице. Победитель получит поездку в Тбилиси на двоих на выходные. Подпишись на группу пилота ВКонтакте. Сделай репост розыгрыша и отметь в комментариях друга, с которым поедешь. Важно, участник должен иметь действующий загранпаспорт.
18: 29 мая в прямом эфире при помощи рандомайзера определим победителя, который получит поездку на двоих в Тбилиси на выходные. Партнер проекта – строительная компания «Спартекс».
20: Дом – не просто стены. Это семейный уют, традиции и уверенность в будущем. А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со «Спартекс». «Спартекс» – строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр. «Спартекс» – строим будущее сегодня. Екатеринбург, Вайнера 66, сайт «Спартекс.про».
21: Катапульта.

0: катапульта.
1: Доброе утро всем, чья жизнь на машине прекрасна. 10:35 в Екатеринбурге на радио «Пилот. Проверка на дорогах». Ее представляет АКПП «Центр Екатеринбург ООО. Диагностика, обслуживание и ремонт автоматических коробок передач любых модификаций». Крауля 182, литера «Им». 6 баллов, движение плотное, по сообщению сервиса «Яндекс.Карты». Ну, само собой, до сих пор у нас проблемы на ЖБИ. Стоит Высоцкого от 40-летия комсомола и практически до Комсомольской. Пробка на объездной по-прежнему пробка от 8 марта до Кольцовского тракта. На Щерса сложились такие неприятные обстоятельства. Там, я так понимаю, ведутся до сих пор ремонтные работы, поэтому пробка от Сурикова до Машинной. На Большакова тоже из-за ремонтных работ пробка скопилась аж от улицы Серова и до Белинского. Из-за того, что перекрыта улица Куйбышева до 15 августа, в объезд все, видимо, ринулись, и уже на 8 марта скопилась пробка от Фрунзе и до Радищева. Кроме того, на Блюхера у нас пробка случилась от Мира до Раевского. Там вроде бы ни ДТП, ничего нет, но вот очень много машин скопилось. И пробка у нас, ну, само собой, со стороны дублера Сибирского тракта стоит Калина. И со стороны Егоршинского тоже сложно проехать. Там потеряете около 20 минут. Это все крупные затруднения. Будьте аккуратны за рулем и вовремя включайте поворотники.
2: Информация на правах рекламы.
3: Коробки автомат, ТСГ и PowerShift. Квалифицированный ремонт в АКПП «Центре Екатеринбург». Гарантия на все работы. АКПП «Центр Екатеринбург». Профессиональный подход к решению проблем с коробками автомат любых модификаций. АКПП «Центр Екатеринбург». При замене масла компьютерная диагностика в подарок.
4: Подробности по телефону 271-0011. АКПП «Центр Екатеринбург». Крауля 182, литера И.

0: катапульта.
1: Это у меня тут такой красивенький, попался на прикосновение.
2: Утреннее шоу.
0: Катапульта.
1: Иди сюда, мой кабачочек, кусь! Тебя за бочочек.
2: На радиопилот.
3: Вот так и живем. 10:40 в Екатеринбурге. И прямо сейчас готовы принять ваш звонок по номеру 237-104. Для вас уже приготовили конкурс. Интересный вопрос с тремя вариантами ответов. Правильно ответите, дозвонитесь. Получите приз от нашего спонсора.
4: Призовой приз у нас уже лежит. А спонсор ИП «Житков» Игорь Юрьевич Аками. Автомобили с пробегом. Сибирский трак 30 и Металлургов 78. Аками-market.ru. Звоните прямо сейчас. Вопрос несложный, приз хороший. Впереди выходные, и настроение должно
3: лишний
4: быть...
3: Лишний повод себя порадовать, да, подарком. Алло, привет.
4: Привет.
5: Алло, здравствуйте.
3: Как зовут тебя?
5: Максим.
3: Ну что ты, переобулся уже, наверное, или еще нет? Ждешь хорошей погоды? Я к чему это?
5: Да, уже давно переобулся.
3: С автомобильными шинами будет у нас вопрос связан, и звучит он так. Какого цвета были самые первые автомобильные шины?
4: Черные, желтые или белые? О, прям
5: белые.
3: Да, да, да, не будем тебя мучить.
4: Но это вообще, это просто шик. Это не машина, это какая-то невеста с белыми шинами.
3: Вот Сашка у нас себе купил,
4: да,
3: белые колеса,
4: вау,
3: на велик. Такой,
4: вау,
3: жених сразу стал.
4: Да-да-да, это просто цвет натурального каучука, да, получается?
3: Да,
4: и
3: да,
4: вот белый. Мы тебя поздравляем, получаешь набор автомобильных инструментов. Тебе, как автомобилисту, конечно же, такая вещь нужна.
3: Молодец, трубку не клади, за эфиром все расскажем. Ну, из тебя громкий крик катапульта. Давай, 3-4.
5: Катапульта!
2: На радиопилот.
6: Информация на правах рекламы.
7: Боитесь, что с пробегом? Значит, убитый? Забудьте! В Акаме автомобили с пробегом только те автомобили, которые прошли 100% проверку. Без скрученного пробега, без кривых кузовщиков. Мы продаем...

0: и Пожитков Игорь Юрьевич. ИНН 66 700 734 63 01. Все автомобили, принимаемые для продажи, проходят полную юридическую и техническую проверку. Подробности в отделе продаж.
1: Реклама.
2: Артем, давай купим машину.
3: Какую машину? Стиральную?
2: Нет, импортную.
3: Китайскую, что ли?
2: Да не китайскую. Импортную хочу. Премиальную.
3: Да где ты ее сейчас найдешь?
2: Как где? В автобан на металлургов. Поехали.
4: Автобан. Это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. Автобан импорт. Металлургов 67.
5: Зайчик, купи чинганчик.
3: Что? Лена, какой еще чинганчик?
5: Ну как какой? Большой, вместительный. Может, красненький.
4: Автоцентр «Восток». Официальный дилер «Чанган» в Березовском. Новенький «Чанган» с выгодой в мае до 670 тысяч рублей. Доп. Оборудование и 3 ТО в подарок.
3: Березовский, так рядом же, поехали!
4: Автоцентр «Восток». Березовский, Кольцевая, 4. Автомобильная столица Урала. 380-8686.
6: Говорят, женщины и мужчины с разных планет.
7: Это только до момента, пока у них не появится общая орбита.
6: И квартира в орбите.
7: ЖК «Орбита». Современные квартиры с мастер-спальнями, гардеробными и просторными кухнями-гостиными. Детская игровая прямо в холле. Приватные теннисные дворы. И только до конца месяца скидка 10% или отделка в подарок.
6: Звоните 343-00-26. «Орбита». Притяжение дома.
8: ООО «Специализированный застройщик. Правобережный Новый город». Проектная декларация на наш.дом.рф.
9: Михалыч, Иваныч, Сергеич, Борисыч. В общем, все рекомендуют. Торговый комплекс «Докер» для тех, кто строит и ремонтирует профессионально. Исключительный выбор строительных и отделочных материалов. Бахчеванджи 2Б. Подробности на docker.ru.
10: Человек купающийся. Ух. В Баден-Ленде это очень распространенный вид. Только посмотрите, как довольно все семейство. Ух. Огромный бассейн, бани с шаманскими парениями, бесплатная йога и танцы. Вот такой у них режим отдыха каждый день. Ой, глядите, они приманивают скидки. По промокоду «Пилот» минус 15% на входные билеты. По будням выгодные акции.
8: Подробности на badendefisland.ru. 0+.
11: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.

0: В Уникум. Расточная, 38.
1: Акция до конца мая текущего года.
2: Нет ничего восхитительного в бедности. В наше время можно быть и богачом, и бедняком, но только в случае с кредитом. Все зависит только от вас.
3: В Росбанкрот до конца марта скидка на проведение процедуры банкротства для женщин, попавших в сложную финансовую ситуацию, 5000 рублей. Подробности и сроки акции по телефону 8 800 707 98 48.
4: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Многопрофильная клиника европейского уровня «Парацельс» заботится о своих пациентах, даже в интернете.
6: Записывайтесь и оплачивайте прием специалиста через сайт. Получите скидку до 10% и избавьтесь от ожидания и оформления в регистратуре. В случае неявки на прием средства сохранятся на личном счете.
5: Выбирайте «Парацельс». Заходите на mcdefisparacels.ru.
6: Расписание специалистов по телефону 272-0303.
5: О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом. ООО «Наш медицинский центр Парацельс». ОГРН 107-665-801-0329. Город Екатеринбург, Большакова, 68.
7: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
8: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное, обыденность на мечту и сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники Tank от 3 миллионов 999 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333.
4: Указана максимальная цена перепродажи Tank 300 Drive 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейд-ин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.
9: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
10: Катапульта. Ба-бах!

0: 10:52 в Екатеринбурге. Время новостей на Радио Пилот. Спонсор выпуска ООО «Регинес».
1: Здравствуйте. Банк России рекомендовал банкам усилить контроль за крупными вкладами наличных из-за рисков отмывания доходов. Банкам предложено ежедневно анализировать операции своих клиентов. По данным регулятора, предложенные меры не коснутся физлиц с подтвержденной информацией о финансовом положении, а также деловой репутации и источниках происхождения денежных средств. В выходные в Екатеринбурге несколько улиц перекроют для спортсменов-бегунов. Ограничения будут действовать в Новокольцовском, где пройдет 10-й по счету забег.рф. Первые ограничения появятся с 23 мая с 7 утра до 14:30. В субботу частично перекроют Экспо-бульвар, Новосинарский бульвар, а также улицы Универсиады и столетия Уральского университета. Автобус номер 56 будет ходить только до остановки Птицефабрика, а 65-й и 66-й на время перекрытия не будут вообще заезжать в Новокольцовский. Об этом пишет портал Е1. Футбольный «Урал» обратился в экспертно-судейскую комиссию РФС по итогам первого стыкового матча с махачкалинским «Динамо». Как сообщили в четверг в пресс-службе клуба, руководство просит комиссию оценить два спорных эпизода прошедшей встречи. Один из них – это засчитанный гол, заявление о котором ранее делал президент «Урала» Григорий Иванов. Второй вопрос – это неназначенный пенальти в ворота соперника. 20 мая матч «Урал-Динамо-Махачкала» прошел в Екатеринбурге, и Екатеринбургский клуб проиграл 0-1. Ответная встреча завтра состоится в Каспийске. Рисков дефицита топлива в России из-за ударов беспилотников по НПЗ нет. Об этом на брифинге в четверг заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По словам официального представителя Кремля, повреждения нефтяной инфраструктуры могут сократить производство в отдельных районах. В целом весь топливный баланс рассчитан и обладает необходимой компенсационной системой, цитирует федеральные ленты Дмитрия Пескова. Также вопрос на контроле держат и в Минэнергетике. Синоптики рассказали, как газоны и деревья могут спасать от жары в мегаполисе. Специалисты в своем обзоре напомнили, что солнце воздух не нагревает. Атмосфера прозрачна для лучей, нагрев идет исключительно от земли. Асфальт, будь он черный или серый, работает как печь, а зеленый газон выступает природным кондиционером. В своем обзоре эксперты приводят и неожиданную статистику. Так, один крупный дуб в жаркий день испаряет до 400 литров воды, в том числе поэтому в городском. В городских парках температура может отличаться от общегородской жары на 3 и даже 8 градусов. Официальный доллар на сегодня 70.79, евро 83.23.
2: Информация на правах рекламы.
3: В Havail Regina's майские скидки. Только до 25 мая 2026 года. 15 новых кроссоверов Havail Jolion по специальной цене. Успей стать обладателем крутого кроссовера Havail Jolion с невероятной выгодой в Regina's в Екатеринбурге. На Гурзувской 63 и на Высоцкого 3.
4: Пошла жара. Климат-контроль Катапульты.
5: Спонсор прогноза погоды ООО «Специализированный застройщик УГМК Нагорная». Синоптики обещают сегодня в течение дня переменную облачность и без осадков. Температура воздуха днем плюс 24-26.
6: Пилот FM.
7: Реклама.
8: Добро пожаловать в Нагорный от УГМК «Застройщик». Всего 5 минут, и вы в самом центре города. Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кортами, фитнес-клуб с панорамным бассейном. В мае на квартиры в Нагорном действует выгода до 2 миллионов рублей. Жилой комплекс «Нагорный». Живите на высоте. ООО «Специализированный застройщик УГМК Нагорный». Предложение действует до конца мая этого года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: А напоследок я скажу.
10: Катапульта.
5: 10:57 в Екатеринбурге. Мы катапульту заканчиваем на этой неделе. Все.
0: Я считаю, неделя была просто идеальная. Несмотря на то, что там где-то похолодание было ближе к середине, но в целом классно все.
11: Ну и сегодня Международный день биологического
5: разнообразия,
11: безобразия. Вот как раз, может быть, относится к бассейновой...
0: Выходишь вечером в пятницу куда-нибудь на аллейку, там такое биологическое разнообразие.
11: Бассейновая индустрия сегодня тоже тоже отмечает свой профессиональный праздник.
0: Устроит вечеринку в бассейне, считаю.
11: Да, кстати, вечеринка у бассейна была бы сегодня очень даже кстати. И почему-то я все время вспоминаю, что на французском бассейн de la piscine.
0: Я считаю, нужно какой-то спорткомплекс специальный открыть и так его назвать. De la piscine, да.
5: Мы желаем всем здоровья. 3-4.
6: Удачи!

0: Екатеринбурге 11 часов утра. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Набухли почки, весной тепло. А ездишь в старом-то авто? Тебе пора в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская, 77.

0: Спонсор высшего пилотажа на радио «Пилот» ЗАО «Lucky Motors». Официальный дилерский центр «Lucky Motors Tank» на Металлургов.
1: Реклама.
2: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
3: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное. Обыденность на мечту. И сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники Tank от 3 миллионов 999 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333. Указана максимальная цена перепродажи Tank 300 Drive 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейдин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.
4: Наука – это точность и продуманность. Искусство – это чувство и атмосфера. Мы соединили их и создали место для жизни и планов на будущее, в котором хочется думать, работать, любить и растить детей. Квартиры в квартале «Наука и искусство» в Автузгородке со скидкой 10% до 30 мая. «Атом». Создаем поводы любить город. ООН «Атом». Агент по реализации помещений в рекламируемом объекте город Екатеринбург, улица Ленинского, 39. ЖК «Наука и искусство». Застройщик ООО «СЗ Атом Студенческая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Договор по 214 ФЗ РФ. Об участии в долевом строительстве.
5: Вам по 30, и у вас снова есть вожатый. Баденсмина вернет вас в то самое лето. 5 дней без гаджетов, 1000 шагов по лесу, семейные заплывы и парение в бане, королевская ночь у костра. Баденсмина. Лагерь в термах для вас и вашей семьи. Успейте забронировать. +7 343 288 57 78. Количество заездов ограничено. ООК «Баденгрупп». Екатеринбург. ОГРН 116 965 802 70 65.
6: Вмятинам нет. Наш ответ. Качественный кузовной ремонт всегда. Это «Ангара». Профессиональный ремонт в срок. Увеличенная гарантия на все работы. Екатеринбург. Майкопская, 10. Сайт stoangara.ru.
7: Вечер большого бокса от русской медной компании. Абсолютный чемпион мира Дмитрий Бивал возвращается в ринг RCC. Его соперник, мощный претендент из Германии Михаэль Айферт. На кону мировые титулы и статус сильнейшего. 30 мая. УКМК-арена. Не пропусти главное боксерское событие этой весны.
8: 12+.
9: Ку-ку! В автоцентре «Восток» новинка от JQ!
10: Совершенно новый, долгожданный JQ J6 уже ждет вас в автоцентре «Восток» в Березовском. Все цвета и комплектации в наличии. Выгода до 450 тысяч рублей. Доп. Оборудование и 3 ТО в подарок.
9: Условия кукнуться можно. И цена всего 2 ляма с хвостиком.
10: Автоцентр «Восток». Березовский, Кольцевая, 4. Автомобильная столица Урала. Звоните 380-8686.
1: Высший пилотаж.
11: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.
1: На радио.

0: Реклама.
1: Город спешит. Ты стоишь? Речной квартал. Все, что нужно в 5 минутах, без пробок. Работа, бизнес, жизнь, семья. Речной квартал от Атома. Меньше дороги, больше жизни. ООО «АН Атом», город Екатеринбург, улица Белинского, 39. Агент по реализации помещений в ЖК «Речной квартал». Город Екатеринбург, улица Академика Паина, Амундсена, Академика Ландау. Дом номер 1 по ПЗУ. Застройщик ООО «СЗ Атом Паина». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Договор в соответствии с 214 ФЗ. Предложение ограничено. Не реклама.
2: Сыночек, ты уже взрослый. Пора покупать нормальную машину.
3: Купия мода. Просто набери 380-8686.
4: Автоцентр «Восток». «Амода C5» с выгодой до 450 тысяч рублей забронирован на ваше имя. Доп. Оборудование и 3 ТО в подарок. Березовская кольцевая 4. Автомобильная столица Урала. 380-8686.
5: Акция до конца мая 2026 года.
6: Че, так и будешь 2 раза дороже бензином заправляться? Ставь ГБО на Джекроб. Переходи на газ. Пора с этим разобраться. 26 АГЗС. Установка ГБО. Селькоровская 11/4. Телефон 388-04.
7: Джекроб. О, приснилось, что я завтрак проспал.
8: Успеем. Завтраки до 12 утра и всего от 259 рублей.
9: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
10: Помогите! Тону!
11: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
12: Спасибо, дружище!
13: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
14: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.

0: Каскавейл на Умельцев 2. Lucky Motors, Lucky Motors. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: На пути к своему полюсу счастья делаешь множество открытий. Первый Южный постарался, чтобы они были максимально приятными.
2: Узнайте, как воспользоваться нашими скидками, беспроцентной рассрочкой и льготной ипотекой.
1: Жилой квартал «Первый Южный». Откройте свой полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-62. Рассрочка от застройщика. Ипотека ПАО «Сбербанк». Застройщик ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Высший пилотаж.
4: Hey, man.

0: 11.30 в Екатеринбурге. Прямо сейчас поговорим о наболевшем, о пробках на дорогах. Спонсор проверки АКПП Центра Екатеринбург ООО. Диагностика, обслуживание и ремонт автоматических коробок передач любых модификаций. Крауля 182, литера И. 5 баллов, движение плотное. По сообщению сервиса Яндекс.Карты, пробка на 8 марта от Щерса до Большакова. Стоит Фурманова от Сурикова до Белинского. На Белинского до сих пор ведутся ремонтные работы. Надеюсь, что когда-нибудь они закончатся. На Восточной ремонта нету, но там по-прежнему пробка от Малышева до Декабристов. Сложно проехать. На Большакова также пробка от Серова до Чапаева. На Щерса пробка от Сурикова до Машинной. На Обизной по-прежнему сложно от 8 марта до Кольцовского тракта. Ну и, само собой, самая большая пробка это у нас Высоцкого от 40-летия Комсомола. До Комсомольской стоят все машины. Поменьше стала, конечно, пробка, но все равно сложно еще все с выездом с Жибайки. Ну и со въездом, я вам скажу, тоже все не так просто. Пробка уже по Малышева скопилась от Гагарина и до Малышевского моста, поэтому, ребята, кто выезжает в том направлении, имейте в виду, либо объезжайте, либо выезжайте заранее, будьте аккуратны в пути, ну и, конечно же, вовремя включайте поворотники.
1: Информация на правах рекламы.
2: Коробки автомат, ДСГ и PowerShift. Квалифицированный ремонт в АКПП Центре Екатеринбург. Гарантия на все работы. АКПП Центр Екатеринбург. Профессиональный подход к решению проблем с коробками автомат любых модификаций. АКПП Центр Екатеринбург. При замене масла компьютерная диагностика в подарок.
3: Подробности по телефону 271 00 11. АКПП Центр Екатеринбург. Крауля 182, литера И.

0: Спонсор высшего пилотажа на радио «Пилот» ЗАО «Lucky Motors». Официальный дилерский центр «Lucky Motors Tank» на Металлургов.
1: «Пилот FM».
2: Реклама.
3: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
4: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное, обыденность на мечту и сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники Tank от 3 миллионов 999 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333.
5: Указана максимальная цена перепродажи Tank 300 Drive 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейд-ин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.
6: Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина 2. Телефон 227-1234.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: За отдыхом в радугу. За эмоциями в радугу. Откроем летний сезон в парке Радуги. Аттракционы, свежий воздух и вкусная еда. Все для вас. Вашего яркого дня. Радуга парк. Наш любимый парк в любое время года.
9: Боитесь, что с пробегом, значит, убитый? Забудьте! В Акаме автомобили с пробегом только те автомобили,

0: либо Житков Игорь Юрьевич, НМ-66-700-734-6301. Все автомобили, принимаемые для продажи, проходят полную юридическую и техническую проверку. Подробности в отделе продаж.
1: Гремишь как лягушонка в коробчонке? Значит, пора в Prime Service. Сертифицированный автотехцентр по ремонту и техобслуживанию гарантийных и постгарантийных легковых автомобилей. Квалифицированные диагносты, опытные и внимательные мастера, оригинальные автозапчасти, гарантия на все работы и никаких дополнительных услуг. Для юридических лиц специальные условия на сервисное обслуживание. Prime Service. Студенческая 80/2. Prime196.ru.
2: Ура! Веер-парк!
3: Со спецпредложениями на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры легко обрадовать близких.
2: Какие классные планировки! Великолепный квартал! До Веер-мола рукой подать!
3: И действительно, выгодные условия на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры. Успевайте! Подробности в отделе продаж Веер-парк. Телефон в Екатеринбурге. 273-03-13. Застройщик ООО «Ривьера-Юг». Проектные декларации на наш.дом.рф.
4: 20 лет. Целая эпоха под эгидой Geometria.ru.
5: Мы объединили всех. Диджеев, промоутеров, тусовщиков. Мы вспомнили все. Теперь ваша очередь ностальгии.
4: 30 мая. Юбилейная вечеринка 20 лет клубной хроники Екатеринбурга. Хедлайнер ночи. Бугамер, Злобин, Николаевич и Кинар, Раевский и другие. Клубное, прошлое и настоящее. Одна ночь с Geometria.ru. В ночном клубе Central Point по адресу Малышева 36. Подробности на geometria.ru.
6: 18+.
7: Высший пилотаж.

0: Очередной музыкальный час на радио «Пилот» подходит к своему завершению. Далее в эфире на 104 ловите свежий выпуск новостей. Его представляет ООО «Автобан Запад Плюс». Автобан – импорт на металлургов 67, более 200 авто из Европы, Китая и Кореи.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на радио «Пилот».
3: Здравствуйте. Банк России порекомендовал банкам повысить внимание к операциям по внесению клиентами крупных сумм наличных денег. Данную меру предлагают рассматривать в рамках противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, а также другим противозаконным действиям. В пресс-релизе регулятора сказано, что предложение касается ежедневного анализа операций клиентов. Обращать внимание необходимо на признаки, которые сформулированы для операций и физлиц, а также для компаний. Наличие одного из признаков будет указывать на подозрительность операции, подчеркнули в ЦБ. Светящийся трамвай производства компании «Синара» сменил маршрут. Как пишет портал Е1, состав на этой неделе передислоцировали в Северное трамвайное депо. Сегодня, 22 мая, трамвай вышел на маршрут номер 8, который соединяет «Уралмаш» и ЖБИ. В начале недели именно на этом маршруте происходила техническая обкатка состава. До сих пор светящийся трамвай перевозил пассажиров на маршруте номер 18, проходящем через центр. Лесной пожар в Ивдельском районе Свердловской области тушат с помощью двух вертолетов. Как пишет агентство ЯАН, Уральская авиабаза усилила группировку, которая работает в зоне возгорания. С утра пятницы к работам по тушению приступит еще один Ми-8. Распоряжение об этом дал губернатор Денис Паслер. Глава Свердловского Минприроды Денис Мамонтов заявил, что пожар не угрожает жилым территориям. Однако ситуацию осложняет ветреная и сухая погода. Возгорание действовало на 130 гектарах, теперь его площадь возросла до 800. Российские суды стали чаще отказывать в списании долгов при банкротстве. Как пишут «Известия», теперь в процессе начали оценивать добросовестность должника. Честным заемщикам долги прощают, а тем, кто скрывал имущество, отказывают, если заявитель набирал кредиты, не собираясь их возвращать или создавал фиктивную задолженность перед родственниками. При этом, как поясняет издание, отказ в списании долга носит необратимый характер. Россиян, доживших до любого юбилея брака, предложили премировать за каждый такой юбилей. Представитель партии ЛДПР, депутат Каплан Паниш, заявил, что долгие союзы – опора общества и пример для подражания. Выплаты за долгий брак должны соответствовать количеству лет, прожитых парой вместе. 5000 рублей за 5 лет совместной жизни, за 10 лет – 10 тысяч. Для россиян, отметивших золотую свадьбу, может быть установлена повышенная выплата в 100 тысяч рублей, пишет РИА Новости. Официальный доллар 70.95, евро 81.98.
4: Информация на правах рекламы.
5: Артём, давай купим машину.
6: Какую машину? Стиральную?
5: Нет, импортную.
6: Китайскую, что ли?
5: Да не китайскую, импортную хочу, премиальную.
6: Да где ты ее сейчас найдешь?
5: Как где? В автобан на металлургов. Поехали.
7: «Автобан» – это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой – мы привезем другой. «Автобан Импорт». Металлургов 67.
8: Климат-контроль.
0: И о погоде. Спонсор прогноза ОЦС Моторс. Официальный дилер Хавейл на Космонавтов 3. Завтра обещает нам синоптики переменную облачность. Днем возможен небольшой дождь и даже гроза. Ветер восточный 4-9 метров в секунду. Температура ночью плюс 13, плюс 15. Днем, конечно же, потеплее. Плюс 23, плюс 25.
9: Пилот FM.
10: Реклама.
11: Почувствуй ритм обновленного Хавейл Джолион. Более динамичный, технологичный, дерзкий. В CS Motors на проспекте Космонавтов 3. Новый Хавейл Джолион от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Проспект Космонавтов 3. 343 13 42. Пройди тест-драйв, получи кофе в подарок.
12: Реклама, не оферта. Стоимость автомобиля действительно на 1 мая 2026 года. Подробности в отделе продаж.
13: Новая музыка в
2: секретной фонотеке «Радиопилот».
4: Информация на правах рекламы.
8: Осторожно, «Экзит» покоряет с первого тест-драйва. Хватит выбирать между «хочу» и «можно». Премиальный кроссовер без премиальной цены.
9: До 31 мая этого года только 11 автомобилей «Экзит TXL» по специальной цене от 3,5 миллионов рублей. Путешествие на двоих в подарок? Приезжайте в «Экзит Автобан» на Металлургов 67 и Селькоровскую 23. Цена указана на модели TXL флагшип 2024 года с учетом максимальной выгоды по программе Trade-in. Условия акции уточняйте в дилерских центрах.
10: Exceed. Born for more.
2: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».

12 часов дня в Екатеринбурге. Пятница сегодня, нет приятнее этого слова. 22 мая на календаре, приятная погода и за окном. Плюс 25 обещает днем, без осадков. Так что, ребята, наслаждаемся классным уральским летом. Оно наступило в этом году чуть пораньше, чем лето календарное, и это хорошо. А еще лучше, что здесь, на Радио Пилот, прямо сейчас стартует дневной драйв. С 12 до 16 будем под классную музыку отрываться. Все это на 104 FM. В этом часе у нас компания приятная. Я бы даже сказал, летняя, Бьонси, Джей Зи, Билли Айлиш, Мартин Гаррикс, моя Мишель, ну и, конечно, пара музыкальных сюрпризов тоже будет. Буквально минут через 15 «Катапульта на бис», лучшие моменты утреннего шоу. Ну и напоминаю, что вот буквально сегодня последний день, вечером уже будут итоги в навигаторе, а до вечера, до 16.00, мы принимаем ваши фотографии на фотоконкурс «Радиопилот» и официальный дилерский центр «Lucky Motors Havail City». Его объявили, вот сегодня последний день принимаем ваши фотографии на тему «А это мой багажник». Присылать их нужно не в личку ведущим, присылать их лучше на сайт pilotfm.ru. Там специальный конкурсный раздел есть с фотографиями, так и называется «Мой багажник». А уже вечером ребята из навигатора при помощи рандомайзера выберут 5 победителей, которые, внимание, получат наборы автомобильных инструментов. Ну, красота! Партнер проекта ЗАО «Lucky Motors», официальный дилерский центр «Lucky Motors Havail City» на Умельцев 2. Всем, конечно же, удачи и полетели дальше. Дальше.

0: Реклама.
1: Вам по 30, и у вас снова есть вожатый. Баденсмена вернет вас в то самое лето. 5 дней без гаджетов, 1000 шагов по лесу, семейные заплывы и парение в бане, королевская ночь у костра. Баденсмена. Лагерь в термах для вас и вашей семьи. Успейте забронировать. +7 343 288 57 78.
2: Количество заездов ограничено. ООК «Баден Групп», Екатеринбург. ОГРН 116 965 802 70 65.
3: Веер Молу 5 лет. Скажем празднику привет.
4: 6 июня отпразднуем с размахом. Вас ждут сюрпризы, сладкие угощения и подарки. Блогеры Женяша, Виола Ви, Лисюша и другие. Грандиозный сброс шаров и большие концерты Олега Майами и Ольги Серябкиной.
3: Веер Молл, 6 июня, 0+.
5: Ку-ку! В автоцентре «Восток» новинка от Джейку!
6: Совершенно новый, долгожданный JQ J6 уже ждет вас в автоцентре «Восток» в Березовском.
7: Все цвета и комплектации в наличии. Выгода до 450 тысяч рублей. Доп. Оборудование и 3 ТО в подарок.
5: Условия кукнуться можно. И цена всего 2 ляма с хвостиком.
6: Автоцентр «Восток», Березовский, Кольцевая, 4. Автомобильная столица Урала. Звоните 380-8686.
8: Я в Сочи! Погода супер!
9: «Мотив» теперь и в Краснодарском крае. Говорит и показывает Урал.
10: Подробности на motivtelecom.ru.
11: Хочется автомобиль получше, но не хватает бюджета? Оформи кредит на любое авто можно в автосалоне «Атлантик Про», Таганская, 77.
12: Кредит предоставляют по ОДП. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Знаете Аллу, специалиста по газобетону, а Сергея, эксперта по кирпичу, знакомы с Ириной? А с в цементе, может, и Антона, гуру кровли, встречали?
14: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать нужный строительный материал и оформить надежную доставку точно ко времени. Идет ремонт, идем в Петрович.
15: Подробнее на petrovich.ru. Ой, Стада Петрович, Санкт-Петербург. Украин 106 784 754 56 55.

0: Васильковская, 22. 228-2111.
1: Слышишь, товарищ? Не гни больше спину. По госпрограмме купи машину.
2: Внимание! Говорит «Лада Восток» в Березовском.
3: Программы господдержки и семейная набирают обороты. Успейте купить новую «Ладу» с выгодой до 550 тысяч рублей. Доп. Оборудование и 3 ТО в подарок. «Лада Восток». Официальный дилер «Лада» в Березовском.
4: Березовский! Так рядом же! Поехали!
3: «Лада Восток». Березовский, Кольцевая, 4. Автомобильная столица Урала.
5: Кредитор по «Автобанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия в разделе «Автокредит» на сайте tbank.ru.
6: Рождение ребенка. Что может быть важнее? Родильный дом «Процельс» делает все, чтобы появление вашего малыша на свет было максимально комфортным. Открыто VIP-отделение со специальными программами класса VIP, люкс и премиум.
7: Забота и внимание с учетом ваших пожеланий и индивидуальности. Выбирайте частный родильный дом «Процельс». Екатеринбург, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
8: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Говорят, женщины и мужчины с разных планет.
10: Это только до момента, пока у них не появится общая орбита.
9: И квартира в орбите.
11: ЖК «Орбита». Современные квартиры с мастер-спальнями, гардеробными и просторными кухнями-гостиными. Детская игровая прямо в холле. Приватные тенистые дворы. И только до конца месяца скидка 10% или отделка в подарок.
9: Звоните 343-00-26. «Орбита». Притяжение дома.
12: ООО «Специализированный застройщик. Правобережный Новый город». Проектная декларация на наш.дом.рф.
13: Раз, два, три. Поехали! Только до конца мая большая распродажа в салоне «Черри Теннет Июль». Раз. Скидка до 550 тысяч рублей. Два. Двойной кэшбэк на карту. Три. Зимние шины в подарок. Три причины приехать прямо сейчас. Тройная выгода в «Черри Теннет Июль» на «Металлургов 65». Спешите, такого больше не будет.
14: Акция до конца мая этого года.
15: Дневной драйв на радио «Пилот».

237-104 – это телефон нашего прямого эфира. Прямо сейчас дозванивайтесь к нам на конкурс, разыграем классные призы. Простой вопрос, три варианта ответа, правильно ответите, и приз ваш. 237-104. Мы ждем именно тебя.

0: Выигрывает тот, кто слушает.
1: Радиопилот.
2: 12.20 в Екатеринбурге. Прямо сейчас мы готовы разыграть очередной комплект призов от нашего спонсора. ОВК-эксперт. Приходите на Урал-маркет только 22-24 мая на Горького 4А. И кто-то уже есть у нас на связи, готовы пообщаться. Алло, привет.
3: Здравствуйте.
2: Напомни, как зовут?
3: Александр,
2: слушай, ну очень-очень сложный вопрос тебе достался, в кавычках. Уж не знаю, как ты на него ответишь, буду подсказывать, но постараемся. Вопрос, три варианта ответов, правильно ответишь, приз твой. Итак, как назывался вид кулачного боя на ярмарках, где участники шли друг на друга плотными рядами? Сам на сам, стенка на стенку или один на один?
3: Ну, это, конечно, очень сложный вопрос.
2: Да-да-да, ты подумай, хорошо, не торопись, время есть, и дай правильный ответ.
3: Можно повторить еще вопросы, ответ вернее.
2: Сам на сам, стенка на стенку, один на один.
3: Наверное, стенка на стенку.
2: Да, конечно, популярная игра, иногда даже сейчас ее устраивают, когда у нас и ярмарки проходят, и там, по-моему, штурм зимнего городка. Тебя мы поздравляем, получаешь приз от нашего спонсора, трубку, конечно же, не кладим. За эфиром расскажу, как приз получить. Ну и напоминаю всем, что с 22 по 24 мая на Плотинке в Уральском центре развития дизайна, это на Горького 4А, пройдет Урал-маркет. Гостей ждет музыка на виниле, выставка живописи уральских художниц, а еще на Урал-маркет dog-friendly будет. Это, то есть, означает, что на выставку можно со своим питомцем прийти. Так что ждем всех желающих и до встречи на Урал-маркете.
4: Информация на правах рекламы.
5: Урал-маркет с 22 по 24 мая на Плотинке. Локальные бренды, дизайнерская одежда, крафтовые продукты, детский маркет, бесплатная игротека. Берите семью, друзей, питомцев и проведите 3 дня вкусно и душевно. Горького 4А. Вход свободный. На плюс.
6: Реклама. Ну что, господа автовладельцы, спешу сообщить, что найден клад для вашего автомобиля. Записывайте координаты. Хрустальногорская, 37. Клад авто. Новый автосервис по ремонту и обслуживанию постгарантийных автомобилей BMW, Mercedes, Porsche, Land Rover и Range Rover. Современное оборудование, опытные специалисты, чистота в боксах и комфорт в зоне ожидания. Новым клиентам скидка 10% на все работы и материалы. Клад авто. Екатеринбург, Хрустальногорская. Горская, 37. Академический район. Сайт кладавто.ру.
7: Зайчик, купи чинганчик.
8: Что? Лена, какой еще чинганчик?
7: Ну как какой? Большой, вместительный. Может, красненький.
9: Автоцентр «Восток». Официальный дилер «Чанган» в Березовском. Новенький «Чанган» с выгодой в мае до 670 тысяч рублей. Доп. Оборудование и 3 ТО в подарок.
8: Березовский? Так рядом же! Поехали!
9: Автоцентр «Восток». Березовский, Кольцевая, 4. Автомобильная столица Урала. 380-8686.
10: Человек купающийся. Ух. В Баден-Ленде это очень распространенный вид. Только посмотрите, как довольно все семейство. Ух. Огромный бассейн, бани с шаманскими парениями, бесплатная йога и танцы. Хорошо. Вот такой у них режим отдыха каждый день. Ой, глядите, они приманивают скидки. По промокоду «Пилот» минус 15% на входные билеты. По будням выгодные акции.
11: Подробности на baden-land.ru. 0+.
12: Я Марджо Багинасвали.
13: Так в Тбилиси встречают дорогих гостей.
14: Радиопилот и строительная компания «Спартекс» разыгрывают уикенд в столице. Победитель получит поездку в Тбилиси на двоих на выходные. Подпишись на группу «Пилота» ВКонтакте. Сделай репост розыгрыша и отметь в комментариях друга, с которым поедешь. Важно, участник должен иметь действующий загранпаспорт.
13: 29 мая в прямом эфире при помощи рандомайзера определим победителя, который получит поездку на двоих в Тбилиси на выходные. Партнер проекта – строительная компания «Спартекс».
15: Дом – не просто стены. Это семейный уют, традиции и уверенность в будущем. А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со «Спартекс». «Спартекс» – строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр. «Спартекс». Строим будущее сегодня. Екатеринбург, Вайнера 66, сайт spartex.pro.
1: Первый в России фестиваль мотокультуры, музыки и спорта «Движение». Екатеринбург, Верхняя Пышма, 5, 6, 7 июня. В программе зрелищное мотошоу, водное шоу, выступление топовых артистов, елка, чиж, Вячеслав Бутусов, Сергей Бабунец, Северный флот, Сова и многие другие. Впервые в мире первый женский мотофорум. Вход на все площадки в Екатеринбурге бесплатный. Подробности на сайте движение.фан. Движение начинается здесь.
4: Сидоров, о чем ты только думаешь? Контрольные не за горами.
16: Я мыслю шире, Марья Ивановна. Каникулы не за горами.
17: Пора планировать каникулы в Лим-Попо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, сауны и фудкорт.
18: Лим-Попо. Веселье не за горами.
19: Екатеринбург, Щербакова 2. Лим-Попо-дефис-парк.ру.
20: ОКИД Екатеринбург. ОГРМ 186-667-1008-907. 0+.
21: Не стыдно?
22: Не стыдно, не стыдно. Магазин, где есть все для любви. Екатеринбург, Крауля 74 и Малышева 103. 18+.
23: На пути к своему полюсу счастья делаешь множество открытий. Первый Южный постарался, чтобы они были максимально приятными.
24: Узнайте, как воспользоваться нашими скидками, беспроцентной рассрочкой и льготной ипотекой.
23: Жилой квартал «Первый Южный». Откройте свой полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-62. Рассрочка от застройщика, ипотека, ПАО «Сбербанк». Застройщик ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: А тем временем жизнь идет вперед, и в Китае они, конечно, первенцы, первопроходцы всего, людей начали стричь и парикмахеры. То есть там создали робота. А их, они прямо установлены вот в торговых центрах, там, да, где тебе надо постричься, как вот помассировать себе ноги. Так можно и постричь. Это робот, который прямо анализирует форму лица клиента, его внешность, вот, то есть все-все-все, и подбирает подходящую прическу, стрижку, да? И делает ее вот с высочайшей точностью. И делает это быстро, понимаете?
4: Если уши, да, не если срезает, барбер не делает.
3: Очень долго, и еще не факт, что действительно будет что-то получится. Да. Но мне, конечно, сразу вспоминается из мультфильма «Ну, погоди», вот этот вот тоже стрижка, вот от типа
4: поговаривают этого...
3: Там же все оттуда все началось.
4: И барбер уже сломали, просто лысого к нему привели, и он не знал, как лысого гонять.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
5: Информация на правах рекламы.
6: Искали красивые, надежные авто, но теперь закончены поиски.
7: Не искать, а выбирать приехали в «Автобан Березовский».
6: Черри, Белджи, Теннет, в «Автобан» на любой цвет и бюджет.
7: О,

0: Пилот FM.
1: Реклама.
2: Вмятинам нет. Наш ответ. Качественный кузовной ремонт всегда. Это «Ангара». Профессиональный ремонт в срок. Увеличенная гарантия на все работы. Екатеринбург, Майкопская, 10. Сайт stoangara.ru.
3: Я выбрала квартиру в квартале на Шевской, чтобы у детей было больше свободы, а у меня спокойствие. Дети гуляют в любую погоду. На крытой детской площадке. Школы и секции рядом. А в доме чистая вода благодаря дополнительной очистке. Квартал на Шевской. Там, где начинается счастливое детство.
4: Только до конца мая квартиры с чистовой отделкой в подарок. Застройщик, компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Как много всего нужно купить для ремонта ванной? Как при этом не потратить лишнего? Нужна ванна.
6: Академия сантехники.
5: Смесители.
6: Академия сантехники.
5: Водонагреватель.
6: Академия сантехники. Амундсена 103, Татищева 54. Базовый переулок 47В.
7: Тихий центр, берег реки, выход из двора в парк прямо к набережной.
8: Жить в сердце мегаполиса и в гармонии с природой – это искусство. Поэтому жилой комплекс бизнес-класса «Лувр».
7: Идеальное сочетание комфорта, тишины и положения в центре.
8: Жилой комплекс бизнес-класса «Лувр». Искусство жить. Телефон в Екатеринбурге 303-99-99.
9: Застройщик ОСЗ «Нижнесецкий пруд». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Помогите! Кону!
11: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
12: Спасибо, дружище!
13: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
14: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
15: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт Brothers Defense. Джентльмен.ру.
16: Я Константин Заруцкий, он же академик. Для топливной системы вашего автомобиля рекомендую присадки СГА и СДА Супротек. Они защищают и бережно очищают топливную систему, что приводит к снижению расхода топлива и повышению динамики. Звоните 384-77-66. Улица Куйбышева, 61.
17: Махнуть на юга? Мечта ближе, чем кажется. Даже из города выезжать не придется. С термальным комплексом «Юга» теплый и расслабляющий отдых хоть каждый день.
18: Тематические бани и спа, бассейны и серф-волна, вкусная кухня и комфортное проживание. Идеальный релакс и способ восстановить силы.
17: Термальный комплекс «Юга». Телефон в Екатеринбурге 363-31-00. Карта проезда на юга.рф.
19: Мне нужно личное пространство.
20: У тебя будет своя комната.
19: Мне нужно больше места под одежду.
20: А у тебя гардеробная.
19: А мне нужно играть с друзьями.
20: А для вас детские площадки и целый бульвар с парком у дома.
21: Витамин-квартал на Южной Ботанике. Знаем то, что нужно семье.
22: ОСЗ «Витамин Девелопмент» и N667-127-5420. Проектные декларации на наш.дом.рф.
23: Саш, может, все-таки фары сделаем? Дети в сад, темно уже.
24: Ой, опять эти поиски. То отзывы жуткие, то сервисы сомнительные, то ожидания по 2-3 дня.
23: А у Лены муж светодиод 96 ставил. Отзывы там отличные, компания с богатой историей. Все за день сделали и с гарантией.
24: Поехали. Скажи адрес.
23: Конечно. Хасановская, 2. Давай позвоним им. 239-50-40.
24: Светодиод 96. За нами не нужно переделывать.
25: Представляешь, купил квартиру мечты от Синицы на набережной. Утром горы, вечером прогулки у воды.
26: Звучит идеально, а я ищу в центре. В институт пешком, до центра 10 минут и парк рядом.
27: У Синицы есть квартиры для любого образа жизни. По стартовым ценам с отделкой на выбор. Синица, вам это близко.
28: Застройщик ОСЗ Синица.реформа1. Проектная декларация на наш.дом.рф. ФЗ 214.

Центр проверенных автомобилей с пробегом «Уникум» на автомагистральной 45. Продажа, обмен, кредитование. Звоните 344-3000. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Очередной музыкальный час на радио «Пилот» подходит к своему завершению. Далее в эфире на 104 ловите свежий выпуск новостей. Его спонсор ООО «Регинас».
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на радио «Пилот».
3: Здравствуйте. МИД России заявил о готовности помочь Ирану и США в реализации возможных итогов переговоров. Как заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, речь идет о содействии в решениях, которые, возможно, согласуют стороны конфликта. Ранее в СМИ появлялась информация о том, что Тегеран в рамках переговорного процесса с Вашингтоном выразил готовность передать обогащенный уран России при определенных условиях. Подробности этой темы в российском МИДе не прокомментировали. Свердловская область сохранила позиции по количеству туристических поездок. По итогам первого квартала этого года Средний Урал занял 6-е место по числу туристов, посетивших регион. В количественном выражении это более 750 тысяч человек. На 18% подросло количество путешественников, которые в Свердловской области останавливаются именно в гостиницах. Власти региона не исключают, что летом турпоток в Свердловскую область может возрасти вдвое, пишет агентство ЯА. В центре Екатеринбурга официально открыли живую стену. Она расположена напротив входа в метро площадь 1905 года и состоит из 700 растений 20 сортов. В экосистеме 9 ярусов, сосны, ели, можжевельники и другие виды растений создали живой фасад, который поможет улучшить качество воздуха в центре, так как поглощает углекислый газ и выделяет в воздух полезные фитонциды. Об этом пишет КП Екатеринбург со ссылкой на город. Администрацию. Ярославский «Локомотив» во второй раз подряд выиграл Кубок Гагарина. Финальная серия с казанским «Акбарсом» завершилась со счетом 4-2. А последний поединок этой серии ярославская команда выиграла 3-2. «Интерфакс» напоминает, что в регулярном чемпионате «Локомотив» занял первое место в западной конференции. Соперниками победителей КХЛ по плей-офф были московский «Спартак», Салават Юлаев из Уфы и омский «Авангард». В этот раз ярославский «Локомотив» к титулу привел канадский тренер Боб Хартли. Заболеть из-за холодного воздуха из кондиционера невозможно. Однако есть другие факторы риска, которые напрямую могут сказаться на здоровье, предупреждают врачи. Системы охлаждения способствуют распространению инфекции, ослаблению иммунитета дыхательных путей. Как пишет газета.ру, причиной этого может быть плохое обслуживание техники, а самым опасным заболеванием, которое может поселиться в кондиционере или системах охлаждения, врачи по-прежнему называют легионеллез. Официальный доллар на сегодня 70.79, евро 83.23.
4: Информация на правах рекламы.
5: Встречайте обновленный «Танк-300» в официальном дилерском центре «Танк Регинас» на Высоцкого 3. Там, где стиль встречает мощь. Брутальный рамный внедорожник «Танк-300» с адаптивным круиз-контролем, автоматическим экстренным торможением и мониторингом слепых зон. Ничего лишнего, только уверенность. Официальный дилер «Танк Регинас» на Высоцкого 3.
6: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ООО «Специализированный застройщик УГМК Нагорный». Завтра обещает нам капризно немножко погоду, будет переменная облачность, днем возможен небольшой дождь и даже гроза, а ветер восточный 4-9 метров в секунду. Температура ночью плюс 13, плюс 15, днем плюс 23, плюс 25.
7: «Пилот FM».
8: Реклама.
9: Добро пожаловать в Нагорный от УГМК «Застройщик». Всего 5 минут, и вы в самом центре города. Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кортами, фитнес-клуб с панорамным бассейном. В мае специальное предложение. Беспроцентная рассрочка на 2 года с удобными платежами. Жилой комплекс «Нагорный». Живите на высоте. ООО «Специализированный застройщик» УГМК «Нагорный». Предложение действует до конца мая этого года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика.
10: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
4: Информация на правах рекламы.
11: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
12: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 707 98 48. 8 800 707 98 48.
2: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
10: Новая музыка в секрет.

0: Екатеринбурге 1 час дня. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Весна пришла, тепло. Авто купи в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская 77.
3: Музыкальный нон-стоп.
4: Полчаса без рекламы.
3: Только музыка.
4: На радио Пилот.
5: Полчаса музыки и никакой рекламы, ну просто песня, ну просто сказка. На Радио Пилот стартует музыкальный нон-стоп. Его представляет ООН «Наши машины», дилерский центр «Черри Юль».
6: Информация на правах рекламы.
7: Один день, один шанс. Только 23 мая мы для вас пригласили представителя бренда «Амода Джейку». Он предложит уникальные условия и персональную выгоду, которую вы больше нигде не получите.
8: Я Евгений Шерчков, представитель бренда «Амода Джейку». 23 мая я приеду специально к официальному дилеру «Июль», чтобы сделать уникальное предложение на покупку автомобилей «Амода» и «Джейку». Встречаемся в «Амода» «Джейку» «Июль» на базовом 38 в течение всего дня.

0: Спонсор дневного драйва на радио Пилот ООО «Кабаден Групп».
1: Реклама.
2: Вам по 30, и у вас снова есть вожатый. Баден-смена вернет вас в то самое лето. 5 дней без гаджетов, 1000 шагов по лесу, семейные забывы и парение в бане, королевская ночь у костра. Баден-смена. Лагерь в термах для вас и вашей семьи. Успейте забронировать. +7 343 288 57 78. Количество заездов ограничено. ООК «Баден Групп», Екатеринбург. +116 965 802 70 65. На пути к своему полюсу счастья делаешь множество открытий. Первый Южный постарался, чтобы они были максимально приятными.
3: Узнайте, как воспользоваться нашими скидками, беспроцентной рассрочкой и льготной ипотекой.
2: Жилой квартал «Первый Южный». Откройте свой полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-0062. Рассрочка от застройщика, ипотека, ПАО «Сбербанк». Застройщик ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Территория.
5: Улыбка.
4: Стейк.
5: Смех.
4: Говорите свободно. Ешьте любимые блюда и улыбайтесь во весь рот.

0: противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Вечер большого бокса от русской медной компании. Абсолютный чемпион мира Дмитрий Бивал возвращается в ринг RCC. Его соперник, мощный претендент из Германии Михаэль Айферт. На кону мировые титулы и статус сильнейшего. 30 мая. УКМК-арена. Не пропусти главное боксерское событие этой весны.
2: 12+.
3: Керм Гранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От Керамира я в экстазе. Ну как?
4: Шедевр.
3: Шедевр у нас в ванной. Благодаря Керамиру.
4: До конца месяца скидка 17% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду ПИЛОТ.
3: В Керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от Керамира.
4: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
5: Скидка действует до 30 июня 2026 года.
6: Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
7: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
6: Ни за что, я все решу, уже решил. Всего 100 тысяч, и я банкрот.
7: Правда?
3: Правда. До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
8: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
9: Хирургия катаракты за 21 тысячу рублей в клинике доктора Игнатьева. Степана Разина, 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Слышишь, товарищ, не гни больше спину. По госпрограмме купи машину.
11: Внимание, говорит Лада Восток в Березовском. Программы господдержки и семейная набирают обороты. Успейте купить новую Ладу с выгодой до 550 тысяч рублей. Доп. Оборудование и 3 ТО в подарок. Лада Восток, официальный дилер Лада в Березовском.
12: Березовский, так рядом же, поехали.
11: Лада Восток, Березовский, Кольцевая 4. Автомобильная столица Урала.
13: Кредитор ПАО «Т-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия в разделе «Автокредит» на сайте tbank.ru.
14: Мы более 20 лет занимаемся септиками. Сотрудничаем с 25 заводами. Гордимся быть экспертами по загородной канализации. Но главное для «Лос Маркет» – ваше доверие.
15: Спасибо! Приехали, подсказали, замерили и грамотно установили.
14: «Лос Маркет» – все виды септиков. Профессиональный подбор, честный монтаж. «Лос Маркет» – телефон в Екатеринбурге – 328-2500. Подробности на losdefismarket.ru.
16: Мне нужно личное пространство.
17: У тебя будет своя комната.
16: Мне нужно больше места под одежду.
17: А у тебя гардеробная.
16: А мне нужно играть с друзьями.
17: А для вас детские площадки и целый бульвар с парком у дома.
18: Витамин-квартал на Южной Ботанике. Знаем то, что нужно семье.
19: УСЭ «Витамин Девелопмент». ИН-667-127-5420. Проектные декларации на наш.дом.рф.
20: Утро доброе – это когда завтрак из трех блюд.
21: Завтрак от 259 рублей.
22: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
23: «Уралмаркет» с 22 по 24 мая на Плотинке. Локальные бренды, дизайнерская одежда, крафтовые продукты, детский маркет, бесплатная игротека. Берите семью, друзей, питомцев и проведите 3 дня вкусно и душевно. Горького 4А. Вход свободный. На плюс.
24: Музыкальный нон-стоп.
25: Полчаса без рекламы.
24: Только музыка.
25: На радио «Пилот».
26: И еще полчаса музыки и никакой рекламы. На радио «Пилот» продолжается музыкальный нон-стоп. Его представляет ООО «КИТ Екатеринбург». Аквапарк «Лимпопо».
27: Информация на правах рекламы.
28: Сидоров, о чем ты только думаешь? Контрольные не за горами.
29: Я мыслю шире, Марья Ивановна. Каникулы не за горами.
30: Планировать каникулы в Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, сауны и фудкорт.
31: Лимпопо. Веселье не за горами.
32: Екатеринбург, Щербакова 2. Лимпопо-парк.ру.
33: ОКИТ Екатеринбург. ОГРМ 108-660-70-08-907. 0+.
34: Нон-стоп.
35: Полчаса музыки.

0: Очередной музыкальный час на радио «Пилот» подходит к своему завершению. Далее в эфире на 104 ловите свежий выпуск новостей. Его представляет ООО «Автобан Запад Плюс». Автобан «Импорт» на металлургов 67, более 200 авто из Европы, Китая и Кореи.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на радио «Пилот».
3: Здравствуйте. При атаке беспилотников на общежитие и учебный корпус Старобельского профессионального колледжа пострадали 35 человек. На месте ЧП идут спасательные работы. Как уточнили власти ЛНР, студентами колледжа являются подростки в возрасте от 14 до 18 лет. 8 пострадавших находятся в больнице, трое из них в тяжелом состоянии. Следственный комитет заявил о возбуждении уголовного дела после атаки на гражданские объекты. Екатеринбург преодолел отметку в 50% голосов по проекту благоустройства. Свой выбор сделали 160 тысяч горожан. Всего в уральской столице за все объекты, предложенные к благоустройству, необходимо набрать 290 тысяч голосов. В этом случае победитель получит федеральное финансирование. Долгое время ситуация с голосованием находилась в тупике, так как прежние кураторы фактически самоустранились от работы. Кардинальные изменения начались после того, как кураторство над проектом взяла на себя заместитель главы Екатеринбурга Марина Фадеева. Она организовала масштабную работу волонтеров, которые помогают горожанам принять участие в голосовании. Напомню, на выбор жителей представлены 17 общественных территорий. Голосование по проекту формирования комфортной городской среды продлится до 12 июня и будет идти на портале госуслуги. Итоги монетной недели подвели в Свердловской области. Жители региона сдали весной этого года почти 5 тонн монет. Их общая сумма составила 4 миллиона 200 тысяч рублей. Наибольшую долю среди сданной мелочи составили 10-рублевые монеты. Далее следуют 10-копеечные и монеты номиналом в 1 рубль, пишет «Коммерсант Урал». Чтобы сдать ЕГЭ на высокий балл, школьной программы недостаточно. Поэтому выпускники обращаются к репетиторам, заявил РБК бывший глава Рособорнадзора Виктор Болотов. Он уточнил, что обычные школы дают уровень, с которым единые госэкзамены возможно сдать условно на тройку. Курсы и репетиторы необходимы, когда выпускник хочет претендовать на поступление, в том числе в столичные университеты. Экс-глава Рособорнадзора добавил, что существуют специальные школы при тех же университетах, ориентированные на подготовку к ЕГЭ на 90 баллов и выше. В Демократической Республике Конго протестующие сожгли центр лечения лихорадки Эбола. Это произошло в городе Рвампаре. Как пишет «Коммерсант», мобильный госпиталь подожгли родственники погибшего от смертельной лихорадки, тело которого семье выдавать запретили. Установленные правила захоронения противоречат местным похоронным обрядам, из-за чего в регионе и начались протестные акции. Официальный доллар на сегодня 70.79, евро 83.27.
4: Информация на правах рекламы.
5: Артём, давай купим машину.
6: Какую машину? Стиральную?
5: Нет, импортную.
6: Китайскую, что ли?
5: Да не китайскую, импортную хочу, премиальную.
6: Да где ты ее сейчас найдешь?
5: Как где? В автобан на металлургов. Поехали.
7: «Автобан» – это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. «Автобан Импорт». Металлургов 67.
8: Климат-контроль.
0: И о погоде. Спонсор прогноза ООО «CS Motors». Официальный дилер «Хавейл» на «Космонавтов-3». Завтра обещает нам синоптики переменную облачность. Днем возможен небольшой дождь и даже гроза. Ветер восточный 4-9 метров в секунду. Температура ночью плюс 13, плюс 15. Днем, конечно же, потеплее. Плюс 23, плюс 25.
9: Пилот FM.
10: Реклама.
11: Почувствуй ритм обновленного Хавейл Джолион. Более динамичный, технологичный, дерзкий. В CS Motors на проспекте Космонавтов 3. Новый Хавейл Джолион от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Проспект Космонавтов 3. 343 13 42. Пройди тест-драйв, получи кофе в подарок.
12: Реклама, не оферта. Стоимость автомобиля действительна на 1 мая 2026 года. Подробности в отделе продаж.
13: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радио Пилот».
4: Информация на правах рекламы.
2: Осторожно, Exit покоряет с первого тест-драйва. Хватит выбирать между «хочу» и «можно». Премиальный кроссовер без премиальной цены.
8: До 31 мая этого года только 11 автомобилей Exit TXL по специальной цене от 3,5 миллионов рублей. Путешествие на двоих в подарок. Приезжайте в Exit Автобан на Металлургов 67 и Селькоровскую 23. Цена указана на модели TXL Flagship 2024 года с учетом максимальной выгоды по программе Trade-in. Условия акции уточняйте в дилерских центрах.
9: Exit. Born for more.
10: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 2 часа дня. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Ярмарка старых игрушек в ТРЦ «Радуга Парк». Винтажные игрушки, духовой оркестр и атмосфера детства для всей семьи. Встречаемся 31 мая в 14:00 в парке «Радуга Парк». Регистрация в группе «Радуга Парк» ВКонтакте 0+.

0: Реклама.
1: Вам по 30, и у вас снова есть вожатый. Баденсмена вернет вас в то самое лето. 5 дней без гаджетов, 1000 шагов по лесу, семейные запоры и парение в бане, королевская ночь у костра. Баденсмена. Лагерь в термах для вас и вашей семьи. Успейте забронировать. +7 343 288 57 78. Количество заездов ограничено. ООК «Баден Групп». Екатеринбург. ОГРН 116 965 802 70 65.
2: Насель.

0: Селькоровская, 22. 228-2111.
1: Говорят, женщины и мужчины с разных планет.
2: Это только до момента, пока у них не появится общая орбита.
1: И квартира в орбите.
3: ЖК «Орбита». Современные квартиры с мастер-спальнями, гардеробными и просторными кухнями-гостиными. Детская игровая прямо в холле. Приватные тенистые дворы. И только до конца месяца скидка 10% или отделка в подарок.
1: Звоните 343-00-26. «Орбита». Притяжение дома.
4: ООО «Специализированный застройщик. Правобережный Новый город». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Тепло ли тебе девица?
6: Ой, душно мне, батюшка. Кондиционер бы наладить в твоем железном коне. Лето уж скоро.
5: Да, стало быть, пора в «Прайм-сервис».
7: Пора готовиться к лету с автотехцентром «Prime Service». Диагностика и заправка кондиционеров с гарантией. Профессиональное оборудование, тщательная проверка герметичности с помощью ультрафиолета и фиксированная цена. «Prime Service». Студенческая, 80/2. Prime196.ru.
8: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей. Большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentlemen.ru.
9: Вызов. Это почувствовать атмосферу спортивного праздника.
10: Вызов. Проверить себя, как спецназовец.
11: И побывать в настоящей пожарной машине.
12: А еще послушать лекции по безопасности.
9: Вызов. Это чемпионский лабиринт, веревочный парк, спецтехника и настоящие спасатели рядом.
11: Мам, пойдем!
9: Вызов. Новый формат активного отдыха и всероссийские соревнования спецназа. С 28 по 31 мая. Полигон Свердловский. Вход свободный.
13: 12+.
14: Первый в России фестиваль мотокультуры, музыки и спорта «Движение». Екатеринбург, Верхняя Пышма. 5, 6, 7 июня. В программе зрелищное мотошоу, водное шоу, выступления топовых артистов, елка, Чиж, Вячеслав Бутусов, Сергей Бабунец, Северный флот, Сова и многие другие. Впервые в мире первый женский мотофорум. Вход на все площадки в Екатеринбурге бесплатный. Подробности на сайте движение.фан. Движение начинается здесь. 0+.
15: Гамарджабагина свады.
16: Так в Тбилиси встречают дорогих гостей.
17: Радиопилот и строительная компания «Спартекс» разыгрывают уикенд в столице. Победитель получит поездку в Тбилиси на двоих на выходные. Подпишись на группу пилота ВКонтакте. Сделай репост розыгрыша и отметь в комментариях друга, с которым поедешь. Важно, участник должен иметь действующий загранпаспорт.
16: 29 мая в прямом эфире при помощи рандомайзера определим победителя, который получит поездку на двоих в Тбилиси на выходные. Партнер проекта – строительная компания «Спартекс».
18: Дом – не просто стены. Это семейный уют, традиции и уверенность в будущем. А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со «Спартекс». «Спартекс» – строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр. «Спартекс» – строим будущее сегодня. Екатеринбург, Вайнера 66, сайт spartex.pro.
19: На пути к своему полюсу счастья делаешь множество открытий. Первый Южный постарался, чтобы они были максимально приятными.
20: Узнайте, как воспользоваться нашими скидками, беспроцентной рассрочкой и льготной ипотекой.
19: Жилой квартал «Первый Южный». Откройте свой полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-62. Рассрочка от застройщика. Ипотека ПАО «Сбербанк». Застройщик ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
21: Дневной драйв на радио «Пилот».

Буквально через пару минут в эфире «Радио Пилот» стартует конкурс. Будем разыгрывать классные призы, поэтому, если хотите принять участие прямо сейчас, дозванивайтесь в эфир по номеру 237-104. Ждем именно тебя.

0: выигрывает тот, кто слушает.
1: Радиопилот.
2: 14.20 в Екатеринбурге, и прямо сейчас мы готовы разыграть призы от Радиопилота и от нашего спонсора. Дозванивайтесь в эфир по номеру 237-104. Приготовили для вас интересный вопрос. Сразу говорю, он легкий. Три варианта ответа. Правильно ответите, и приз ваш. Спонсор конкурса ИП «Гребец Артем Константинович». Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей. Итак, кто-то уже есть на связи. Давайте знакомиться. Алло, привет.
3: Здравствуйте.
2: Как зовут тебя?
3: Меня Борис зовут.
2: Борис, давай сразу перейдем к вопросу. Он будет связан с финансами и звучит так. В далеком уже 2012 году лидер в мире фотопленки компания Kodak объявила о своем банкротстве. А все дело в том, что гигант не выдержал конкуренции с чем или с кем. Вариант 1. Не выдержал конкуренции с телефонами. А вариант 2. С фотоловушками. Или вариант 3. С компанией Xerox. Напомню, это компания Kodak была, которая производила фотопленку.
3: Наверное, с телефонами.
2: Да, с телефонами все верно. Учитывая, что у них камеры совершенствовались с каждой новой моделью, с каждым годом. Да, ну и логично. Но нерешаемой ситуации не бывает. Юристы компании «Гребец» проведут процедуру банкротства без лишних рисков. Тебя мы, Борис, поздравляем. К трубку не клади, за эфиром расскажу, как призы получить. Ну и, конечно, всем желаю удачи и хорошего дня. Полетели дальше.
4: Информация на правах рекламы.
5: Помогите! Тону!
6: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
7: Спасибо, дружище!
8: Тонете в долгах? «Гребец» протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
9: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
10: Реклама.
8: Ну что, господа автовладельцы, спешу сообщить, что найден клад для вашего автомобиля. Записывайте координаты. Хрустальногорская, 37. Клад авто. Новый автосервис по ремонту и обслуживанию постгарантийных автомобилей BMW, Mercedes, Porsche, Land Rover и Range Rover. Современное оборудование, опытные специалисты, чистота в боксах и комфорт в зоне ожидания. Новым клиентам скидка 10% на все работы и материалы. Клад авто. Екатеринбург, Хрустальногорская, 37. Академический район. Сайт кладов.

0: Центр проверенных автомобилей с пробегом «Уникум» на автомагистральной 45. Продажа, обмен, кредитование. Звоните 344-3000. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Город спешит. Ты стоишь. Речной квартал. Все, что нужно, в 5 минутах, без пробок. Работа, бизнес, жизнь, семья. Речной квартал от «Атома». Меньше дороги, больше жизни. ООО «АН Атом». Город Екатеринбург. Улица Ленинская, 39. Агент по реализации помещений в ЖК «Речной квартал». Город Екатеринбург. Улица Академика Парина. Амундсена. Академика Ландау. Дом номер 1 по ПЗУ. Застройщик ООО «СЗ Атом Парина». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Договор в соответствии с 214 ФЗ. Предложение ограничено. Не реклама.
1: Боитесь, что с пробегом, значит, убитый? Забудьте! В Акаме автомобили с пробегом только те автомобили, которые...

0: экипажа Ковчег Юрьевич. ИНН 66 700 734 63 01. Все автомобили, принимаемые для продажи, проходят полную юридическую и техническую проверку. Подробности в отделе продаж.
1: Сидоров, о чем ты только думаешь? Контрольные не за горами.
2: Я мыслю шире, Марья Ивановна. Каникулы не за горами.
3: Планировать каникулы в Лим-Попо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, сауны и фудкорт.
4: Лим-Попо. Веселье не за горами.
5: Екатеринбург, Щербакова 2. Лим-Попо-дефис-парк.ру.
6: ОКИД Екатеринбург. УГРН 186-67-1008-907-0+.
7: Знаете Катю, эксперта по малярным материалам? Может, и Сергея, гуру по отделке стен, встречали?
8: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать строительный материал по выгодным ценам. Например, при единовременной покупке 10 мешков штукатурки Knauf Rotbund 30 килограммов, 11 мешок в подарок. Идет ремонт, идем в Петрович.
9: Акция до конца мая 2026 года. Подробнее на petrovich.ru. ОСТ до Петрович, Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-56-55.
10: Веер Молу 5 лет. Скажем празднику привет.
11: 6 июня отпразднуем с размахом. Вас ждут сюрпризы, сладкие угощения и подарки. Блогеры Женяша, Виола Ви, Лисюша и другие. Грандиозный сброс шаров и большие концерты Олега Майами и Ольги Серебкиной.
10: Веер Молл. 6 июня. 0+.
12: Сыночек, ты уже взрослый. Пора покупать нормальную машину.
13: Купия мода. Просто набери 380-8686.
14: Автоцентр «Восток». Амода C5 с выгодой до 450 тысяч рублей забронирован на ваше имя. Доп. Оборудование и 3 ТО в подарок. Березовский кольцевая 4. Автомобильная столица Урала. 380-8686.
15: Акция до конца мая 2026 года.
16: Это так круто! Море, музыка, веселые дельфины. Ты словно в сказке.
17: Отправляемся в морской круиз.
18: Большой музыкальный фестиваль в океанариуме Екатеринбурга. Неоновый свет, танцы дельфинов, рок-номер морских котиков.
16: Шоу дельфинов «Морской круиз». Место, где оживают легенды.
18: Узнайте, чем все закончится уже с 1 июня. Океанариум-екб.ру. 0+.
19: Дневной драйв на радиопилот.

0: Реклама.
1: Артём, давай купим машину.
2: Какую машину? Стиральную?
1: Нет, импортную.
2: Китайскую, что ли?
1: Да не китайскую, импортную хочу, премиальную.
2: Да где ты ее сейчас найдешь?
1: Как где? В автобан на металлургов. Поехали.
3: Автобан. Это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. Автобан Импорт. Металлургов 67.

0: Светодиод96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: ООО «Светодиод». УГРН 116-965-81-15-330.
2: Это так круто! Море, музыка, веселые дельфины. Ты словно в сказке.
3: Отправляемся в морской круиз.
4: Большой музыкальный фестиваль в океанариуме Екатеринбурга. Неоновый свет, танцы дельфинов, рок-номер морских котиков.
2: Шоу дельфинов «Морской круиз». Место, где оживают легенды.
4: Узнайте, чем все закончится уже с 1 июня. Океанариум-екб.ру 0+.
5: Че, так и будешь два раза дороже бензином заправляться? Ставь ГБО на Джек-Гроб. Переходи на газ. Пора с этим разобраться. 26 АГЗС. Установка ГБО. Селькоровская 11/4. Телефон 388-04.
6: Джек-Гроб.
7: Не стыдно?
2: Не стыдно. Не стыдно. Магазин, где есть все для любви. Екатеринбург, Крауля 74 и Малышева 103. 18+.
8: Свой любимый автомобиль нужно доверять только профессиональным мастерам. Honda и Toyota. Автосервис и магазин. Доступные цены, индивидуальный подход и высокое качество. 8 марта 204/2. Телефон 382-18-15. Сайт hitservice.ru.
2: Весна.
9: Встречи с друзьями.
2: Отдых и путешествия.
9: В мире полно поводов для улыбки. И мы дарим еще один. Территория улыбки продлевает спецпредложение.
2: Премиальный имплант Штраумен с установкой за 39 900 рублей. Имплант Медентика с установкой 17 500.
9: Подробности в сети стоматологических клиник «Территория улыбки». Екатеринбург, 8 марта 7, Московская 66 и Посадская 38. Успевайте до конца мая этого года.
10: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Друг, ну ты где? Заждались тебя.
12: Ребят, у меня машина сломалась. На трассе стою. Не ждите.
11: Так не пойдет. Мы сейчас тебе эвакуатор 30-ки вызовем. Они машину твою отвезут. Завтра и займемся. А ты давай к нам.
13: Эвакуаторы и манипуляторы 30-ки спасают дружбу и ваше авто. Вызывайте по телефону 310-1010 и в мобильном приложении.
10: ООО «Дрейл Групп». УГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+. Где

0: бесплатно. Вуникум. Расточная, 38. Акция до конца мая текущего года.
1: Тихий центр, берег реки, выход из двора в парк, прямо к набережной.
2: Жить в сердце мегаполиса и в гармонии с природой – это искусство. Поэтому жилой комплекс бизнес-класса «Лувр».
1: Идеальное сочетание комфорта, тишины и положения в центре.
2: Жилой комплекс бизнес-класса «Лувр». Искусство жить. Телефон в Екатеринбурге 303-99-99.
3: Застройщик ОСЗ «Нижнесецкий пруд». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Махнуть на юга? Мечта ближе, чем кажется. Даже из города выезжать не придется. С термальным комплексом «Юга» теплый и расслабляющий отдых хоть каждый день.
5: Тематические бани и спа, бассейны и серф-волна, вкусная кухня и комфортное проживание. Идеальный релакс и способ восстановить силы.
4: Термальный комплекс «Юга». Телефон в Екатеринбурге 363-31-00. Карта проезда на юга.рф.
6: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Очередной музыкальный час на радио «Пилот» подходит к своему завершению. Далее в эфире на 104 ловите свежий выпуск новостей. Его спонсор ООО «Регинас».
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на радио «Пилот».
3: Здравствуйте. Полноценный диалог между Россией и США необходим для существенной нормализации ситуации в мире. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков. По словам российского дипломата, президент США Дональд Трамп вносит личный вклад в нормализацию отношений Москвы и Вашингтона. При этом процесс идет непросто из-за токсичного наследия прошлой американской администрации и агрессивной линии нынешних властей по продвижению собственных интересов США на мировой арене. Однако вести соответствующую работу нам с ними необходимо, заявил замглавы МИД России в интервью «Ведомостям». Дату присвоения звания «Почетный гражданин» в Екатеринбурге предложили перенести с лета на осень. В мэрии уральской столицы предлагают связать торжественное событие с исторической датой основания Екатеринбурга – 18 ноября. Одним из аргументов является желание обратить внимание горожан именно на исторический день рождения города. Новый день напоминает, что Гордума уже приняла решение перенести празднование Дня города с 3 на 1 субботу августа. Количество рейсов из Екатеринбурга в Китай вырастет с начала этого лета. Уральские авиалинии с 6 июня увеличат частоту полетов до 8 раз в неделю. Решение объяснили высоким спросом на направлении среди путешественников. По 2 вылета в Пекин запланировано по понедельникам и четвергам, а в субботу самолеты из Екатеринбурга в столицу Поднебесной будут отправляться 3 раза. Полетная программа будет действовать до 25 октября, пишет «Коммерсант Урал». 137 тысяч россиян признаны банкротами в первом квартале этого года. Статистика выросла больше, чем на 13,5%. Почти половину личных банкротств прошли так называемые миллениалы – люди, рожденные в период с 1981 по 1996 годы. Еще четверть – более старшие представители поколения X, 20% банкротств приходится на зумеров. Эксперты объясняют статистику тем, что возраст миллениалов от 30 до 45 лет, и он является самым активным для трудовой деятельности. В это же время зумеры и бэби-бумеры реже берут кредиты и, соответственно, реже проходят через банкротство. Народная партия тараканов Индии обогнала в соцсетях правящую партию, набрав за 5 дней больше 18 миллионов подписчиков в соцсетях. Как пишет «Коммерсант», у правящей партии страны, Индийской народной партии, аудитория аккаунтов в 2 раза меньше, только 9 миллионов. Издание добавляет, что народная партия тараканов сформировалась как реакция на высказывание главы Верховного суда Индии Сурьи Канта. Тот сравнил безработную молодежь именно с тараканами. Официальный доллар на сегодня 70.79, евро 83.27.
4: Информация на правах рекламы.
5: В Havail Pro Reginas выгодная акция. 7 новых кроссоверов Havail H3 в комплектации Optimum 2026 года производства. По специальной цене и только до 25 мая. Сделай жизнь ярче с Havail H3. Ждем вас на тест-драйв в Havail Pro Reginas в Екатеринбурге на Высоцкого 3. Звоните 364-50-38. Код города Екатеринбург 343.
6: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ООО «Специализированный застройщик УГМК Нагорный». Завтра обещает нам капризно немножко погоду, будет переменная облачность, днем возможен небольшой дождь и даже гроза, а ветер восточный 4-9 метров в секунду. Температура ночью плюс 13, плюс 15, днем плюс 23, плюс 25.
7: «Пилот FM».
8: Реклама.
9: Жилой комплекс «Никольский» от УГМК «Застройщик» – ваш новый уровень жизни. Расположенный в самом сердце города, рядом с парком, он объединяет комфорт и стиль. Фитнес-клуб с панорамным бассейном, гранд-лобби с личным входом в ресторан, большой двор-сад в формате патио для вашего отдыха. Здесь можно быть собой. В мае вы можете купить квартиру с рассрочкой 0% на 2 года. Начните новую жизнь в ЖК «Никольский».
10: Рассрочка от застройщика. ООО «Специализированный застройщик УГМК Екатеринбург». Предложение действует до конца мая этого года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Новая музыка в
2: секретной фонотеке «Радио Пилот».
4: Информация на правах рекламы.
6: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
7: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет.
2: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 3 часа дня. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Ходить по лужам тяжело. Купи авто в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская 77.

3 часа дня, полет нормальный, здесь с вами радиопилот на волне 104 FM. Сегодня пятница, сегодня 22 мая, сегодня плюс 22, плюс 24, обещает нам синоптики. Мне кажется, идеальное сочетание, не хватает только приятной музыки и классных хитов. Ну, конечно же, здесь тут как тут, радиопилот, дневной драйв. Еще целый час будем наслаждаться любимыми исполнителями. В этом часе Бруно Марс, Фаррелл Уильямс, Мартин Гаррикс, Ёлка, Алан Волкер и другие. Музыкальные сюрпризы в секретной фанатике тоже будут ближе к концу часа. Ну и, конечно же, катапульту на бис послушаем. Лучшие моменты утреннего шоу специально для вас. Ну и напоминаю, что специально для вас мы также проводим акцию. А радиопилот и строительная компания «Спартекс» разыгрывает уикенд в столице. Победитель, внимание, отправится в Тбилиси на целые выходные, да еще и не один. Принять участие можно до 28 мая включительно, и чтобы стать участником нашего розыгрыша, надо, во-первых, подписаться на группу ВКонтакте «Радиопилот 104 FM», легко ее найти, сделать в этой группе репост розыгрыша себе на страницу, как заходите, подписывайтесь, сразу его увидите. Ну и под этим постом в комментариях нужно отметить одного друга, с которым вы бы хотели поехать в Тбилиси на целые выходные. Самое важное, участник должен иметь действующий загранпаспорт, ну и у того человека, с которым вы бы хотели посетить Грузию, тоже он должен быть. Ну и от одного участника мы принимаем буквально один комментарий, и самое главное, ваша страница во ВКонтакте должна быть открытой, чтобы мы могли проверить репост и не состоять из одних рекламных репостов. А уже 29 мая в прямом эфире навигатора при помощи рандомайзера мы определим победителя, который получит поездку на двоих в Тбилиси и на целые выходные. Партнер проекта — строительная компания «Спартекс» ИП Сергеева Елена Игоревна. Всем удачи и полетели дальше.

0: Реклама.
1: Вам по 30, и у вас снова есть вожатый. Баден Смена вернет вас в то самое лето. 5 дней без гаджетов, 1000 шагов по лесу, семейные запылы и парение в бане, королевская ночь у костра. Баден Смена. Лагерь в термах для вас и вашей семьи. Успейте забронировать. +7 343 288 57 78. Количество заездов ограничено. ООК «Баден Групп». Екатеринбург. ОГРН 116 965 802 70 65.

0: Селькоровская, 22 228-2111.
1: Гремишь, как лягушонка в коробчонке? Значит, пора в Prime Service. Сертифицированный автотехцентр по ремонту и техобслуживанию гарантийных и постгарантийных легковых автомобилей. Квалифицированные диагносты, опытные и внимательные мастера, оригинальные автозапчасти, гарантия на все работы и никаких дополнительных услуг. Для юридических лиц специальные условия на сервисное обслуживание. Prime Service. Студенческая, 80/2. Prime196.ru.
2: 2000 моделей септиков, погребов и кессонов. 25 производителей. 20 лет успешной работы. Это Loss Market в словах и цифрах. А Loss Market в деле – это эксперты по загородной канализации. Все виды септиков, без запаха и вызова осенизатора. Выезд на замеры, частный монтаж, рассрочка. Loss Market. Телефон в Екатеринбурге. 328-25-00. Подробности на loss-market.ru.
3: НДС вырос. Не повод тратить больше. Три десятки сохраняют цены. Без лишнего шума, без лишних наценок. Такси для деловых поездок. Грузоперевозки для бизнеса и дома. Эвакуатор, когда нужна помощь. Мы не повышаем стоимость. Мы повышаем стандарты. Заказывайте по телефону 310-10-10. Три десятки. Сервис заказа. Услуги оказываются перевозчиками.
4: Город спешит. Ты стоишь? Речной квартал. Все, что нужно, в 5 минутах, без пробок. Работа, бизнес, жизнь, семья. Речной квартал от Атома. Меньше дороги, больше жизни. ООО «АН Атом». Город Екатеринбург. Улица Белинского, 39. Агент по реализации помещений в ЖК «Речной квартал». Город Екатеринбург. Улица Академика Парина. Амундсена. Академика Ландау. Дом номер 1 по ПЗУ. Застройщик ООО «СЗ Атом Парина». Проектная декларация на сайте наш.чедом.рф. Договор в соответствии с 214 ФЗ. Предложение ограничено. Не реклама.
5: «Уралмаркет» с 22 по 24 мая на Плотинке. Локальные бренды, дизайнерская одежда, крафтовые продукты, детский маркет, бесплатная игротека. Берите семью, друзей, питомцев и проведите 3 дня вкусно и душевно. Горького 4А. Вход свободный. На плюс.
6: О, приснилось, что я завтрак проспал.
7: Успеем! Завтраки до 12 утра и всего 259 рублей.
8: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
9: Боитесь, что с пробегом? Значит, убитый? Забудьте! В Акаме автомобили с пробегом только те автомобили, которые прошли 100% проверку. Без скрученного пробега, без кривых кузовщиков,

0: экипажа Жидков Игорь Юрьевич. ИНН 66 700 734 63 01. Все автомобили, принимаемые для продажи, проходят полную юридическую и техническую проверку. Подробности в отделе продаж.
1: Жилой комплекс «Никольский» от УГМК «Застройщик» – ваш новый уровень жизни. Расположенный в самом сердце города, рядом с парком, он объединяет комфорт и стиль. Фитнес-клуб с панорамным бассейном, гранд-лобби с личным входом в ресторан, большой двор-сад в формате патио для вашего отдыха. Здесь можно быть собой. В мае вы можете купить квартиру с рассрочкой 0% на 2 года. Начните новую жизнь в ЖК «Никольский».
2: Рассрочка от застройщика. ООО «Специализированный застройщик УГМК Екатеринбург». Предложение действует до конца мая этого года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Керамгранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От керамира я в экстазе. Ну как?
4: Шедевр.
3: Шедевр у нас в ванной. Благодаря керамиру.
4: До конца месяца скидка 17% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду «Пилот».
3: В керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от керамир.
4: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
5: Скидка действует до 30 июня 2026 года.
6: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Реклама.
1: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefeatgentleman.ru.
2: На старт! Внимание! Шар!

0: карта проезда на chartage-пляж.рф.
1: Говорят, женщины и мужчины с разных планет.
2: Это только до момента, пока у них не появится общая орбита.
1: И квартира в орбите.
3: ЖК «Орбита». Современные квартиры с мастер-спальнями, гардеробными и просторными кухнями-гостиными. Детская игровая прямо в холле. Приватные тенистые дворы. И только до конца месяца скидка 10% или отделка в подарок.
1: Звоните 343-00-26. «Орбита». Притяжение дома.
4: ООО «Специализированный застройщик. Правобережный Новый город». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Нет ничего восхитительного в бедности. В наше время можно быть и богачом, и бедняком. Но только в случае с кредитом. Все зависит только от вас.
6: В Росбанкрот до конца марта скидка на проведение процедуры банкротства для женщин, попавших в сложную финансовую ситуацию, 5000 рублей. Подробности и сроки акции по телефону 8 800 707 98 48.
7: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
8: Вечер большого бокса от русской медной компании. Абсолютный чемпион мира Дмитрий Бивал возвращается в ринг RCC. Его соперник, мощный претендент из Германии Михаэль Айферт. На кону мировые титулы и статус сильнейшего. 30 мая. УКМК-арена. Не пропусти главное боксерское событие этой весны.
9: 15+.
10: Не стыдно?
11: Не стыдно, не стыдно. Магазин, где есть все для любви. Екатеринбург, Крауля 74 и Малышева 103. 18+.
12: Наука – это точность и продуманность. Искусство – это чувство и атмосфера. Мы соединили их и создали место для жизни и планов на будущее, в котором хочется думать, работать, любить и растить детей. Квартиры в квартале «Наука и искусство» в Автузгородке со скидкой 10% до 30 мая. «Атом». Создаем поводы любить город. ООО «АН Атом». Агент по реализации помещений в рекламируемом объекте город Екатеринбург, улица Белинского, 39. ЖК «Наука и искусство». Застройщик ООО «СЗ Атом Студенческая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Договор по 214 ФЗРФ. Об участии в долевом строительстве.
13: Зайчик, купи чинганчик.
14: Что? Лена, какой еще чинганчик?
13: Ну как какой? Большой, вместительный. Может, красненький.
15: Автоцентр «Восток». Официальный дилер «Чанган» в Березовском. Новенький «Чанган» с выгодой в мае до 670 тысяч рублей. Доп. Оборудование и 3 ТО в подарок.
14: Березовский, так рядом же, поехали!
15: Автоцентр «Восток». Березовский, Кольцевая, 4. Автомобильная столица Урала. 380-8686.
16: Ура! Веерпарк!
17: Со спецпредложениями на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры легко обрадовать близких.
16: Какие классные планировки! Великолепный квартал! До Веермола рукой подать!
17: И действительно, выгодные условия на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры. Успевайте! Подробности в отделе продаж Веерпарк. Телефон в Екатеринбурге. 273-03-13.
18: Застройщик ООО «Ривьера Юг». Проектные декларации на наш.дом.рф.
19: Процельс – это многопрофильная клиника европейского уровня и многопрофильный комфорт европейского уровня.
20: Высококлассные специалисты и консультации по всем направлениям. Собственная лаборатория, отделение УЗИ, диагностики и эндоскопии, обследование в день приема, без очередей и в удобное время.
19: Многопрофильная клиника «Процельс». Викулова, 33, корпус 2. Расписание специалистов по телефону 272-0303. «Процельс». Пора ценить здоровье.
21: Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
22: Махнуть на юга? Мечта ближе, чем кажется. Даже из города выезжать не придется. С термальным комплексом «Юга» теплый и расслабляющий отдых хоть каждый день.
23: Тематические бани и спа, бассейны и серф-волна, вкусная кухня и комфортное проживание. Идеальный релакс и способ восстановить силы.
22: Термальный комплекс «Юга». Телефон в Екатеринбурге 363-31-00. Карта проезда на юга.рф.
24: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: А тем временем жизнь идет вперед, и в Китае они, конечно, первенцы, первопроходцы всего, людей начали стричь и парикмахеры. То есть там создали робота. А их, они прямо установлены вот в торговых центрах, там, да, где тебе надо подстричься, как вот помассировать себе ноги, так можно и постричься. Это робот, который прямо анализирует форму лица клиента, его внешность, вот, то есть все-все-все, и подбирает подходящую стрижку, и делает ее вот с высочайшей точностью, и делает это быстро, понимаете?
4: Если уши, да, не если срезает, барбер не
3: очень долго, и еще не факт, что действительно будет что-то получится. Да, да, да. Но мне, конечно, сразу вспоминается из мультфильма «Ну, погоди», вот этот вот тоже стрижка, вот от типа
4: поговаривают этого...
3: Там же все оттуда все началось.
4: И барбер уже сломали, просто лысого к нему привели, и он не знал, как лысого гонять.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.

0: Реклама.
1: Ну что, господа автовладельцы, спешу сообщить, что найден клад для вашего автомобиля. Записывайте координаты. Хрустальногорская, 37. Клад Авто. Новый автосервис по ремонту и обслуживанию постгарантийных автомобилей BMW, Mercedes, Porsche, Land Rover и Range Rover. Современное оборудование, опытные специалисты, чистота в боксах и комфорт в зоне ожидания. Новым клиентам скидка 10% на все работы и материалы. Клад Авто. Екатеринбург, Хрустальногорская, 37. Академический район. Сайт кладавто.ру.
2: Представляешь, купил квартиру мечты от Синицы. На набережной. Утром горы, вечером прогулки у воды.
3: Звучит идеально. А я ищу в центре. В институт пешком, до центра 10 минут и парк рядом.
4: У Синицы есть квартиры для любого образа жизни. По стартовым ценам с отделкой на выбор. Синица. Вам это близко.
5: Застройщик ОАЗ Синица.реформа1. Проектная декларация на наш.дом.рф. ФЗ-204.
6: Я Константин Заруцкий, он же академик. Для топливной системы вашего автомобиля рекомендую присадки СГА и СДА Супротек. Они защищают и бережно очищают топливную систему, что приводит к снижению расхода топлива и повышению динамики. Звоните 384-77-66. Улица Куйбышева, 61.
7: Территория.
8: Улыбка.
7: Стык.
8: Смех.
7: Говорите свободно. Ешьте любимые блюда и улыбайтесь во весь рот.

0: приказы специалиста.
1: Помогите! Тону!
2: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
1: Спасибо, дружище!
3: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
4: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Так в Тбилиси встречают дорогих гостей.
6: Радиопилот и строительная компания «Спартекс» разыгрывают уикенд в столице. Победитель получит поездку в Тбилиси на двоих на выходные. Подпишись на группу пилота ВКонтакте, сделай репост розыгрыша и отметь в комментариях друга, с которым поедешь. Важно! Участник должен иметь действующий загранпаспорт.
5: 29 мая в прямом эфире при помощи рандомайзера определим победителя, который получит поездку на двоих в Тбилиси на выходные. Партнер проекта строительная компания «Спартекс».
7: Дом – не просто стены. Это семейный уют, традиции и уверенность в будущем. А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со «Спартекс». «Спартекс» – строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр. «Спартекс» – строим будущее сегодня. Екатеринбург, Вайнера 66, сайт «Спартекс.про».
8: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
9: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное, обыденность на мечту и сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники «Тэнк» от 3 999 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333.
10: Указана максимальная цена перепродажи «Тэнк 300 Драйв» 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейд-ин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.
11: Человек, купающийся. Ух. В Баден-Ленде это очень распространенный вид. Только посмотрите, как довольно все семейство. Ух. Огромный бассейн, бани с шаманскими парениями, бесплатная йога и танцы. Хорошо. Вот такой у них режим отдыха каждый день. Ой, глядите, они приманивают скидки. По промокоду «Пилот» минус 15% на входные билеты. По будням выгодные акции.
12: Подробности на badendefisland.ru. 0+.
13: Ура! Веер-парк!
14: Со спецпредложениями на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры легко обрадовать близких.
13: Какие классные планировки! Великолепный квартал! До веер-мола рукой подать!
14: И действительно, выгодные условия на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры. Успевайте! Подробности в отделе продаж «Веер-парк». Телефон в Екатеринбурге. 273-03-13. Застройщик ООО «Ривьера-Юг». Проектные декларации на наш.дом.
15: Дневной драйв на радиопилот.

0: Очередной музыкальный час на радио «Пилот» подходит к своему завершению. Далее в эфире на 104 ловите свежий выпуск новостей. Его представляет ООО «Автобан Запад Плюс». Автобан «Импорт» на «Металлургов 67». Более 200 авто из Европы, Китая и Кореи.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на радио «Пилот».
3: Здравствуйте. Россельхознадзор заявил о проблемах с поставками овощей и фруктов из Армении. По словам главы ведомства Сергея Данкверта, инспекторы будут работать с иностранными поставщиками еще неделю. Ранее в Россельхознадзоре заявляли о введении ограничений на ввоз из Армении цветов. При очередной поставке было выявлено 132 нарушения, что составило сразу 3/4 проблем, обнаруженных за весь прошлый год. В это же время премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал ситуацию с временным запретом на ввоз цветов в Россию рабочей и обычной практикой внутри ЕАЭС. 20 новых трехсекционных трамваев доставят в Екатеринбург до конца сентября. Еще 30 город получит до 25 декабря, сообщил мэр Алексей Орлов в своих соцсетях. Уже подписан протокол на поставку трамваев. Победителем аукциона стала компания «Сберлизинг». В мэрии отметили, что во время аукциона первоначальную стоимость удалось снизить больше, чем на 2 миллиарда рублей. Трамваи будут низкопольными, смогут вмещать до 150 человек, срок службы не менее 30 лет. Помимо 50 трамваев, в этом году парк общественного транспорта Екатеринбурга пополнит 55 троллейбусов с увеличенным автономным ходом и 15 автобусов особо большого класса. Свердловские молодожены заняли половину площадок, предложенных свердловскими властями в рамках акции «Пошли жениться». В красивую дату 26.06.26 некоторые локации, где обычно браки не регистрируют, будут работать с полуночи и до полуночи 27 июня. 26 числа, напомню, пожениться можно в Театре мускомедии, библиотеке Белинского, музее ИЗО, а также на Екатеринбург-арене или в отделении Сбера в историческом здании на Малышева 31. Ярославский «Локомотив» во второй раз подряд выиграл Кубок Гагарина. Финальная серия с казанским «Акбарсом» завершилась со счетом 4-2. «Интерфакс» напоминает, что в регулярном чемпионате «Локомотив» занял первое место в западной конференции, а соперниками победителей по плей-офф были московский «Спартак», Салават Юлаев из Уфы и омский «Авангард». В этот раз команду к титулу привел канадский тренер Боб Хартли. Картину Бэнкси продали за 18 миллионов долларов на закрытом аукционе в США. Работа называется «Девочка и воздушный шар на найденном пейзаже». Теперь она входит в число самых дорогих произведений художника. Картина представляет собой переосмысление классического пейзажа, дополненного фирменным мотивом Бэнкси. Покупатель остался тайным, пишет «Коммерсант». Официальный доллар на сегодня 70.79, евро 83.27.
4: Информация на правах рекламы.
5: Артём, давай купим машину.
6: Какую машину? Стиральную?
5: Нет, импортную.
6: Китайскую, что ли?
5: Да не китайскую. Импортную хочу. Премиальную.
6: Да где ты ее сейчас найдешь?
5: Как где? В автобан на «Металлургов». Поехали.
7: «Автобан» – это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. «Автобан Импорт». «Металлургов 67».
8: Климат-контроль.
0: И о погоде. Спонсор прогноза ООЦС Моторс. Официальный дилер Хавейл на «Космонавтов 3». Завтра обещает нам синоптики переменную облачность. Днем возможен небольшой дождь и даже гроза. Ветер восточный 4-9 метров в секунду. Температура ночью плюс 13, плюс 15. Днем, конечно же, потеплее. Плюс 23, плюс 25.
9: Пилот FM.
10: Реклама.
11: Почувствуй ритм обновленного Хавейл Джолион. Более динамичный, технологичный, дерзкий. В CS Motors на проспекте Космонавтов 3. Новый Хавейл Джолион от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Проспект Космонавтов 3. 343 13 42. Пройди тест-драйв, получи кофе в подарок.
12: Реклама, не оферта. Стоимость автомобиля действительна на 1 мая 2026 года. Подробности в отделе продаж.
13: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радио Пилот».
4: Информация на правах рекламы.
2: Осторожно, Exit покоряет с первого тест-драйва. Хватит выбирать между «хочу» и «можно». Премиальный кроссовер без премиальной цены.
8: До 31 мая этого года только 11 автомобилей Exit TXL по специальной цене от 3,5 миллионов рублей.
9: Путешествие на двоих в подарок? Приезжайте в Exit Автобан на Металлургов 67 и Селькоровскую 23. Цена указана на модели TXL Flagship 2024 года с учетом максимальной выгоды по программе Trade-in. Условия акции уточняйте в дилерских центрах.
10: Exit. Born for more.
13: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 4 часа дня. Здравствуйте!
1: Реклама.
2: Любишь лето и прогулки? Моду и покупки? Приходи в Радуга Парк. Здесь уже все готово. Стильные тренды, любимый парк, уютные кафе и аттракционы для всей семьи. Лето начинается здесь, в Радуга Парк.
3: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Привет. А что это вы здесь делаете? Ну, если зашли, ну, присаживайтесь. У нас вот тут шоу
1: «Навигатор», которая не выкупила момент. Валентина Баталова. Также у микрофонов Эдуард Булашов, Андрей Дашкин. Все вместе это «Навигатор», конечно же. Генеральный спонсор нашего шоу — ООО «Специализированный застройщик. Правобережный Новый город».
2: Также можно не только слушать «Навигатор», но и смотреть в HD-качестве. Присоединяйтесь к видеотрансляции у нас на сайте pilotfm.ru либо в группе «Радио Пилот» ВКонтакте.
3: Тут совсем недавно провели опрос среди россиянок на тему, какие подарки они получают от мужчин. 4000 женщин в опросе поучаствовало. И понятно, что там цветы, гаджеты, деньги, путешествия, вот это вот все.
0: Классика.
3: Да, но что интересно, почти треть участниц призналась, что получает в подарок шаурму на регулярной основе. Вот, роллы, всякие вкусняшки. Некоторые мужчины примерно четверть также считают презентом свою чистоплотность. Например, если не разбрасывают трусы, носки. Да, похвали меня. Еще 16% уверены, что хорошее отношение к женщине само по себе уже, да, подарок и отдельный повод для благодарности, да. Так что, женщины, да, губу не раскатываем, благодарим за то, что есть.
2: Говорят же, вот ты не подарок, вот а где себе подарок?
3: Да.
0: Но и я думаю тоже, а вот шавуха само по себе, что это? Если не букет из миска огурчиков, помидорчиков,
3: да,
0: в руке удобно
3: красиво
0: держишь.
3: Красиво так запаковано, да,
0: Я даже более того думаю теперь, что надо обращаться с ними по принципу букетов, что типа вот его надо, шавуху же тоже вниз опущенной держать.
2: Аспирина закинуть еще.
0: Бутонами, да. И ты потом, когда в вазу ставишь, то есть есть, начинаешь, переворачиваешь, и соус, он постепенно в дно идет.
3: Еще немножко нужно подрезать иногда, чтобы...
2: Лаваш отдергивать с краев, да, засохший.
0: Ой, ладно, давайте поговорим о том, что у нас происходит на дорогах. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, там 6 баллов. Блюхера стоит от Мира до Шевской. На Малышево движение затруднено от Гагарина до Комсомольской. Не едется по Восточной от Советской до Декабристов. Плотники на Учителей Турбинной от Вилонова до проспекта Космонавтов, и нужно потерпеть на Декабристов и Сибирском тракте от Луначарского до переулка Активистов.
3: А если вы что-нибудь еще знаете о заторах в городе, расскажите об этом нам на автоответчик по номеру 373-1010. По итогам недели самый активный помощник получит приз, а еще один подарок разыграем чуть позже в конкурсе «Что это за слово?».
2: Также далее в эфире Андрей Дашкин поделится своей рекомендацией в рубрике «Игротека».
4: Реклама. Говорят, женщины и мужчины с разных планет.
5: Это только до момента, пока у них не появится общая орбита.
4: И квартира в орбите.
5: ЖК «Орбита». Современные квартиры с мастер-спальнями, гардеробными и просторными кухнями-гостиными. Детская игровая прямо в холле. Приватные тенистые дворы. И только до конца месяца скидка 10% или отделка в подарок.
4: Звоните 343-00-26. «Орбита». Притяжение дома.
5: ООО «Специализированный застройщик. Правобережный Новый город». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Полный привод за 2 250 000 рублей. Да ну не верю.
7: А ты поверь. Загляни в автобан Теннет на Щербакова 144 или в Березовский тракт 11А. Теннет Т4 с выгодой до 400 000 рублей.
8: До конца мая от 2 250 000 рублей. Резина, ковры и ТО в подарок. Пройди тест-драйв, бери права и приезжай. Количество авто ограничено. Подробности на автобан-теннет.ру.
9: Ой, а помнишь, как мы в прошлый раз сами переезжали?
10: Ха, как забыть? Машина сломалась, диван застрял, спина болит.
9: Теперь я живу проще, ведь есть «Автомиг», газели-грузчики для переезда, такси, когда нужно уехать, эвакуатор, если сломался автомобиль.
10: Все по одному номеру, и не надо никого уговаривать помочь.
11: «Автомиг». Круглосуточно. 222-2-222.
12: Отрел Групп. Угрянство 10-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Имашева, дом 9, офис 130. 12+.
13: Слышишь, товарищ, не гни больше спину. По госпрограмме купи машину.
14: Внимание, говорит «Лада Восток» в Березовском.
15: Программы господдержки и семейная набирают обороты. Успейте купить новую «Ладу» с выгодой до 550 000 рублей. Доп. Оборудование и 3 ТО в подарок. «Лада Восток». Официальный дилер «Лада» в Березовском.
16: Березовский? Так рядом же! Поехали!
15: «Лада Восток». Березовский, кольцевая 4. Автомобильная столица Урала.
17: Кредитор по «АвтоБанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия в разделе «Автокредит» на сайте tbank.ru. пути к своему полюсу счастья делаешь множество открытий. Первый Южный постарался, чтобы они были максимально приятными.
18: Узнайте, как воспользоваться нашими скидками, беспроцентной рассрочкой и льготной ипотекой.
17: Жилой квартал «Первый Южный». Откройте свой полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-62. Рассрочка от застройщика. Ипотека ПАО «Сбербанк». Застройщик ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
19: Ку-ку! В автоцентре «Восток» новинка от «Джейку».
20: Совершенно новый, долгожданный «Джейку» J6 уже ждет вас в автоцентре «Восток» в Березовском.
21: Все цвета и комплектации в наличии. Выгода до 450 тысяч рублей. Доп. Оборудование и 3 ТО в подарок.
19: Условия кукнуться можно. И цена всего 2 ляма с хвостиком.
21: Автоцентр «Восток». Березовский, Кольцевая, 4. Автомобильная столица Урала. Звоните 380-8686.
22: Первый в России фестиваль мотокультуры, музыки и спорта «Движение». Екатеринбург, Верхняя Пышма. 5, 6, 7 июня. В программе зрелищное мотошоу, водное шоу, выступления топовых артистов, елка, чиж, Вячеслав Бутусов, Сергей Бабунец, Северный флот, Сова и многие другие. Впервые в мире первый женский мотофорум. Вход на все площадки в Екатеринбурге бесплатный. Подробности на сайте движение.фан. Движение начинается здесь.

0: бесплатно. Вуникум. Расточная, 38.
1: Акция до конца мая текущего года.
2: Наука – это точность и продуманность. Искусство – это чувство и атмосфера. Мы соединили их и создали место для жизни и планов на будущее, в котором хочется думать, работать, любить и растить детей. Квартиры в квартале «Наука и искусство» в Автузгородке со скидкой 10% до 30 мая. «Атом». Создаем поводы любить город. ООО «АН Атом». Агент по реализации помещений в рекламируемом объекте город Екатеринбург, улица Ленинского, 39. ЖК «Наука и искусство». Застройщик ООО «СЗ Атом Студенческая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Договор по 214 ФЗ РФ. Об участии в долевом строительстве.

0: спонсор конкурса «Что это за слово?» ООО «Светодиод». Студия «Автосвета», «Светодиод 96». Доброго дня всем, кто вместо «по-любому» говорит априори в столице Урала 19 минут 5-го. А с вами навигатор, и пришло время конкурса.
1: Что это за слово? Правильно скажите!
2: На связи с нами Олег, работающий на самосвале. Привет!
3: Привет!
4: Привет.
2: Скажи, ты самозанятый? Было бы прикольно, самозанятый на самосвале.
4: Нет.
0: Самозанятый на самосвале. И я видел недавно, ехал мужик тоже на грузовой тачке, и рядом с ним самоед сидел.
2: Олег, скажи нам, у вас на работе есть какие-нибудь необычные слова, термины, которые простым гражданам кажутся непонятными? Может быть, в устройстве самосвала есть такие названия необычные?
4: Да, вроде бы мясорубка есть.
2: Мясорубка есть, и что она
3: самое
2: рубит?
3: Самое необычное.
4: Это отворачивай гайки на колеса.
2: По принципу так же вращаешь, да, получается, как мясорубка?
4: Да, да.
2: Понял.
0: Ну да, к сожалению, все равно не получится. Вот если бы это было какое-нибудь что-то там в устройстве, какой-нибудь... Тыней?
2: У нас для тебя зато есть словечко одно и три варианта того, что это слово может значить. Отгадаешь, какой из вариантов правда, тогда подарок будет твоим. Слово для тебя сегодня «гуанабана».
3: Возможно, так называется традиционный фестиваль индейцев племени Чироки. Может быть, это название экзотического фрукта, либо это строительный материал на основе помета летучей мыши.
2: Гуанабана. Как думаешь, что из этого?
1: Гуанабана! Ну, смысл фразы так просто.
4: Я думаю, что это строительный материал, третий.
2: На основе помета летучей мыши, да?
4: Да.
2: Собрали все гуана, и вот получилось гуанабана.
0: Из чего осталось, слепили гуана
3: и в гуанабанке это все хранят.
2: Это твой окончательный ответ, Олег?
4: Да.
2: Мы принимаем твой вариант ответа, но, к сожалению, он неправильный. Не расстраивайся, звоним в другой раз. 237-104, кто готов дать верный ответ, линия свободна.
0: Этот неправильный вариант был для тех, кто смотрел Эйс Авентуру.
2: Алло.
0: Добрый день.
3: Привет.
2: Как тебя зовут?
5: Привет, Владимир.
2: Владимир, стоит повторить задание или готов дать ответ?
5: Да, стоит.
2: Итак, гуанабана, что это такое?
3: Традиционный фестиваль индейцев племени Чироки, либо название экзотического фрукта.
5: Это фрукт.
2: Это фрукт?
3: Это птица.
2: Ну, есть у него такой привкус. Действительно, называется он также сметанным яблоком или гравиолой. Абсолютно верный ответ. Действительно, так и есть. Владимир прав. Поздравляем тебя с успехом. Оставайся на связи. За эфиром с тобой обсудим подарочек и расскажем, как сможешь забрать его себе. Ну, а теперь громко и четко крикни нам.
0: Офигенно.
2: 3-4.
5: Офигенно.
0: Навигатор.
6: Информация на правах рекламы.
7: Саш, может, все-таки фары сделаем? Дети в сад, темно уже.
8: Ой, опять эти поиски. То отзывы жуткие, то сервисы сомнительные, то ожидания по 2-3 дня.
7: А у Лены муж светодиод 96 ставил. Отзывы там отличные, компания с богатой историей. Все за день сделали и с гарантией.
8: Поехали, скажи адрес.
7: Конечно, Хасановская, 2. Давай позвоним им. 239-50-40.
8: Светодиод 96. За нами не нужно переделывать.
7: Реклама.
9: Ну что, господа автовладельцы, спешу сообщить, что найден клад для вашего автомобиля. Записывайте координаты. Хрустальногорская, 37. Клад авто. Новый автосервис по ремонту и обслуживанию постгарантийных автомобилей BMW, Mercedes, Porsche, Land Rover и Range Rover. Современное оборудование, опытные специалисты, чистота в боксах и комфорт в зоне ожидания. Новым клиентам скидка 10% на все работы и материалы. Клад авто. Екатеринбург, Хрустальногорская. Горская, 37, Академический район, сайт «Клад авто».

0: Селькоровская, 22. 228-2111.
1: Не стыдно?
2: Не стыдно. Не стыдно. Магазин, где есть все для любви. Екатеринбург, Крауля 74 и Малышева 103. 18+.
3: Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина 2. Телефон 227-1234.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Сидоров, о чем ты только думаешь? Контрольные не за горами.
6: Я мыслю шире, Марья Ивановна. Каникулы не за горами.
7: Пора планировать каникулы в Лим-Попо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, сауны и фудкорт.
8: Лим-Попо. Веселье не за горами.
9: Екатеринбург, Щербакова 2. Лим-Попо-дефис-парк.ру.
10: ОАКИТ Екатеринбург. ОГРН 108-667-10-08-907. 0+.

0: Центр проверенных автомобилей с пробегом «Уникум» на Автомагистральной 45. Продажа, обмен, кредитование. Звоните 344-3000. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей. Большой размерный ряд. Широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно. По-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefisgentleman.ru.
2: Тихий центр, берег реки, выход из двора в парк, прямо к набережной.
3: Жить в сердце мегаполиса и в гармонии с природой – это искусство. Поэтому жилой комплекс бизнес-класса «Лувр».
2: Идеальное сочетание комфорта, тишины и положения в центре.
3: Жилой комплекс бизнес-класса «Лувр». Искусство жить. Телефон в Екатеринбурге 303-99-99.
4: Застройщик ОСЗ «Нижнесецкий пруд». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Раз, два, три. Поехали! Только до конца мая. Большая распродажа в салоне «Черри Теннет Июль». Раз. Скидка до 550 тысяч рублей. Два. Двойной кэшбэк на карту. Три. Зимние шины в подарок. Три причины приехать прямо сейчас. Тройная выгода в «Черри Теннет Июль» на «Металлургов 65». Спешите. Такого больше не будет. Акция до конца мая этого года.
6: 20 лет. Целая эпоха под эгидой «Геометрия.ру». Мы объединили всех. Диджеев, промоутеров, тусовщиков. Мы вспомнили все. Теперь ваша очередь ностальгии. 30 мая. Юбилейная вечеринка «20 лет клубной хроники Екатеринбурга». Хедлайнеры ночи. Бугамер, Злобин, Николаевич и Кинар, Раевский и другие. Клубное, прошлое и настоящее. Одна ночь с «Геометрия.ру». В ночном клубе «Централ Пойнт» по адресу Малышева, 36. Подробности

0: пилоте.
1: Доброго дня всем лево- и праворульным. В столице Урала 16 часов и 29 минут, а на радиопилот пришло время дорожной сводки. Ее спонсор ООО «СЗ Ривьера Юг». ЖК «Виер Парк». Телефон отдела продаж 273-03-13. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, сейчас на дорогах 7 баллов. Восточная стоит от Первомайской до Декабристов. На Малышево затор от Бажова до Комсомольской. По Блюхера не едется от Мира до Шевской. На Космонавтов тоже баранки не крутятся от Челюскинцев до Электриков. На Учителей Турбинной плотно от Вилонова до проспекта Космонавтов. И нужно потерпеть на Комсомольской от Академической до Малышева. Будьте внимательны и ищите пути объезда.
2: Информация на правах рекламы.
3: Ура! Виер Парк!
4: Со спецпредложениями на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры легко обрадовать близких.
3: Какие классные планировки! Великолепный квартал! До Виер Мола рукой подать!
4: И действительно, выгодные условия на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры. Успевайте! Подробности в отделе продаж Виер Парк. Телефон в Екатеринбурге. 273-03-13. Застройщик ООО «Ривьера Юг». Проектные декларации на наш.дом.рф.

0: Доброго дня всем, у кого компьютер дома стоит не только для работы. В столице Урала 16 часов и 33 минуты, а с вами навигатор, и пришло время рубрики «Игротека». Сегодня новинка для любителей пас, стрелять бодренько. Называется она «Луна Абис», «Лунная бездна», если на наш. Ну и это шутер от первого лица, что сразу стоит пометить. Основные пунктики. Шутер от первого лица в стиле «Bullet Hell». Это ад из пуль, когда очень много снарядов вас всегда летит, и одна из основных фишек игры — это то, что они сделаны очень четко визуально подсвеченными, чтобы между ними можно было лавировать. Вообще по динамике этот шутер похож немножечко, конечно, на Doom, то есть динамика высокая, нужно постоянно двигаться, вот это вот все не на секунду, как акула.
1: Пульки, наверное, медленные.
0: Пули достаточно медленные, да, то есть механика игры все равно настроена на то, чтобы вы могли как-то уворачиваться от всего происходящего. И я бы сказал, почему я отметил эту игру. Понятно, что таких выходит на самом деле ежедневно дофигища. Ну, не ежедневно, но раз в несколько дней. И я выбираю какие-то, в которых фишка есть. Здесь фишка — это стилистика, во-первых. Вообще, история мира такая, что это условный, выдуманный мир. Это не наша планета. Но у этой планеты есть Луна, и вот эта Луна не настоящая! Фейк! Да, это космическая база, скорее, спутник, в недрах которой скрыты исследовательские центры и прочая фигня. А вы играете за заключенного, которому по традиции жанра говорят, мол...
1: Это незнайка на Луне.
0: Да, да, давай-ка история. Вот отправляйся туда, выясни, что там произошло, и вернись, а мы тебя возьмем, да и простим невероятно. У-у-у. Конечно же, да, оказываясь на этой фейковой Луне, вы выясняете, что там творится мракота всякая. И вот я не видел, по крайней мере, настолько ярких примеров в жанре вот этих шутеров быстрых, чтобы так хорошо был прописан мир. Интересно. Динамичные перестрелки вполне себе вот этим симулятором ходьбы разбавляются, где вы просто ходите и пытаетесь найти какую-нибудь еще записку от кого-то там, кто когда-то нормально жил на этой станции, пока все узнать, не пошло по одному месту.
1: Узнать, кто ему нравился в классе.
0: Да, да, да. Здесь действительно очень хорошо написанный мир. Стилистика тоже прикольная. Здесь много кибернетики, да. И есть еще мой любимый жанр, это, я бы назвал это топорная биомеханика, когда не все сделано ровненько, красиво, а видно, что это какое-то живое существо, в которое очень грубо воткнули металлическую
2: мясо
0: часть.
2: Торчит,
1: строгий
2: ага.
1: из Quake 2.
0: Да, да, да, и это просто офигенно выглядит на самом деле, учитывая, что цветовая гамма очень классно с освещением поработали в этой игре, выполнена.
2: Красного очень много.
0: Много
2: прямо,
0: красного
2: да.
0: на фоне серого и черного.
2: Вкусно.
0: В общем, да, если вам нравятся шутеры от первого лица, это определенный проект, мимо которого проходить не стоит, потому что кроме того, что пи-пи-пиу, тут еще много всякого интересного скрыто. И поэтому настоятельно рекомендую заходить на игровые площадки, качайте Луна Абис, ну и в целом, конечно же, живите играючи.
3: Информация на правах рекламы.
4: Керм, гранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От Керамира я в экстазе. Ну как?
5: Шедевр.
4: Шедевр у нас в ванной. Благодаря Керамиру.
5: До конца месяца скидка 17% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду ПИЛОТ.
4: В Керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от Керамир.
5: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
6: Скидка действует до 30 июня 2026 года.

0: Пилот FM.
1: Реклама.
2: Артём, давай купим машину.
3: Какую машину? Стиральную?
2: Нет, импортную.
3: Китайскую, что ли?
2: Да не китайскую, импортную хочу, премиальную.
3: Да где ты ее сейчас найдешь?
2: Как где? В автобан на Металлургов. Поехали.
4: Автобан. Это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. Автобан Импорт. Металлургов 67.
5: Я выбрала квартиру в квартале на Шевской, чтобы у детей было больше свободы, а у меня спокойствие. Дети гуляют в любую погоду, на крытой детской площадке. Школы и секции рядом, а в доме чистая вода благодаря дополнительной очистке. Квартал на Шевской. Там, где начинается счастливое детство.
6: Только до конца мая квартиры с чистовой отделкой в подарок. Застройщик, компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Уралмаркет. С 22 по 24 мая на Плотинке. Локальные бренды, дизайнерская одежда, крафтовые продукты, детский маркет, бесплатная игротека. Берите семью, друзей, питомцев и проведите 3 дня вкусно и душевно. Горького 4А. Вход свободный. На плюс.
8: Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
9: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
8: Ни за что. Я все решу. Уже решил. Всего 100 тысяч, и я банкрот.
9: Правда?
10: Правда. До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 6696. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
11: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
12: Махнуть на юга? Мечта ближе, чем кажется. Даже из города выезжать не придется. С термальным комплексом «Юга» теплый и расслабляющий отдых хоть каждый день.
13: Тематические бани и спа, бассейны и серф-волна, вкусная кухня и комфортное проживание. Идеальный релакс и способ восстановить силы.
12: Термальный комплекс «Юга». Телефон в Екатеринбурге 363-31-00. Карта проезда на yuga.rf.
14: Первый в России фестиваль мотокультуры, музыки и спорта «Движение». Екатеринбург, Верхняя Пышма. 5, 6, 7 июня. В программе зрелищное мотошоу, водное шоу, выступление топовых артистов, елка, чиж, Вячеслав Бутусов, Сергей Бабунец, Северный флот, Сова и многие другие. Впервые в мире первый женский мотофорум. Вход на все площадки в Екатеринбурге бесплатный. Подробности на сайте движение.фан. Движение начинается здесь.
15: Наука – это точность и продуманность. Искусство – это чувство и атмосфера. Мы соединили их и создали место для жизни и планов на будущее, в котором хочется думать, работать, любить и растить детей. Квартиры в квартале «Наука и искусство» в Автузгородке со скидкой 10% до 30 мая. «Атом». Создаем поводы любить город. ООО «АН Атом». Агент по реализации помещений в рекламируемом объекте. Город Екатеринбург. Улица Ленинского, 39. ЖК «Наука и искусство». Застройщик ООО «СЗ Атом Студенческая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Договор по 214 ФЗРФ. Об участии в долевом строительстве.
16: Сыночек, ты уже взрослый. Пора покупать нормальную машину.
17: Купия мода. Просто набери 3808686.
18: Автоцентр «Восток». Амода C5 с выгодой до 450 тысяч рублей забронирован на ваше имя. Доп. Оборудование и 3 ТО в подарок. Березовская кольцевая 4. Автомобильная столица Урала. 3808686.
19: Акция до конца мая 2026 года.
20: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Доброго вечера всем, кто совершил остановку на 104.10. В Екатеринбурге 16 часов и 46 минут. А с вами навигатор, и пришло время подводить итоги конкурса. А это мой багажник. Его спонсор — ЗАО Lucky Motors. Официальный дилерский центр Lucky Motors Havel City на Умельцев 2. Кто не в курсе, мы вот собирали все это время фотографии с вашими багажниками и вами. И прямо сейчас 5 победителей будут выбраны с помощью нашего рандомайзера, которые получат подарки от официального дилерского центра Lucky Motors Havel City.
1: Следить за ходом розыгрыша можно посредством нашей онлайн-видеотрансляции на сайте pilotfm.ru. Я как раз сейчас демонстрирую, что у нас 47 участников. И сейчас мы выясним, кто же получит первый набор инструментов. Это номер 4.
2: Номер 4. Это Татьяна с фотографией багажник любителей походов. Там два симпатичных ребенка в багажнике. Все, супер, багажник тоже симпатичный.
1: Поздравляем. Двигаемся дальше. Под номером 2 появляется номер 34. Но 34 это дубль, к сожалению, так. Поэтому мы перебрасываем. То есть кто-то закинул две фотографии, пришлось одну удалить.
0: А-та-та. Ай-яй-яй.
1: И следующий номер — это 31, тоже из дублей, кстати.
0: О,
1: его
0: вот
1: мы перебрасываем. Номер 23.
0: 23. Это мы можем, это мы умеем. Татьяна под номером 23. Фотография в багажнике, как в женской сумочке. Есть все. И там в натуре есть все. Это холодильник. Поздравляем.
1: Итак, кто же получит третий набор инструментов? Это номер 32. И он тоже из дублей, к сожалению. Поэтому мы перебрасываем. И получаем номер 25.
0: 25. Это Анастасия. Фотография, когда выгрузил дрова из багажника. Получается, там выгружаешь дрова, сажаешь детей тоже.
2: Правильно.
0: Дети в багажнике — тема дня. Поздравляем.
1: Итак, четвертый набор инструментов отправляется номеру 12.
2: 12 от Елены. Фотография «Хочу путешествовать». Здесь симпатичная собаня, ретривер, кажется, если я не ошибаюсь, в багажнике. Супер.
0: Поздравляем,
1: абсолютно.
0: Ну и
1: заключительный набор инструментов отправляется к участнику под номером 40.
0: Под номером 40 у нас Андрей. И фотография с понятным названием. А это мой багажник. Как вы думаете, что там? Там багажник и классическое багажное наполнение.
1: Не обманул.
0: Да, всех поздравляем, ребята. Конечно же, ожидайте, мы с вами свяжемся. Ну и в целом напоминаем, что полезная практика — заглядывать нет-нет, да и да, на сайт pilotfm.ru, потому что это не единственный конкурс, который и сейчас проходит, и вообще будет проходить. Ну а впереди вас ждет выпуск новостей, прогноз погоды и трек из секретной фонотеки.

0: Продолжайте движение. Навигатор.
1: Привет всем, кто желает знать об этом мире больше. На 104.10 настало время очередного выпуска новостей. Его спонсор ООО «Регинос».
2: Мы держим вас в курсе
3: важнейших событий.
2: Новости на Радио Пилот.
4: Добрый день. В Ивделе введен режим ЧС из-за крупного лесного пожара площадью 800 гектаров, его тушит уже второй день. Над ликвидацией возгорания работают 90 человек, задействовано 11 единиц техники, 2 вертолета Ми-8. В Ивделе прибыл министр природных ресурсов области Денис Мамонтов. Совместно со специалистами авиамониторинга он провел обследование лесного пожара, чтобы оценить обстановку, разработать алгоритм дальнейших действий. В течение дня на место возгорания прибудут еще 14 десантников пожарных и 5 парашютистов пожарных. Всего на территории региона в этом году возникло 63 лесных пожара. Общая площадь возгорания составила 1500 гектаров, пишет «Новый день». В Свердловском городе Ревда сегодня прозвучала команда «Внимание! Всем пройти в укрытие!», после чего жильцов многоэтажки увели в подвал. Это была тренировка действий на случай угрозы атаки беспилотников, сообщает издание «Ревда-Инфо». Учебную тревогу объявили сотрудники МЧС возле дома на Интернационалистов 36 в Ревде. По сценарию жители взяли с собой тревожные чемоданчики и документы, затем быстро спустились в подвалы, где провели 10 минут, пока не прозвучал отбой тревоги. При этом в самом подвале уже стоял кулер с питьевой водой, аптечка и несколько инструментов. Футбольный клуб «Урал» обратился в экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза по итогам первого стыкового матча с махачкалинским «Динамо». Как сообщили в пресс-службе клуба, руководство просит комиссию оценить 2 спорных эпизода встречи. Один из них – это засчитанный гол, заявление которым ранее делал президент «Урала» Григорий Иванов. Второй вопрос – это неназначенный пенальти в ворота соперника. Напомню, матч «Урал-Динамо-Махачкала» прошел в Екатеринбурге. Наш клуб проиграл со счетом 0-1. Ответная встреча состоится в Каспийске 23 мая. Заболеть из-за холодного воздуха из кондиционера невозможно. Однако есть другие факторы риска, которые напрямую могут сказаться на здоровье. Система охлаждения способствует распространению инфекции и ослаблению иммунитета дыхательных путей, пишет газета «РУ», ссылаясь на экспертов. Причиной этого может быть плохое обслуживание техники. Самым опасным заболеванием, которое может поселиться в кондиционере или системах охлаждения, врачи называют легонеллез, сообщает газета «РУ». Звезда «Эйфории» и «Дюны». Американская актриса Зендея снялась для нового выпуска журнала «Эль». Снимки опубликованы на сайте издания. Актриса, в частности, предстала на обложке в откровенном топе «Луи Виттон», которые дополнили серьги ювелирного дома «Тиффани энд Компани». Ранее в интервью журналисту Алексису Акиова Зендея рассказала о проектах, которые вышли и которые еще выйдут, пишет «Лента.ру». Официальный доллар 70.79, евро 83.27.
5: Информация на правах рекламы.
6: В «Хавейл Регинос» майские скидки. Только до 25 мая 2026 года. 15 новых кроссоверов «Хавейл Джолион» по специальной цене. Успей стать обладателем крутого кроссовера «Хавейл Джолион» с невероятной выгодой в «Регинос» в Екатеринбурге. На Гурзуфской 63 и на Высоцкого 3.
7: То солнце светит, то тучи сгущаются вроде. На пилоте пару слов о погоде.
8: Спонсор прогноза погоды ООО «Специализированный застройщик УГМК Нагорный».
9: Завтра в Екатеринбурге снова дождиком нам угрожают, непродолжительным, около 16 часов. На термометре днем до плюс 24, утром плюс 18, вечером плюс 20. В общем и целом облачное небо, ветер подует северо-западный, умеренные 5 метров в секунду.
10: У тебя вот это вот непродолжительный около 16 часов, это как следующая остановка 8 марта.
11: Пилот FM.
12: Реклама.
13: Жилой комплекс «Никольский» от УГМК «Застройщик» – ваш новый уровень жизни. Расположенный в самом сердце города, рядом с парком, он объединяет комфорт и стиль. Фитнес-клуб с панорамным бассейном, гранд-лобби с личным входом в ресторан, большой двор-сад в формате патио для вашего отдыха. Здесь можно быть собой. В мае вы можете купить квартиру с рассрочкой 0% на 2 года. Начните новую жизнь в ЖК «Никольский».
14: Рассрочка от застройщика. ООО «Специализированный застройщик УГМК Екатеринбург». Предложение действует до конца мая этого года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
15: Новая музыка. Все.
3: секретной фонотеке «Радиопилот».
5: Информация на правах рекламы.
11: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
12: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 707 98 48. 8 800 707 98 48.
15: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.

0: Екатеринбурге 5 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Набухли почки, весной тепло. А ездишь в старом-то авто? Тебе пора в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская, 77.
3: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Доброго вечера всем, кто бросил якорь на волне пилота. В столице Урала 3 минуты 6, а с вами вечерний
1: навигатор.
0: У микрофонов Эдуард Булашов, Андрей Дашкин и Валя Баталова. Генеральный спонсор навигатора ООО «Специализированный застройщик. Правобережный Новый город».
2: Отдельный привет всем зрителям. Вы всегда можете примкнуть к их числу. Подключайтесь к видеотрансляции в HD-качестве на сайте pilotfm.ru либо в группе «Радио Пилот ВКонтакте».
3: У меня для вас такая относительно взрослая тема. Мир меняется, значит, функции привычных нам вещей тоже. И вот кровать больше не то место, где помимо непосредственно сна люди там отдыхают и интиму предаются. В недавнем опросе россияне признались, что чаще едят и плачут в постели, чем занимаются сексом. Более 4000 взрослых опросили, для чего они вот используют кровать помимо сна.
2: Для чего плачут в кровати?
3: Да, около трети.
2: Потом спать в мокром.
3: Около трети россиян регулярно завтракают, например, в постели. В Москве этот показатель почти достигает половины опрошенных.
2: Крошка моя, я по тебе скучаю.
3: Да, да. И именно в Москве также распространена привычка плакать в постели, по большей части. Помимо этого, чуть меньше трети жителей России признаются, что едят в кровати вообще в течение дня. Периодически там не только завтраки, а вообще ночные перекусы тоже распространенный сценарий.
0: Слушайте, вот что я хочу сказать. Люди, которые прям глубоко осуждают тех, кто нет-нет, да и да, поест в кровати. Вы просто не хотите быть счастливыми, вот что я считаю.
2: Мне кажется, это все, это один день человека. Он поел в кровати, потом поплакал над своей жизнью, потому что она такая, вот что я ем в кровати, что это происходит?
0: Я рассказываю вам лайфхак. Ладно, пришло время показывать свою настоящую личность в эфире.
2: У тебя пакет в кровати?
0: Нет, смотрите. Вы собираетесь смачно порубать в кровати. Это ваш план на вечер.
3: Так.
0: Надеваете футболку, которую вам надо положить в стирку.
2: Так.
0: Вы едите, а
2: из-под
0: потом
2: одеяльника.
0: Заворачивайте. Вот так вот, как подол. Поднимаете вот так вот, оп, и вместе с этими крошечками, с футболкой идешь до ванны, и в раковину крошечки, оп, футболку в стирку. Ты чист, кровать. Порядке, ты порядочный человек, который просто хочет жить.
2: Мне кажется, не все будет в футболке.
3: Ну, как будто бы, да, что-то да.
0: Ну, потому что не надо, как будто ты типа волк, пожирающий дичь.
2: Остальное вымываем слезами.
0: Ладно, давайте поговорим о том, что у нас происходит на дорогах. Там, как сообщает сервис Яндекс.Карты, 7 баллов. Блюхеры и проезжие стоят от Гагарина до Краснодарской. На Восточной и Фурманово пробка от Первомайской до 8 марта. Ситуация не радует нам Малышева от Гагарина до Комсомольской. На Учителей турбинные колеса не крутятся от Сулимова до Космонавтов. И нужно потерпеть на Комсомольской от Академической до Педагогической.
3: Рассказывайте, где еще больше стоится, чем едется. Присылайте сообщения нам на автоответчик по номеру 373-1010. По итогам недели самый активный помощник получит приз, а еще один подарок разыграем чуть позже в конкурсе «Число Пи».
2: Прямо по курсу рубрика «Афиша».
4: Реклама. Говорят, женщины и мужчины с разных планет.
5: Это только до момента, пока у них не появится общая орбита.
4: И квартира в орбите.
5: ЖК «Орбита». Современные квартиры с мастер-спальнями, гардеробными и просторными кухнями-гостиными. Детская игровая прямо в холле. Приватные тенистые дворы. И только до конца месяца скидка 10% или отделка в подарок.
4: Звоните 343-00-26. «Орбита». Притяжение дома.
6: ООО «Специализированный застройщик. Правобережный Новый город». Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Боитесь, что с пробегом, значит, убитый? Забудьте! В Акаме автомобили с пробегом только те автомобили,

0: Светодиод 96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: О, светодиод. УГРН 116-965-81-15-330.
2: Алло! Я в Сочи! Погода супер!
3: Мотив. Теперь и в Краснодарском крае. Говорит и показывает Урал.
4: Подробности на мотивтелеком.ру.
5: Зайчик, купи чинганчик.
6: Что? Лена, какой еще чинганчик?
5: Ну как какой? Большой, вместительный. Может, красненький.
7: Автоцентр «Восток». Официальный дилер «Чанган» в Березовском. Новенький «Чанган» с выгодой в мае до 670 тысяч рублей. Доп. Оборудование и 3 ТО в подарок.
6: Березовский, так рядом же, поехали!
7: Автоцентр «Восток». Березовский, Кольцевая, 4. Автомобильная столица Урала. 380-8686.
8: Керм, гранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От керамира я в экстазе. Ну как?
9: Шедевр.
8: Шедевр у нас в ванной. Благодаря керамиру.
9: До конца месяца скидка 17% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду «Пилот».
8: В керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от керамир.
9: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
10: Скидка действует до 30 июня 2026 года.
11: Вы прораб и у вас на объекте ремонт? Тогда звоните в Петрович Анне.
12: Анна, плитка.
13: Анна, сухие смеси.
14: Анна, вы просто песня.
11: Потому что Анна, как и любой сотрудник Петровича, поможет рассчитать и оформить доставку материалов для строительства точно ко времени. Без поездок в магазин и без остановок в работе. На объекте идет ремонт. Звоним в Петрович.
15: Подробнее на petrovich.ru. ОСТД Петрович, Санкт-Петербург. УКРН 106-784-754-56-55.
16: Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
17: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
16: Ни за что, я все решу, уже решил. Всего 100 тысяч, и я банкрот.
17: Правда?
8: Правда. До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
18: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
19: Представляешь, купил квартиру мечты от Синицы на набережной. Утром горы, вечером прогулки у воды.
16: Звучит идеально. А я ищу в центре. В институте. Тут пешком до центра 10 минут и парк рядом.
20: У Синицы есть квартиры для любого образа жизни. По стартовым ценам с отделкой на выбор. Синица. Вам это близко.
21: Застройщик ОАЗ Синица.реформа 1. Проектная декларация на наш.дом.рф. ФЗ 214.
22: Друг продает отличный автомобиль, но не хватает денег? Оформить кредит на любое авто можно в Atlantic Pro. Таганская 77.
23: Кредит предоставляет по УТБ. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
24: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: спонсор рубрики «Афиша» ООО «Вермол». ТРЦ «Вермол». Доброго вечера всем, кто еще не знает, как с этой пятницы после работы поступать. В столице Урала 14 минут 6, а с вами навигатор, и сейчас узнаем, может, куда-нибудь себя сводить можно в рубрике «Афиша».
1: Конечно, можно, особенно в театр, например, да, в 7 вечера сегодня в Театроне на Ленина 38А покажут комедию «Две дамочки в сторону севера». Спектакль по французской пьесе. Две сестры, которые всю жизнь провели в ссорах, оказываются вынуждены вместе отправиться в поездку, которая в итоге меняет все между ними. Билет стоит 800 рублей, 18+. В 19:30 в Коляда театре на Ленина 97 покажут экспериментальный драматический спектакль 2+2. Две одноактные пьесы, одна для двух актрис, другая для двух актеров, соответственно. И обе постановки объединены темой любви и одиночества. Билет стоит 1200 рублей, 18+. В это же время в баре «Руки вверх» на Радищева 25 пройдет стендап-шоу Валерии Яковлевой в формате импровизации с залом без заготовленных шуток. На шоу будет вестись съемка, так что в интернет вы тоже попадете, имейте это в виду. Билеты от 2100 рублей, 18+. В 8 вечера шоу «Уральских пельменей. Загореть не встать» пройдет во Дворце молодежи на Ленина 1. Новое шоу на пороге лета, соответственно, можно сходить, зарядиться позитивным настроем на отпуск.
2: Но у них обычно два показа, то есть обычно в пятницу и потом в субботу.
1: И в субботу, да, еще тоже, действительно. Билеты от 4500 рублей, 12+. В это же время в Максимилинсе на Куйбышева 44D пройдет концерт группы «Краски». Программа из лучших песен их репертуара, ведущий, танцоры, световое лазерное шоу, конкурсы и призы. В общем, будет красочно. Билет стоит 3000 рублей, 18+. В любом случае, что бы вы ни выбрали, пусть этот вечер запомнится вам чем-то приятным.
3: Информация на правах рекламы.
4: Веермолу 5 лет. Скажем празднику привет.
5: 6 июня отпразднуем с размахом. Вас ждут сюрпризы, сладкие угощения и подарки. Блогеры Женяша, Виола Ви, Лисюша и другие. Грандиозный сброс шаров и большие концерты Олега Майами и Ольги Серябкиной.
4: Веермол. 6 июня. 0+.

0: Доброго вечера всем, кто путешествует по столице Урала вместе с пилотом. В Екатеринбурге 17 часов и 19 минут, а с вами навигатор, отправляющийся узнавать, что происходит в мире в страничке вокруг света за 60 секунд.
1: В Норвегии уже какое-то время 14-летний школьник ворует автобусы. Недавно вот его снова задержали. За последние полгода это уже третий случай. Парень угоняет рейсовые автобусы, спокойно едет на них десятки, то и сотни километров. И последний раз проехал 300 километров, никто из пассажиров вообще даже и не заподозрил.
2: То есть он с пассажирами угоняет?
1: Да, да. И самое удивительное, он не хулиганит, никаких аварий не устраивает. Он просто очень любит автобусы. Вот это тот самый человек, у которого мечта управлять автобусом.
2: А пассажиры не заподозрили что-то странное, когда ребенок сел? Или у него накладные усы и кепка?
1: Непонятно совершенно.
0: Я вот думаю, что... Ну, пока он маленький, наверное, ничего же его сильно не посадят никуда.
1: Но его останавливают, да, его не садят. Ну, то есть, как бы, какие-то, наверное, к родителям его есть вопросы.
0: Однажды-то, наверное, все-таки начнут, когда он совершеннолетний будет.
2: Там уже будет полицейский автобус.
0: Я тоже думаю, да. А их глупость заключается в том, что перевозят в автобусах, он и этот угонит, тоже поедет куда-нибудь.
1: А в Японии блогер получил в сети популярность после того, как 3 года тренировался по программе главного героя из аниме One Punch Man. Для тех, кто не знает, Сайтама, так главного героя зовут, убойно тренировался каждый день, пока не облысел и не обрел силу, благодаря которой он любого соперника побеждает с одного удара.
2: Сила потерянных волос.
1: И японский блогер недавно завершил 3-летний челлендж по тренировкам Сайтамы. Каждый день он делал 100 отжиманий, 100 приседаний, 100 скручиваний и бегал 10 километров. Начал в апреле, соответственно, 23-го года, в возрасте 42 лет, между прочим. И ровно через 1096 дней без единого пропуска закончил.
2: Ну, я посмотрел фотографии, действительно подкачался.
1: Хорошо выглядит,
0: вопрос,
1: да, это
0: правда. Вопрос, по волосам?
1: Волосы на месте.
0: Не докачался.
2: Ну, пусть выдергивает. Раз такой сильный.
0: Ладно, ребята, прямо по курсу вас ждет конкурс «Число Пи». Для участия набирайте 237-104.
3: Информация на правах рекламы.
4: Я, Константин Заруцкий, он же академик, лично использую и вам рекомендую удобный и выгодный продукт от Супротек. Топливную присадку СГА в удобной бокс-упаковке. Чистит и смазывает всю топливную систему, снижает расход топлива. Звоните. 384-77-66. Улица Куйбышева, 61.
5: Реклама. Вызов. Это почувствовать атмосферу спортивного праздника.
6: Вызов. Проверить себя, как спецназовец.
7: И побывать в настоящей пожарной машине.
8: А еще послушать лекции по безопасности.
5: Вызов. Это чемпионский лабиринт, веревочный парк, спецтехника и настоящие спасатели рядом.
7: Мам, пойдем!
5: Вызов. Новый формат активного отдыха и всероссийские соревнования спецназа. С 28 по 31 мая. Полигон Свердловский. Вход свободный.
9: 12+.
10: На старт. Внимание. Шаг.

0: карта проезда на шартаж-дефис-пляж.рф.
1: Утро доброе – это когда завтрак из трех блюд.
2: Завтрак от 259 рублей.
3: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
4: Махнуть на юга? Мечта ближе, чем кажется. Даже из города выезжать не придется. С термальным комплексом «Юга» теплый и расслабляющий отдых хоть каждый день.
5: Тематические бани и спа, бассейны и серф-волна, вкусная кухня и комфортное проживание. Идеальный релакс и способ восстановить силы.
4: Термальный комплекс «Юга». Телефон в Екатеринбурге 363-31-00. Карта проезда на юга.рф.
6: Че, так и будешь два раза дороже бензином заправляться? Ставь ГБО на Джек-Гроб. Переходи на газ. Пора с этим разобраться. 26 АГЗС. Установка ГБО. Селькоровская 11/4. Телефон 388-04.
7: Джек-Гроб. Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
8: Не искать, а выбирать приехали в Автобан Березовский.
7: Черри, Белджи, Теннет, в Автобан. На любой цвет и бюджет.
8: О,

0: Иван Березовский. Приезжайте.
1: Акция до конца мая.
0: Вечер большого бокса от русской медной компании. Абсолютный чемпион мира Дмитрий Бивал возвращается в ринг RCC. Его соперник, мощный претендент из Германии Михаэль Айферт. На кону мировые титулы и статус сильнейшего. 30 мая. УКМК-арена. Не пропусти главное боксерское событие этой весны.
2: 15+.
3: Многие автовладельцы годами не могут найти надежный автосервис для своего автомобиля. А я нашел. И теперь точно знаю, что мне нужен Prime Service. И не только мне. Prime Service – сертифицированный автосервис для гарантийных и постгарантийных автомобилей. Суперпрофессиональная и честная диагностика без навязывания дополнительных услуг. Комплексный ремонт с гарантией по адекватным ценам и видеоконтроль всех рабочих процессов. Prime Service. Студенческая, 80/2. Prime196.ru. Беспокоит отеки, тяжести, сосудистые звездочки на ногах? Избавьтесь от варикоза с легкостью с многопрофильной клиникой европейского уровня «Парацелис».
4: Профилактика и все виды лечения варикоза. Консультация специалистов-фрибологов. Лечение без операций и малоинвазивные операции одного дня. Быстрое восстановление благодаря лазерным технологиям и современному оборудованию.
3: Обратитесь в наш медицинский центр «Парацелис». Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
5: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалистов.
6: Дом – не просто стены. Это семейный уют, традиции и уверенность в будущем. А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со «Спартекс». «Спартекс» – строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр. «Спартекс» – строим будущее сегодня. Екатеринбург, Вайнера 66, сайт spartex.pro.
7: Ночь, улица, фонарь, аптека. Езжай 60, я вижу знак. Но ехать так я буду четверть века. Давлю на газ. А что не так? Поэт писал, начнешь опять сначала. Но шанс второй дорога не дает. Остановись. Когда устал ты, не ускоряй прекрасной жизни ход.
8: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».

0: спонсор конкурса число Пи ООО «Уникум Плюс». Официальный дилер Амода и Джейку. Росточная, 38. Добрый вечер всем, у кого есть счастливые числа, несчастливые числа, числа платежей по кредиту. В Екатеринбурге 17:30, а с вами навигаторы, пришло время конкурса.
1: Число Пи.
2: Дозвонился к нам Алексей, работающий в РЖД, занимается осмотром вагонов. Привет!
3: Привет!
4: Да, ребята, всем привет.
2: Расскажи,
4: привет.
2: Какие вагоны осматриваешь, пассажирские или с грузами?
4: Грузом.
2: А вот не попадался?
4: Колесико спустило, поднакачали.
2: Ага, а не попадался тебе, Дмитрий, в вагоне с углем несколько дней назад?
0: Чумазенький мальчик никогда не завалялся?
2: Который высшим уехал из Екатеринбурга.
3: Случайно.
2: Не видел этот ролик, где парень говорил, что не выйдет на смену, потому что в вагоне с углем едет сейчас в сторону Тюмень?
4: Ну, он, наверное, счастливый был.
3: Вот такой, на самом деле.
2: Замаскировался в кучке.
0: А вообще, правда, не бывало такого в практике, что кто-то зашкерился в вагоне, а ты его нашел во время осмотра?
4: Ну, всякое бывает.
3: А, случается.
2: То есть были случаи какие-то.
0: Ну, потому что так-то, на самом деле, на товарники любят всякие дрейфующие бездомные запрыгнуть и прочее.
2: Они считают, что это какая-то романтика в этом есть. Скажи нам, Алексей, число 46, как ты считаешь, оно тебе будет приносить удачу или нет?
4: Ну, четверочка такое. Хорошая цифра.
3: Нравится тебе четверочка?
2: У тебя 4 числа день рождения или просто на стульчик похожий хочется присесть?
4: 24-го.
0: Нет, четверочка хорошо, потому что лицо, корпус, лицо. Это нормально.
2: Четверочка само по себе хорошо. 5-5 отлично, как нам известно, да. В общем, 46 у нас для тебя число и три варианта того, что это число может означать. Один из них правда. Отгадаешь, какой же именно, тогда подарок будет твоим. Итак, 46.
3: Возможно, это количество зубов у крокодила. Либо именно столько штатов входит в состав США. А возможно, ровно столько лет назад вышла игра «Пакман».
2: Что же из этого действительно 46? Штатов США, зубов у крокодила или нет с выхода игры Пакман?
4: Пакман, США и... крокодил.
2: И крокодилу зубья. Да-да, сколько же в итоге чего? Как считаешь?
4: Ну, пускай будет это
2: США. США, количество штатов в составе США. Ну что ж, мы принимаем твой вариант ответа, но там их больше, их там 50 все-таки. Не расстраивайся, звони в другой раз, 237-104. Ну это еще пока.
0: Я думал, что есть 51-й штат, как раз когда конкурс готовили, а потом я посмотрел, и такой, они все называют 51-м штатом, что забрать хотят.
2: Алло.
0: Добрый вечер.
2: Как зовут тебя?
5: Антоха. Владимир.
2: А как-то очень непохоже.
5: Как там у тебя?
0: Чё, как?
2: А я спросил, как тебя зовут? Мне показалось, ты сказал Антоха. Ну, в общем, Владимир, стоит ли повторить задание для тебя, или ты готов сделать свой выбор?
5: Нет. Зубов больше, штатов 50.
2: Значит,
5: 46 Пакман.
2: 46 Пакман. Действительно, 22 мая 1980 года в Японии вышла та самая игра Пакман.
0: Да, тогда-то он был еще вака-вака-вака-вака, а сейчас он уже вака.
2: Не, ну слушай, он на самом деле на 6-м месте из 50 самых узнаваемых героев видеоигр.
3: Ну не мудрено.
2: И там в этой игре было 255 уровней, из которых...

0: пилот.
1: Добрый вечер всем пробочникам и пробочницам. В Екатеринбурге 17 часов и 36 минут, а на радио «Пилот» пришло время дорожной сводки. Ее спонсор ООО «СЗ Ривьера Юг», ЖК «Виэрпарк». Телефон отдела продаж 273-03-13. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, на дорогах 8 баллов. Блюхеры и проезжие стоят от Шадринского переулка до Краснодарской. На Малышево не радует ситуация от Гагарина до Комсомольской. Пробка классическая на Восточной от Первомайской до Декабристов. Тоже неудивительно, что толчья на Учителей и Турбинной от Сулимова до проспекта Космонавтов. Но Сулимова и Смазчиков не едется от Учителей до Восточной, и нужно терпеть на Комсомольской от Первомайской до Педагогической и от Педагогической до Малышева. Будьте внимательны и ищите пути объезда.
2: Информация на правах рекламы.
3: Ура! Виэрпарк!
4: Со спецпредложениями на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры легко обрадовать близких.
3: Какие классные планировки! Великолепный квартал! До Виэрмола рукой подать!
4: И действительно, выгодные условия на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры. Успевайте! Подробности в отделе продаж Виэрпарк. Телефон в Екатеринбурге. 273-03-13. Застройщик ООО «Ривьера Юг». Проектные декларации на наш.дом.рф.

0: Реклама.
1: Строим новое!
2: Ремонтируем любимое!
1: Покупаем докер! Торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов. Все для дома, строительства, ремонта и интерьера. Бахчеванжи 2Б. Подробности на сайте docker.ru.
3: Я выбрала квартиру в квартале на Шевской, чтобы у детей было больше свободы, а у меня спокойствие. Дети гуляют в любую погоду. На крытой детской площадке. Школы и секции рядом. А в доме чистая вода благодаря дополнительной очистке. Квартал на Шевской. Там, где начинается счастливое детство.
4: Только до конца мая квартиры с чистовой отделкой в подарок. Застройщик, компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Как много всего нужно купить для ремонта ванной? Как при этом не потратить лишнего? Нужна ванна.
6: Академия сантехники.
5: Смесители.
6: Академия сантехники.
5: Водонагреватель.
6: Академия сантехники. Амундсена 103, Татищева 54. Базовый переулок 47В.
7: Алло, я в Сочи. Погода супер.
8: Мотив. Теперь и в Краснодарском крае. Говорит и показывает Урал.
9: Подробности на motivtelecom.ru.
10: Коробки «Автомат», ДСГ и «Пауэршифт». Квалифицированный ремонт в АКПП-центре Екатеринбург. Гарантия на все работы. АКПП-центр Екатеринбург. Профессиональный подход к решению проблем с коробками «Автомат» любых модификаций. АКПП-центр Екатеринбург. При замене масла компьютерная диагностика в подарок.
11: Подробности по телефону 271-00-11. АКПП-центр Екатеринбург. Краули 182, литера И.
12: Киберпятница в Брайтфит. Только 22 мая этого года. Вау, скидки на фитнес. До 60%. Раннее бронирование на сайте brightfit.rf или по телефону 344-0355.
13: Предложение не является публичной офертой, имеет возрастные ограничения и может измениться в любой момент.
14: Мы более 20 лет занимаемся септиками. Сотрудничаем с 25 заводами. Гордимся быть экспертами по загородной канализации. Но главное для Лос Маркет – ваше доверие.
15: Спасибо! Приехали, подсказали, замерили и грамотно установили.
14: Лос Маркет. Все виды септиков. Профессиональный подбор, честный монтаж. Лос Маркет. Телефон в Екатеринбурге 328-2500. Подробности на losdefismarket.ru.
16: Керамгранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От керамира я в экстазе.
17: Ну как?
18: Шедевр.
17: Шедевр у нас в ванной, благодаря керамиру.
18: До конца месяца скидка 17% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду «Пилот».
17: В керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от керамира.
18: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
19: Скидка действует до 30 июня 2026 года.
20: Саш, может, все-таки фары сделаем? Дети в сад, темно уже.
21: Ой, опять эти поиски. То отзывы жуткие, то сервисы сомнительные, то ожидания по 2-3 дня.
20: А у Лены муж светодиод 96 ставил. Отзывы там отличные, компания с богатой историей. Все за день сделали и с гарантией.
21: Поехали, скажи адрес.
20: Конечно, Хасановская, 2. Давай позвоним им. 239-50-40.
21: Светодиод 96. За нами не нужно переделывать.

0: Бэйл на Умельцев 2. Lucky Motors, Lucky Motors. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Че, так и будешь в два раза дороже бензином заправляться? Ставь ГБО на Джек-Гроб. Переходи на газ. Пора с этим разобраться. 26 АГЗС. Установка ГБО. Селькоровская 11/4. Телефон 388-04. Джек-Гроб.
2: Сидоров, о чем ты только думаешь? Контрольные не за горами.
3: Я мыслю шире, Марья Ивановна. Каникулы не за горами.
4: Планировать каникулы в Лим-Попо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, сауны и фудкорт.
5: Лим-Попо. Веселье не за горами.
6: Екатеринбург, Щербакова 2. Лим-попо-парк.ру.
7: ОКИТ Екатеринбург. ОГРН 108-667-10-08-907. 0+.
8: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Добрый вечер всем, кто остановился на 104,1. С вами в эфире «Вечерний навигатор». И хотелось бы обратить внимание наших слушателей: на сайте pilotfm.ru есть раздел «Забота пилота», где мы призываем людей к участию в благотворительных акциях различных. И сейчас там информация размещена о мальчике Андрее Уварове. Ему в 2022 году еще поставили тяжелый диагноз — прогрессирующая мышечная дистрофия Дюшена. И, к сожалению великому, нету в России у нас лечения. Сейчас Андрей находится на поддерживающей терапии, но поскольку прогрессирует заболевание, это только оттягивает какие-то ухудшения, и у него есть только один шанс — это лекарство в виде капельницы, которое может исправить поломанный ген. Лекарство это стоит 247 миллионов рублей. Мы все понимаем, что это абсолютно неподъемная сумма для его мамы, и только с нашей вот общей помощью мальчик может получить возможность вылечиться от своего недуга. Все деньги будут направлены на оплату расходов по приобретению лекарства.
1: Подробности и кнопка «Помочь» у нас на сайте pilotfm.ru, а документы и подробная информация имеются на сайте фонда «Анна-Мария».

0: Продолжайте движение. Навигатор.
1: На 104 пришло время выяснить, что происходит вокруг нас из свежего выпуска новостей. Его спонсор ООО «Автобан Запад Плюс». «Автобан» – импортно-металлургов 67. Более 200 авто из Европы, Китая и Кореи.
2: Мы держим вас в курсе
3: важнейших событий.
2: Новости на Радио Пилот.
4: Добрый вечер. Москва готовит обращение в ООН и ОБСЕ после атаки ВСУ по педагогическому колледжу в Луганской области. В момент удара в колледже и в общежитии находились 86 подростков. Под завалами могут находиться до 18 пострадавших, студенты и педагоги. Власти России намерены добиваться международной реакции. Готовится официальное обращение в адрес Верховного комиссара ООН по правам человека, генсека ОБСЕ, главы Совета ООН по правам человека. Об этом сообщила новый российский омбудсмен Яна Лантратова, пишет Лента.ру. Городской выпускной в Екатеринбурге состоится 26 июня на самой большой арене города – ОГМК-арене. Площадка соберет около 15 тысяч ребят из разных школ, их учителей и родителей. ОГМК-арена имеет все необходимое техническое оборудование для проведения масштабных событий и не зависит от погоды, отметил вице-мэр Екатеринбурга Константин Шевченко. В этом году школы Екатеринбурга окончат более 8 тысяч 11-классников, более 19,5 тысяч учеников 9 классов, отмечает «Новый день». В эти выходные в Екатеринбурге перекроют несколько улиц, изменят маршруты автобусов ради спортивного мероприятия. В субботу, 23 мая, состоится забег РФ. Дистанцию проложат в микрорайоне Новокольцовский. Первое ограничение будет с 10 утра завтрашнего дня до ночи воскресенья на четной стороне Экспо-бульвара. С 7 утра субботы до 14:30 закроют части Экспо-бульвара, улицы Универсиады, Новосинарского бульвара, улицы Столетия Уральского университета. Автобус номер 56 пойдет только до остановки «Птицефабрика» в это время. Автобусы 65, 66 и номер 44 без заезда в Новокольцовский, пишет Ядин. Жара пришла на Средний Урал надолго. В предстоящие выходные Росгидромет обещает очень теплую погоду, плюс 26-29 днем, небольшие дожди. Далее на неделе до четверга тоже ожидается жара и дожди со вторника по среду. Температура составит от плюс 25 до плюс 28 градусов. В четверг уже плюс 21 днем. Конец мая, начало июня будут дождливыми, в меру прохладными. Днем от 17 до 21 обещают погодные интернет-ресурсы Яндекс.Погода, ГИС.Метео и Волтвезе. Всероссийский центр изучения общественного мнения ВЦИОМ представил новые данные о рейтингах доверия политикам. Так, уровень одобрения деятельности президента составил 69,4% с ростом на 2,6% за неделю. У российского правительства уровень одобрения 40,7% плюс 1,8%. Среди партий лидирует «Единая Россия» с результатом 33,1%. Далее КПРФ и партия «Новые люди», набравшие по 11,7%. При этом «Новые люди» улучшили рейтинг на 2,6%, коммунисты утратили 0,2%. У ЛДПР рейтинг доверия 9,7%, у «Справедливой России» 4,4%, сообщает ВЦИОМ. Опрос проводился с 11 по 17 мая. Официальный доллар 70,79, евро 83,27.
5: Информация на правах рекламы.
6: Артем, давай купим машину.
7: Какую машину? Стиральную?
6: Нет, импортную.
7: Китайскую, что ли?
6: Да не китайскую. Импортную хочу. Премиальную.
7: Да где ты ее сейчас найдешь?
6: Как где? В «Автобан» на «Металлургов». Поехали.
8: «Автобан» – это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. «Автобан Импорт». «Металлургов 67».
9: А солнце светит, потолще сгущаются вроде.
10: На пилоте пару слов о погоде.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «ЦС Моторс». Официальный дилер «Хавейл» на «Космонавтов-3».
11: В субботу на этой неделе еще немного потеплеет. Температура воздуха в течение дня от 18 до 24 градусов выше нуля. Подует умеренный северо-западный ветер, его скорость 5 метров в секунду. Обещают облачное небо и снова какой-то небольшой дождь по прогнозу около 4 часов.
12: Ну, 4 часа – это не продолжительность, напоминаю, это время, в которое он ожидается. Что, паниковать не стоит.
13: Пилоты.
14: Реклама.
15: По
3: Почувствуй ритм обновленного Havail Jolion. Более динамичный, технологичный, дерзкий. В CS Motors на проспекте Космонавтов 3. Новый Havail Jolion от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Проспект Космонавтов 3. 343 13 42. Пройди тест-драйв, получи кофе в подарок. Реклама, не оферта. Стоимость автомобиля действительно на 1 мая 2026 года. Подробности в отделе продаж.
13: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
5: Информация на правах рекламы.
14: Осторожно, «Эксит» покоряет с первого тест-драйва. Хватит выбирать между «хочу» и «можно». Премиальный кроссовер без премиальной цены.
15: До 31 мая этого года только 11 автомобилей «Эксит TXL» по специальной цене от 3,5 миллионов рублей. Путешествие на двоих в подарок. Приезжайте в «Эксит Автобан» на Металлургов 67 и Селькоровскую 23. Цена указана на модели TXL Flagship 2024 года с учетом максимальной выгоды по программе Trade-in. Условия акции уточняйте в дилерских центрах.
16: Exceed. Born for more.
13: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 6 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.
3: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Радиопилот.
1: Доброго вечера всем, кто вращает колеса по дорогам столицы Урала вместе с пилотом в Екатеринбурге. 7:03, а с вами вечерний
2: навигатор.
1: У микрофонов Эдуард Булашов, Андрей Дашкин и Валя Баталова, генеральный спонсор навигатора, ООО «Специализированный застройщик», правобережный Новый Город.
3: Всегда можно стать к нам чуточку ближе, присоединяйтесь к видеотрансляции у нас на сайте pilotfm.ru, либо в группе «Радио Пилот» ВКонтакте.
4: В Беларуси недавно появился необычный арт-объект. Называется он «Весы из СССР». На них можно бесплатно встать и узнать свой вес в картошке. Одна картошка примерно 105 граммов. Вот это вот берут число.
3: Ладно,
4: собственно,
3: один клубень. Хорошо,
4: да,
3: прикинули.
4: Похожая история была в конце этого года в Москве на Арбате. Там в честь Нового года появились весы, измеряющие вес людей в мандаринах. И туристы там обрадовались сильно. Коренные москвичи вот были недовольны. Почему-то,
3: потому что,
4: возможно,
3: мандаринов никому не давали, просто говорили, сколько в тебе могло
4: быть. Наверное, да. Я не знаю почему, но это напомнило мне, что вот как-то посчитать, сколько енотов влезет в человека.
3: А, да, был какой-то
4: два, если что. Все еще два.
1: Послушайте, это с самого начала задумка неправильно реализована, потому что по-настоящему, типа, советские весы, это должны быть те, на которые ты положил килограмм чего-то, а там два, потому что, вот, СССР-то у нас килограмм два весит!
3: Там продавщица просто пальчиком надавливает незаметно. Вот те два и вышло.
1: Ладно, давайте поговорим о том, что у нас происходит на дорогах. Там, как сообщает сервис Яндекс.Карты, 7 баллов. Блюхеры и проезжие встали от Шадринского переулка до Краснодарской, не едется по Восточной от Советской до Декабристов, пробка на Комсомольской от Академической до Педагогической, затор по классике на Учителей и Турбинной от Вилонова до проспекта Космонавтов, и нужно на Челюскинцев потерпеть от Гражданской до Восточной.
4: Ну а если вот так вышло, что вы прямо сейчас стоите в пробке, о которой мы не рассказали, сообщите о ней на наш автоответчик по номеру 373-1010. В эфире прозвучите, приз получите, а еще один подарок, кстати, разыграем чуть позже в конкурсе «Городской квест».
3: Прямо по курсу рубрика «Афиша».
5: Вечерний навигатор вещает для вас. С ним лучше в пробках стоять полюбас.
6: Реклама. Говорят, женщины и мужчины с разных планет.
7: Это только до момента, пока у них не появится общая орбита.
6: И квартира в орбите.
7: ЖК «Орбита». Современные квартиры с мастер-спальнями, гардеробными и просторными кухнями-гостиными. Детская игровая прямо в холле. Приватные тенистые дворы. И только до конца месяца скидка 10% или отделка в подарок.
6: Звоните 343-00-26. «Орбита». Притяжение дома.
7: ООО «Специализированный застройщик», правобережный Новый Город. Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: Центр проверенных автомобилей с пробегом «Уникум» на автомагистральной 45. Продажа, обмен, кредитование. Звоните 344-3000. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Не стыдно?
2: Не стыдно. Не стыдно. Магазин, где есть все для любви. Екатеринбург, Крауля 74 и Малышева 103. 18+.
3: Один день, один шанс. Только 23 мая мы для вас пригласили представителя бренда «Амода Джейку». Он предложит уникальные условия и персональную выгоду, которую вы больше нигде не получите.
4: Я Евгений Шерчков, представитель бренда «Амода Джейку». 23 мая я приеду специально к официальному дилеру «Июль», чтобы сделать уникальное предложение на покупку автомобилей «Амода» и «Джейку». Встречаемся в «Амода Джейку» «Июль» на базовом 38 в течение всего дня.
5: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
6: Не искать, а выбирать приехали в «Автобан Березовский».
5: «Черри», «ЛГ», «Теннет» в «Автобан» на любой цвет и бюджет.
6: О,

0: Иван Березовский. Приезжайте.
1: Акция до конца мая.
2: Помогите! Тону!
3: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
4: Спасибо, дружище!
5: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
6: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Вмятинам нет. Наш ответ. Качественный кузовной ремонт всегда – это «Ангара». Профессиональный ремонт в срок. Увеличенная гарантия на все работы. Екатеринбург, Майкопская, 10. Сайт stoangara.ru.
7: Знаете Аллу, специалиста по газобетону? А Сергея, эксперта по кирпичу? Знакомы с Ириной? А с в цементе? Может, и Антона, гуру кровли, встречали?
8: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать нужный строительный материал и оформить надежную доставку точно ко времени. Идет ремонт, идем в Петрович.
9: Подробнее на petrovich.ru. Улица Тата Петрович, Санкт-Петербург, Украина, 106-784-754-55-55.
10: Вам по 30, и у вас снова есть вожатый. Баденсмина вернет вас в то самое лето. 5 дней без гаджетов, 1000 шагов по лесу, семейные заплывы и парение в бане, королевская ночь у костра. Баденсмина. Лагерь в термах для вас и вашей семьи. Успейте забронировать. +7 343 288 57 78.
11: Количество заездов ограничено. ООК «Баден Групп», Екатеринбург. ОГРН 116-965-802-70-65.
12: На пути к своему полюсу счастья делаешь множество открытий. Первый Южный постарался, чтобы они были максимально приятными.
13: Узнайте, как воспользоваться нашими скидками, беспроцентной рассрочкой и льготной ипотекой.
12: Жилой квартал «Первый Южный». Откройте свой полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-0062. Рассрочка от застройщика. Ипотека ПАО «Сбербанк». Застройщик ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
14: Слышишь, товарищ? Не гни больше спину. По госпрограмме купи машину.
15: Внимание! Говорит «Лада Восток» в Березовском. Программы господдержки и семейная набирают обороты. Успейте купить новую «Лада» с выгодой до 550 тысяч рублей. Доп. Оборудование и 3 ТО в подарок. «Лада Восток». Официальный дилер «Лада» в Березовском.
16: Березовский! Так рядом же! Поехали!
15: «Лада Восток». Березовский, Кольцевая, 4. Автомобильная столица Урала.
17: Кредитор ПАО «Т-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия в разделе «Автокредит» на сайте tbank.ru.

0: спонсор рубрики «Афиша» ООО «АН Атом».
1: Доброго вечера всем, кто еще не знает, как же себя, дорогого, любимого или ю, развлечь на этих выходных в столице Урала. 13 минут седьмого, и пора строить планы в рубрике «Афиша».
2: Во-первых, с сегодняшнего дня и по 24 мая, то бишь по воскресенье, в Уральском центре развития дизайна на Горького 4А, это плотинка, вновь развернется «Урал Маркет». Уже развернулся, получается. Вас ждут десятки уральских брендов, керамика, украшения, дизайнерская одежда и обувь из специальных весенних коллекций, крафтовая фермерская площадка, то есть свежие продукты, сыры, всяческая гастрономия прекрасная, восхитительная, детский маркет и развлечения для всей семьи. Также специальное пространство с активностями, товарами и мастер-классами. В общем, всем найдется, чем себя занять. Приходите закупаться и классно проводить время всей семьей. Все три дня маркет работает с 12 до 8 часов. Вход свободный, можно с питомцами. Еще завтра в 19.00 в клубе «Фабрика» по адресу переулок Центральный, рынок 6, пройдет концерт группы TMNV. Если вы с ними не знакомы, можно их жанр описать как русский народный рейв, метал, хип-хоп. Вот такая история. Очень энергичная музыка. Если вы любитель мощно послэмиться, приходите отрываться. Билеты от 2400 рублей 16+. Попозже в субботу в 20.30 в баре «Правда» на Шейнгмана 90 пройдет стендап-шокер. Шоу, вы уже, я думаю, догадываетесь, о чем здесь речь. Любите вы негодники на смешные страдания посмотреть. Выступать будут как опытные, так и начинающие комики. На каждого надевают шокер и шарахают, если не смешно. Билет стоит 1200 рублей 18+. А в воскресенье 24 мая в Камерном театре Музея писателей Урала на Пролетарской 18 пройдет комедийный спектакль «Барышня-крестьянка». По одноименной повести Александра Пушкина, соответственно, своего рода Ромео и Джульетта по-русски. Две враждующих дворянских семьи и любовь между молодыми людьми, несмотря на запрет родителей. Билет стоит 750 рублей, 12+. В любом случае, выбирайте досуг на выходные себе по душе и хорошенько отдохните после рабочей недельки.
1: А прямо сейчас поучаствуйте в конкурсе «Городской квест». Набирайте 237-104.
3: Информация на правах рекламы. Город спешит. Ты стоишь? Речной квартал. Все, что нужно в 5 минутах, без пробок. Работа, бизнес, жизнь, семья. Речной квартал от Атома. Меньше дороги, больше жизни. ООО «АН Атом». Город Екатеринбург. Улица Ленинская, 39. Агент по реализации помещений в ЖК «Речной квартал». Город Екатеринбург. Улица Академика Парина. Амундсена. Академика Ландау. Дом номер 1 по ПЗУ. Застройщик ООО «СЗ Атом Парина». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Договор в соответствии с 214 ФЗ. Предложение ограничено. Не реклама.

0: Спонсор конкурса «Городской квест» ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Многопрофильная клиника «Парацельс».
1: 3, 2, 1, начинаем заезд. В эфире конкурс «Городской квест». «Городской квест».
0: Доброго вечера всем, кто знает Екатеринбург как свои 5 пальцев. Я супер энергичный с каждой секундой. В Екатеринбурге 18 часов и 19 минут. А с вами вечерний навигатор, в котором пришло время конкурса «Городской квест».
2: Одну батарейку скинь.
3: Чтобы поучаствовать, прямо сейчас звоните 237-104. Алло, алло.
0: Добрый вечер.
4: Привет.
3: Как зовут тебя?
5: Алло.
3: Представься, пожалуйста.
0: Привет.
5: Добрый Виктор.
3: Ты впервые к нам дозвонился или ранее участвовал?
5: Впервые.
3: Ну что ж, поздравляем
4: с почином.
3: Да, уже полдела сделано. Ты помнишь, что у нас по пятницам и поэтому набрал или просто на удачу?
5: Радио слушаю просто.
3: А помнишь, что по пятницам в городском квесте?
4: У нас особенный денек сегодня.
5: Не совсем.
3: У нас вместо 3 вопросов, которые обычно с понедельника по четверг звучат, по пятницам у нас путешествие небольшое. Мы сыграем в 3 поворота, скажешь, куда правильно добрался, то есть назовешь перекресток улиц, и тогда подарочек будет твоим. Рыба-карась, игра началась.
4: Итак, представь, что ты поехал по улице Фурманова от здания Свердловского областного суда на восток в сторону парка Маяковского, и, добравшись до парка, у трамвайного кольца ты повернул налево.
0: Прикинул?
5: Так, по Фурманова.
3: Угу. Да, до парка Маяковского, там да. У трамвайного кольца налево повернул.
0: Есть картинка?
5: Да, восточная.
3: Чудно.
4: Красава.
0: Да. Далее, ты двигался прямо, никуда не сворачивая, и, проехав 2,5 километра, оказался на перекрестке с трамвайными путями, где выполнил поворот направо.
3: Все складывается пока.
4: Где ты?
5: На Ленина.
3: Чудно.
4: Умница.
3: Дальше проехал под мостом, добрался до следующего перекрестка со светофором, и на каком перекрестке ты оказался? Одну улицу назвал, это проспект Ленина, а вторая как называется?
5: Генеральская.
3: Абсолютно.
4: Да,
3: верный ответ, действительно. Рыба налим, подарок дадим. Поздравляем тебя с победой, Виктор. Оставайся на связи. За эфиром с тобой обсудим подарочек и расскажем, как сможешь забрать его себе. Ну а теперь громко и четко крикни нам.
0: Офигенно.
3: 3-4.
5: Офигенно.
0: Навигатор.
6: Информация на правах рекламы.
7: Рождение ребенка. Что может быть важнее? Родильный дом «Процельс» делает все, чтобы появление вашего малыша на свет было максимально комфортным. Открыто VIP-отделение со специальными программами класса VIP, люкс и премиум.
8: Забота и внимание с учетом ваших пожеланий и индивидуальности. Выбирайте частный родильный дом «Процельс». Екатеринбург. Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Реклама. Ну что, господа автовладельцы, спешу сообщить, что найден клад для вашего автомобиля. Записывайте координаты. Хрустальногорская, 37. Клад авто. Новый автосервис по ремонту и обслуживанию постгарантийных автомобилей BMW, Mercedes, Porsche, Land Rover и Range Rover. Современное оборудование, опытные специалисты, чистота в боксах и комфорт в зоне ожидания. Новым клиентам скидка 10% на все работы и материалы. Клад авто. Екатеринбург, Хрустальногорск. Горская, 37. Академический район. Сайт кладавто.ру.
1: На старт. Внимание.

0: карта проезда на шартаж-дефис-пляж.рф.
1: Михалыч, Иваныч, Сергеич, Борисыч. В общем, все рекомендуют. Торговый комплекс «Докер» для тех, кто строит и ремонтирует профессионально. Исключительный выбор строительных и отделочных материалов. Бахчеванжи 2Б. Подробности на «Докер.ру».
2: Я Константин Заруцкий, он же академик. Для защиты двигателя автомобиля использует триботехнический состав «Актив Плюс ДВС» от компании «Супротек». Состав продлевает ресурс двигателя, повышает его мощность и приемистость, сокращает расход топлива. Звоните 384-77-66. Улица Куйбышева, 61.
3: Хирургии катаракты за 21 тысячу рублей в клинике доктора Игнатьева. Степана Разина, 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Миша, возьми еще эти коробки.
5: Они уже не входят ко мне в машину.
6: Как перевезти вещи из одной квартиры в другую?
7: Мы стекло у шкафа разбили.
4: Ну, Миша!
6: И не поссориться. Заказать перевозку в трех десятках. Вместительные «Газели» и опытные грузчики 310-10-10 и в мобильном приложении.
8: ООО «Дрэл Групп». ОГРН 110-665-801-3681. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
9: Весна.
10: Встречи с друзьями.
9: Отдых и путешествия.
10: В мире полно поводов для улыбки. И мы дарим еще один. Территория улыбки продлевает спецпредложение.
9: Премиальный имплант «Штрауман» с установкой за 39 900 рублей. Имплант «Медентика» с установкой 17,5 тысяч.
10: Подробности в сети стоматологических клиник «Территория улыбки». Екатеринбург, 8 марта 7, Московская 66 и Посадская 38. Успевайте до конца мая этого года.
8: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Киберпятница в Брайтфит. Только 22 мая этого года.
12: Вау, скидки на фитнес. До 60%. Раннее бронирование на сайте brightfit.rf или по телефону 344-0355.
8: Предложение не является публичной офертой, имеет возрастные ограничения и может измениться в любой момент.
13: Урал-маркет. С 22 по 24 мая на Плотинке. Локальные бренды, дизайнерская одежда, крафтовые продукты, детский маркет, бесплатная игротека. Берите семью, друзей, питомцев и проведите 3 дня вкусно и душевно. Горького 4А. Вход свободный. 0+.
14: Веер Молу 5 лет. Скажем празднику привет!
15: 6 июня отпразднуем с размахом. Вас ждут сюрпризы, сладкие угощения и подарки. Блогеры Женяша, Виола Ви, Лисюша и другие. Грандиозный сброс шаров и большие концерты Олега Майами и Ольги Серебкиной.
14: Веер Молл, 6 июня, 0+.

0: Белькоровская, 22. 228-2111.
1: Человек, купающийся. Ух. В Баден-Ленде это очень распространенный вид. Только посмотрите, как довольно все семейство. Ух. Огромный бассейн, бани с шаманскими парениями, бесплатная йога и танцы. Хорошо. Вот такой у них режим отдыха каждый день. Ой, глядите, они приманивают скидки. По промокоду «Пилот» минус 15% на входные билеты. По будням выгодные акции.
2: Подробности на baden-land.ru. 0+.
3: Сидоров, о чем ты только думаешь? Контрольные не за горами.
4: Я мыслю шире, Марья Ивановна. Каникулы не за горами.
5: Планировать каникулы в Лим-Попо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, сауны и фудкорт.
6: Лим-Попо. Веселье не за горами.
7: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru.
8: ОКИТ Екатеринбург. ОГРН 108-667-10-08-907. 0+.

0: завод.
1: Добрый вечер всем пробочникам и пробочницам. В Екатеринбурге 7:30, на радио «Пилот» пришло время дорожной сводки. Ее спонсор ООО «СЗ Ривьера Юг», ЖК «Веер Парк», телефон отдела продаж 273-03-13. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, на дорогах 6 баллов. Блюхера и проезжие стоят от Гагарина до Краснодарской. На Малышево движение затруднено от Бажова до Комсомольской и от Мира до Максима Горького. Ситуация на Восточной не радует. Абсолютно от Первомайской до Декабристов. На Комсомольской творится немного пробочной классики от Академической до Малышева. На Белинского застряли от Объездной до Щерса. И нужно проявить терпение на Учителей и Турбинной. От Вилонова до проспекта Космонавтов. Будьте внимательны и ищите пути объезда.
2: Информация на правах рекламы.
3: Ура! Веер Парк!
4: Со спецпредложениями на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры легко обрадовать близких.
3: Какие классные планировки! Великолепный квартал! До Веер Мола рукой подать!
4: И действительно, выгодные условия на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры. Успевайте! Подробности в отделе продаж Веер Парк. Телефон в Екатеринбурге. 273-03-13. Застройщик ООО «Ривьера Юг». Проектные декларации на наш.дом.рф.
5: От

0: Самое главное заблуждение людей, которые покупают подобного класса кроссоверы, в том, что они купили нечто суперпроходимое. Да нифига. У X-Trail самая ахиллесова пята, это когда начинают кипятить систему полного привода и начинают выезжать на какие-то серьезные там моменты, связанные с пробуксовками, снег обычно, такая вот проблемная тема. Я скажу так, вот для меня, как бы, вот тот кузов, который ты смотришь, он получается четвертый, да?
1: Ну,
0: это такой более квадратный, в отличие от 32-го. Значит, ну, вот 31-й был стандартным холодильником, честным, за свои деньги. У него очень много поклонников, неспроста. Потому что машина была достаточно проста, функциональна и доступна. Как только начали добавлять гламура с 32-го кузова, кучу всяких вещей, там, связанных с электроникой, тут же появились моменты, когда у людей возникло и отторжение у старой аудитории, а у новой немножечко полезли глаза на лоб, когда начались ремонты, потому что это уже не так по-народному стало. Но сказать, что это развалюха, да нет, нормальная абсолютно машина, то есть вот этот квадратный кузов мне больше нравится, и, наверное, четвертое поколение за это бы похвалил. Мы даже гибрид как-то поюзали. Ничего, такая тема интересная. У них там есть интересные моторы, которые в 200 лошадей. Тоже как бы такая тема на полном приводе в городских условиях в демисезоне. Хорошо. Цена вопроса, на мой взгляд, великовата, и он переоценен, он не такой комфортный и не такой простой в плане ремонта, но если это хорошего состояния машина, достаточно свежая, там в районе 5-6 лет эксплуатации и пробег относительно небольшой, почему бы и нет. Главное эту машину проверить. Если ты сам собираешься во Владик за ней ехать, придется, ну, нам, наверное, 3-4 дня-то заложить на процесс выбора.
2: Вопросы и ответы в прямом эфире.
1: Подскажи, пожалуйста, катал, не катался уезд S09. Катал, не катал, твое мнение, интересует семиместный автомобильчик на полном приводе, ну и с автоматом, естественно.
0: Ну, мы покатались, правда, не сильно долго, я не смог его взять, мне просто некогда было на этот, господи, на долгий тест брать его. Я так скажу, если вот вам нужно функциональный автомобиль, который будет более-менее нормально выглядеть с какими-то еще там интересными штуками, несмотря на то, что у него по сравнению с другими моделями еще и дизайн считается уже такой повзрослее, то есть он... Как это правильно-то сказать? Он не обновлялся так быстро, как это делали все остальные в концерне. Я считаю, что за свои деньги нормально. У него там были интересные вариации очень по салону. Мне прям вот у них там с зелеными вариантами были, мне прям зашел. Но марка не особо раскрученная из всего концерна. Но в целом качество такое, что вполне адекват под свои деньги. Настройка через планшет всего меня не устроила. И настройки по подвеске я бы, наверное, сделал поинтересней. Но для меня пока как бы в этом сегменте, допустим, больше раскрыта тема у Cherry Tiggo T9. Вот да, там как бы с настройками подвески я порадовался. Но в целом, говорю еще раз, если ты готов вот как летчик-испытатель на себя взять вот это все, да пожалуйста. Мне не хватило немного тактильных кнопок, там, расположения их и... Что еще? Ну вот я говорю, ожидал чуть большего комфорта. В плане надежности пока таких долгих пробегов и на опыте у меня конкретно нет, под наблюдением автомобилей нет, поэтому ничего сказать не могу.
1: Ну, понял, услышал тебя.
0: Ну, пожалуйста. Тебе спасибо, друзья, благодарю за внимание и звонки. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
2: Информация на правах рекламы. Представляешь, купил квартиру мечты от Синицы на набережной. Утром горы, вечером прогулки у воды.
3: Звучит идеально, а я ищу в центре. В институт пешком до центра 10 минут и парк рядом.
4: У Синицы есть квартиры для любого образа жизни. По стартовым ценам с отделкой на выбор. Синица. Вам это близко. Застройщик ОАЗ Синица.реформа1. Проектная декларация на наш.дом.рф. ФЗ-214.
5: Вечернее шоу на радиопилот.
6: Навигатор.
7: Добрый вечер всем, кто летит по Екатеринбургу вместе с пилотом. С вами в эфире вечерний навигатор.
8: Тем временем радиопилот и строительная компания «Спартекс» продолжают разыгрывать уикенд в столице. Победитель отправится в Тбилиси на выходные. Принять участие можно на 28 мая. Чтобы стать участником, подпишитесь на нашу группу ВКонтакте «Радиопилот 104.10 FM». Сделайте репост розыгрыша себе на страницу и отметьте в комментариях одного друга, с которым планируете отправиться.

0: путь. Важно, участник должен иметь действующий загранпаспорт, один участник, один комментарий, соответственно, и ваша страница должна быть открытой и не состоять из от них рекламных репостов. Уже 29 мая в прямом эфире при помощи рандомайзера мы определим счастливчика, который получит поездку на двоих в Тбилиси на выходные. Партнер проекта – строительная компания «Спартекс» ИП Сергеева Елена Игоревна.
1: Так мне нравятся все эти странные мероприятия для сплочения коллектива. Недавно вот для офисных сотрудников придумали еще одно такое в стиле аварии на канализационной станции. Одно ивент-агентство запустило необычный формат вот такого корпоративного тимбилдинга – экстремальный квест, имитирующий аварию на насосной станции. Участникам предстоит в команде ликвидировать последствия прорыва, распределять роли и действовать в условиях ограниченного времени и стресса.
0: А фекалии настоящие?
1: Я думаю, что нет, но вообще вот организаторы говорят, что сценарий максимально приближен к нештатной ситуации, связанной с канализационными стоками, то есть взбрыкивающие шланги, из которых всякое вырывается, полный хаос, и чтобы с этим совладать, требуется максимально слаженная командная работа.
0: А в конце к тем, кто правильно выполнил задание, выходят черепашки-ниндзя, выносят пиццу, да, прям здесь приготовлено, это тефтели, это тефтели.
2: Ну, слушайте, я вот думаю, на самом деле, если там не настоящая биомасса, скажем так, то тогда это не совсем испытание, потому что...
1: Я думаю, запах-то оно имитирует, слушай.
2: Я был в этих вот ситуациях, да, я такой, если там нет этого запаха, то ты просто водичку черпаешь, будем честны. А вот когда по-настоящему у тебя прорывает, ты просто первый раз видишь эту лужу из-под двери и думаешь... Переезжаю.
0: Надо брать тебя на эти квесты. Ты там развоняешься и будет четко.
2: Ладно, ребята, прямо по курсу вас ждет выпуск новостей, прогноз погоды и трек из секретной фонотеки.
3: Продолжайте движение. Пилот FM.
4: Реклама.
5: Артем, давай купим машину.
6: Какую машину? Стиральную?
5: Нет, импортную.
6: Китайскую, что ли?
5: Да не китайскую. Импортную хочу. Премиальную.
6: Да где ты ее сейчас найдешь?
5: Как где? В автобан на Металлургов. Поехали.
7: Автобан. Это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. Автобан Импорт. Металлургов 67.
8: Я выбрала квартиру в квартале на Шевской, чтобы у детей было больше свободы, а у меня спокойствие. Дети гуляют в любую погоду, на крытой детской площадке. Школы и секции рядом, а в доме чистая вода благодаря дополнительной очистке. Квартал на Шевской. Там, где начинается счастливое детство.
9: Только до конца мая квартиры с чистовой отделкой в подарок. Застройщик, компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: В Уникум. Расточная, 38.
1: Акция до конца мая текущего года.
2: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentleman.ru.
3: Махнуть на юга? Мечта ближе, чем кажется. Даже из города выезжать не придется. С термальным комплексом «Юга» теплый и расслабляющий отдых хоть каждый день.
4: Тематические бани и спа, бассейны и серф-волна, вкусная кухня и комфортное проживание. Идеальный релакс и способ восстановить силы.
3: Термальный комплекс «Юга». Телефон в Екатеринбурге 363-31-00. Карта проезда на yuga.rf.
5: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
6: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное. Обыденность на мечту. И сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники «Тэнк» от 3 999 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333.
7: Указана максимальная цена перепродажи «Тэнк 300 Драйв» 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейдин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.
8: Первый в России фестиваль мотокультуры, музыки и спорта «Движение». Екатеринбург, Верхняя Пышма. 5, 6, 7 июня. В программе зрелищное мотошоу, водное шоу, выступления топовых артистов, елка, чиж, Вячеслав Бутусов, Сергей Бабунец, Северный флот, Сова и многие другие. Впервые в мире первый женский мотофорум. Вход на все площадки в Екатеринбурге бесплатный. Подробности на сайте движение.фан. Движение начинается здесь.
9: Мне нужно личное пространство.
10: У тебя будет своя комната.
9: Мне нужно больше места под одежду.
10: А у тебя гардеробная.
9: А мне нужно играть с друзьями.
10: А для вас детские площадки и целый бульвар с парком у дома.
11: Витамин-квартал на Южной Ботанике. Знаем то, что нужно семье.
12: ОСЭ «Витамин Девелопмент». ИН-667-127-5420. Проектные декларации на наш.дом.рф.
13: Это так круто! Море, музыка, веселые дельфины. Ты словно в сказке.
14: Отправляемся в морской круиз.
15: Большой музыкальный фестиваль в океанариуме Екатеринбурга. Неоновый свет, танцы дельфинов, рок-номер морских котиков.
13: Шоу дельфинов «Морской круиз». Место, где оживают легенды.
15: Узнайте, чем все закончится уже с 1 июня. Океанариум-екб.ру.
16: 0+.
17: Ку-ку! В автоцентре «Восток» новинка от «Джейку».
18: Совершенно новый, долгожданный «Джейку» J6 уже ждет вас в автоцентре «Восток» в Березовском.
19: Все цвета и комплектации в наличии. Выгода до 450 тысяч рублей. Доп. Оборудование и 3 ТО в подарок.
17: Условия кукукнуться можно. И цена всего 2 ляма с хвостиком.
18: Автоцентр «Восток». Березовский, Кольцевая, 4. Автомобильная столица Урала. Звоните 380-8686.
15: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Boomer. Boom. Навигатор.
1: Добрый вечер всем, кто выбирает попутчики «Радио Пилот». Здесь на 104.10 вас ожидает очередной выпуск новостей. Его спонсор ООО «Регинос».
2: Мы держим вас в курсе
3: важнейших событий.
2: Новости на «Радио Пилот».
4: Добрый вечер. Банкоматы и платежные терминалы в России смогут работать в условиях, когда отключен мобильный интернет. Об этом заявила глава ЦБРФ Эльвира Набиуллина на 8-м съезде Ассоциации банков России. Операторы вместе с банками уже проводят апробацию, отметила Набиуллина. Центробанк также обсуждает с Минцифры включение всех банков страны в белые списки. Ожидается, что такие перечни будут поэтапно включать не только банки, но и страховые организации, пишет «Вечерняя Москва». На Среднем Урале передано в суд дело хозяина собаки, искусавшей 4-летнего мальчика и 8-летнюю девочку. 13 марта этого года вырамили. Сысертская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по статье о причинении тяжкого вреда по неосторожности. В прокуратуре заявляют, что мужчина знал, что пес агрессивен, однако все равно открыл калитку и отпустил на свободный выгул. Собака, помесь хаски и маламута, забежала на детскую площадку и набросилась на детей. Мальчику причинен тяжкий вред здоровью, девочке легкий вред. У них искусана голова и лицо, пишет Ядин. 20 новых 3-секционных трамваев доставят в Екатеринбург до конца сентября. Еще 30 город получит до 25 декабря. Об этом сообщил мэр Алексей Орлов в своих соцсетях. Уже подписан протокол на поставку трамваев. Победителем аукциона стала компания «Сберлизинг». В мэрии отметили, что во время аукциона первоначальную стоимость удалось снизить на 2 миллиарда и 200 миллионов рублей. Трамваи будут низкопольными, смогут вмещать до 150 человек. Срок службы не менее 30 лет. Кроме 50 трамваев в этом году парк общественного транспорта в Екатеринбурге пополнит 55 троллейбусов с увеличенным автономным ходом и 15 автобусов особо большого класса. 10 россиян пострадали накануне вечером из-за распыления слезоточивого газа на концерте Рики Мартина в столице Черногории, сообщает издание Life, ссылаясь на шот. На концерте неизвестный распылил слезоточивый газ. Люди в зале ощутили резь, жжение в глазах, у них потекли слезы, возник кашель, они стали в панике выбегать из помещения, чем спровоцировали массовую давку. Некоторые пострадавшие госпитализированы, пишет Москва-24. Организаторы остановили концерт, но затем возобновили уже при полупустом зале. На пляже в Испании найдена мраморная голова древнеримской богини Венеры, возраст которой 2000 лет, пишет Daily Mail. Голова в почти идеальном состоянии, немного поврежден нос. Археологи отмечают, что прическа головы, волнистые волосы, закинутые назад, с пробором посередине, соответствует образу греческой Афродиты или римской Венеры. Пляж Альмадраба, Плая дель Альмадраба, находится в районе Коста-Бланка, недалеко от города Аликанте. Он признан археологическим объектом более 15 лет. В 2009-м там обнаружили остатки римской виллы. Там идут раскопки, открытие пляжа к летнему сезону отложено, пишет газета «Ру». Официальный доллар 70.79, евро 83.27.
5: Информация на правах рекламы.
6: В Havail Pro Reginos выгодная акция. 7 новых кроссоверов Havail H3 в комплектации Optimum 2026 года производства. По специальной цене и только до 25 мая. Сделай жизнь ярче с Havail H3. Ждем вас на тест-драйв в Havail Pro Reginos в Екатеринбурге на Высоцкого 3. Звоните 364-50-38. Код города Екатеринбург. Бург 343.
7: То солнце светит, то тучи сгущаются вроде. На пилоте инфа о погоде.
8: Спонсор прогноза погоды ООО «Специализированный застройщик УГМК Нагорный».
9: Завтра, 23 мая, еще жарче погоду обещают. Утром на термометре плюс 18, днем и вечером плюс 24, плюс 20. Будет преимущественно облачное небо. Говорят, что дождик пойдет около 16 часов. Ветер подует с северо-запада со скоростью 5 метров в секунду.
10: Вот как потом не вырабатывать в себе синдром главного героя, если такое ощущение иногда, как будто погода всегда отстой, когда мне куда-то надо, и зашибись, когда я вообще не планировал, если честно.
11: Пилот FM.
12: Реклама.
13: Жилой комплекс «Никольский» от УГМК «Застройщик» – ваш новый уровень жизни. Расположенный в самом сердце города, рядом с парком, он объединяет комфорт и стиль. Фитнес-клуб с панорамным бассейном, гранд-лобби с личным входом в ресторан, большой двор-сад в формате патио для вашего отдыха. Здесь можно быть собой. В мае вы можете купить квартиру с рассрочкой 0% на 2 года. Начните новую жизнь в ЖК «Никольский».
0: Рассрочка от застройщика. ООО «Специализированный застройщик УГМК Екатеринбург». Предложение действует до конца мая этого года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
5: Информация на правах рекламы.
12: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
14: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет.
3: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».

0: Екатеринбурге 7 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.
3: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: брата.
1: Привет всем, кто находится в движении, пусть даже едва заметном. В Екатеринбурге начало восьмого, а с вами на 104.10 вечерний
2: Навигатор!
1: У микрофона в студии на Ленина 41 Эдуард Булашов, Андрей Дашкин и Валя Баталова. Генеральный спонсор навигатора ООО «Специализированный застройщик. Правобережный Новый Город».
3: И вот какие праздники сегодня мы с вами празднуем. Ну, все понимаем, не каждый день будет пушкой и бомбой. Так. Иногда мы вот этот отрывной календарик праздник на каждый день ради повода. Но вообще сегодня Международный день биологического разнообразия.
4: Ага.
1: Это хорошо, когда есть разнообразие
4: это
1: биологическое.
4: Славненько, да.
3: Как будто да, так только и развиваемся. День рождения тюбика для зубной пасты.
4: Ура!
3: Я думаю, знаете, надо сюда получше уже. Потому что мне надоедает это. Но я каждый раз делаю, не выброшу я тюбик, пока его вот так вот не по столу, по углу.
1: Есть специальное приспособление, на самом деле, чтобы выдавливать до конца.
4: Прищепочка вот эта. Ее ты имеешь в виду?
1: Нет, прям отдельное какое-то устройство маленькое. Насчет прищепки обычной, бельевой ты имеешь в виду, да?
4: Не-не-не,
3: там внутри... Да, это оно выглядит как прищепка, а внутри ролик, на который ты насаживаешь и выкручиваешь постепенно.
4: А вы не разрезаете тюбики, чтобы оттуда прям выскоблить?
3: Ну нет, разрезать тюбики — это уже кетчуп водой разбавлять. Это следующий этап, я на него не хочу.
1: Это те вот, ну ладно, я скажу честно, я коплю обмылки. У меня есть коробка, я потом не знаю, что я буду с ними делать, но кажется, что я когда-то сделал огромный кусок мыла.
4: Обмылишься весь, да, потом.
3: Я помню истории, что типа на мыле в итоге из-за мытья рук грязных на самом деле осаживается какое-то количество микробов. И теперь я думаю, если начнется зомби-апокалипсис, я знаю, где искать нулевого пациента. Где там?
1: Я тебя сухим мылом порежу.
3: Сегодня еще день бассейновой индустрии, поэтому поздравляем всех, кто тащится. Ну и еще, что с этим хотите, то и делайте. День богатырского посвиста. Что это значит, я не знаю.
4: Посвиста, наверное, по-моему.
3: Так?
4: Такое.
3: А почему посвиста?
1: Я не уверен, что за посвист.
3: Давай, как эксперт, который решил найти в себе надменность, перебив меня, объяснись.
4: Действительно, посвист. Я посмотрела ударение и
1: Что, что это значит?
4: Способ манера свистеть,
1: соответственно. То есть это просто реально так?
3: Ладно, этот проигрыш я засчитаю себе. В любом случае, поздравляем всех причастных с праздниками и поговорим о ситуации на дорогах.
1: А там, как сообщает сервис Яндекс.Карты, придется постоять на Блюхера и проезжие от Гагарина до Краснодарской, не едется по Малышево от Гагарина до Комсомольской, также от Бажова до улицы 8 марта. Пробка на ИКАДе от 20-го километра до улицы Высоцкого. На Восточной плотнике от Первомайской до Декабристов подставит Комсомольская, от Академической до Малышева, и придется проявить терпение на Белинского от Объездной до Авиационной.
4: А есть что добавить? Тогда, конечно, добавляйте. Присылайте сообщение нам на автоответчик по номеру 373-1010. Станете самым активным помощником по итогам недели. Приз получите. А еще один подарок разыграем чуть позже в конкурсе «Чмокни песню».
5: Навигатор. Вечернее шоу. Навигатор. На радиопилот.
6: Реклама.
7: Говорят, женщины и мужчины с разных планет.
8: Это только до момента, пока у них не появится общая орбита.
7: И квартира в орбите.
8: ЖК «Орбита». Современные квартиры с мастер-спальнями, гардеробными и просторными кухнями-гостиными. Детская игровая прямо в холле. Приватные тенистые дворы. И только до конца месяца скидка 10% или отделка в подарок.
7: Звоните 343-00-26. «Орбита». Притяжение дома.
8: ООО «Специализированный застройщик. Правобережный Новый Город». Проектная декларация на наш.дом.рф.
9: 2000 моделей септиков, погребов и кессонов. 25 производителей. 20 лет успешной работы. Это «Лос Маркет» в словах и цифрах. А «Лос Маркет» в деле – это эксперты по загородной канализации. Все виды септиков, без запаха и вызова осенизатора. Выезд на замеры, честный монтаж, рассрочка. «Лос Маркет». Телефон в Екатеринбурге. 328-25-00. Подробности на losdefismarket.ru.
10: Как много всего нужно купить для ремонта ванной? Как при этом не потратить лишнего? Нужна ванна.
11: Академия сантехники.
10: Смесители.
11: Академия сантехники.
10: Водонагреватель.
11: Академия сантехники. Амундсена 103, Татищева 54. Базовый переулок 47В.
0: Хочется автомобиль получше, но не хватает бюджета? Оформи кредит на любое авто можно в автосалоне «Атлантик Про». Таганская, 77.
2: Кредит предоставляют по ОТБ. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Я Марджо Багинасвали.
12: Так в Тбилиси встречают дорогих гостей.
6: Радиопилот и строительная компания «Спартекс» разыгрывают уикенд в столице. Победитель получит поездку в Тбилиси на двоих на выходные. Подпишись на группу пилота ВКонтакте, сделай репост розыгрыша и отметь в комментариях друга, с которым поедешь. Важно! Участник должен иметь действующий загранпаспорт.
12: 29 мая в прямом эфире при помощи рандомайзера определим победителя, который получит поездку на двоих в Тбилиси на выходные. Партнер проекта – строительная компания «Спартекс».
13: Дом – не просто стены. Это семейный уют, традиции и уверенность в будущем. А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со «Спартекс». «Спартекс» – строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр. «Спартекс» – строим будущее сегодня. Екатеринбург, Вайнера 66, сайт spartex.pro.
14: Город спешит. Ты стоишь? Речной квартал. Все, что нужно, в 5 минутах, без пробок. Работа, бизнес, жизнь, семья. Речной квартал от Атома. Меньше дороги, больше жизни. ООО «АН Атом», город Екатеринбург, улица Белинского, 39. Агент по реализации помещений в ЖК «Речной квартал», город Екатеринбург, улица Академика Парина, Амундсена, Академика Ландау, дом номер 1 по ПЗУ. Застройщик ООО «СЗ Атом Парина». Проектная декларация на сайте наш.com.рф. Договор в соответствии с 214 ФЗ. Предложение ограничено, не реклама.
15: Тепло ли тебе, девица?
16: Ой, душно мне, батюшка. Кондиционер бы наладить в твоем железном коне. Лето уж скоро.
15: Да, стало быть, пора в «Прайм-сервис».
17: Пора готовиться к лету с автотехцентром «Прайм-сервис». Диагностика и заправка кондиционеров с гарантией. Профессиональное оборудование, тщательная проверка герметичности с помощью ультрафиолета и фиксированная цена. «Прайм-сервис». Студенческая, 80/2. Prime196.ru.
18: Махнуть на юга? Мечта ближе, чем кажется. Даже из города выезжать не придется. С термальным комплексом «Юга» теплый и расслабляющий отдых хоть каждый день.
19: Тематические бани и спа, бассейны и серф-волна, вкусная кухня и комфортное проживание. Идеальный релакс и способ восстановить силы.
18: Термальный комплекс «Юга». Телефон в Екатеринбурге 363-31-00. Карта проезда на yuga.rf.
20: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: спонсор конкурса «Чмокни песню» ООО «СЗ Витамин Девелопмент». Доброго вечера всем диванным музыковедам Екатеринбурга. В столице Урала 16 минут 8, а с вами навигатор, и пришло время музыкального конкурса «Чмокни песню».
1: На связи с нами Юлиана, менеджер по маркетплейсам. Привет!
2: Привет!
3: Добрый вечер.
1: Юля у нас уже неоднократно выигрывает, и все никак не остановится.
2: А, фартовая?
0: Что такое? Рецидивист?
1: Есть ли какой-то предел у тебя, когда ты перестанешь это делать?
3: Когда перееду, тогда и перестану.
1: А что, в планах переезд какой-то?
3: Конечно.
2: Далеко?
0: Ну, я правильно понимаю, то есть твоя любовь к нам...
3: К морям.
0: Ага, вот,
2: не, ну тогда я не осуждаю,
0: твоя
2: честно.
0: Любовь к нам меркантильная получается. Это просто ты, потому что ничего лучше рядом нету, ты с нами. А как уедешь, так и все забудешь, что ли?
2: Андрюш, ну
3: нет,
2: так это женщины такие.
3: В Краснодаре, когда жили, так, мы каждое утро стабильно включали радиопилот и навигатор.
0: Все, ребята,
2: реабилитировано.
0: Ты выиграла.
1: Ну, для того, чтобы...
3: Мы для себя открыли, что вы лучшее радио.
2: Ой,
1: спасибо.
0: Ну, давайте ничего не будем, никакой конкурс делать.
2: Да
0: дадим ничего.
2: Все.
1: Нет, я за то, чтобы все было по-честному. У нас для тебя сегодня Лолита с композицией «Ешь, люби и молись».
0: Ни у кого не украла название, абсолютно оригинальное.
1: Но одно слово, мы закрыли визгом нашей резиновой шилы. Отгадаешь, какое именно, тогда подарок будет твоим. Готова расчмокивать?
3: Готова.
1: Ну, полетели.

0: висит.
1: Она на телефон писалась или что? Почему как такой перегруз?
2: Запиралова, да.
1: Можем повторить задание текстом, Юлия? В этом есть необходимость?
3: Нужно.
1: Хорошо, слушай внимательно.
2: Я не могу доказать обратного. Все в тебе, меня дико. Но любовь, бесит. Что тут?
1: Что?
3: Бесит.
1: Да, умница! Конечно, да.
4: Самое прекрасное, что даже до логической связки не успели повторить текст, и просто такая, ну что он может делать,
2: ну,
4: дико?
2: Конечно.
1: Нет, ну просто услышала песню Лолиты, такая, бесит. Это оказалось правильным ответом. Поздравляем тебя с успехом, Юлия. Оставайся на связи. За эфиром расскажем, как сможешь забрать презент. А сейчас громко и четко крикни нам.
5: Офигенно.
1: 3-4.
3: Офигенно.
6: Навигатор. Информация на правах рекламы.
7: Мне нужно личное пространство.
8: У тебя будет своя комната.
7: Мне нужно больше места под одежду.
8: А у тебя гардеробная.
7: А мне нужно играть с друзьями.
8: А для вас детские площадки и целый бульвар с парком у дома. Витамин-квартал на Южной Ботанике. Знаем то, что нужно семье.
9: ОСЭ Витамин Девелопмент. ИН 667-127-5420. Проектные декларации на наш.дом.рф.

0: владельцев 2. Lucky Motors, Lucky Motors. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: На старт, внимание, шеф!

0: карта проезда на шартаж-пляж.рф.
1: Помогите! Тону!
2: Держись! Я погребаю! Хватайся за весло!
1: Спасибо, дружище!
3: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
4: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Сидоров, о чем ты только думаешь? Контрольные не за горами.
6: Я мыслю шире, Марья Ивановна. Каникулы не за горами.
7: Пора планировать каникулы в Лим-Попо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, сауны и фудкорт.
8: Лим-Попо. Веселье не за горами.
9: Екатеринбург, Щербакова 2. Лим-Попо-дефис-парк.ру.
10: ОКИТ Екатеринбург. ОГРН 186-67-08-907-0+.
11: Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина 2. Телефон 227-1234.
12: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Сыночек, ты уже взрослый. Пора покупать нормальную машину.
14: Купия мода. Просто набери 380-8686.
15: Автоцентр «Восток». А «Мото Ц5» с выгодой до 450 тысяч рублей забронирован на ваше имя. Доп. Оборудование и 3 ТО в подарок. Березовский, Кольцевая, 4. Автомобильная столица Урала. 380-8686.
16: Акция до конца мая 2026 года.
17: 20 лет. Целая эпоха под эгидой «Геометрия.ру».
18: Мы объединили всех. Диджеев, промоутеров, тусовщиков. Мы вспомнили все. Теперь ваша очередь ностальгии.
19: 30 мая. Юбилейная вечеринка «20 лет клубной хроники Екатеринбурга». Хедлайнер ночи. Бугамер, Злобин, Николаевич, Икинар, Раевский и другие. Клубное, прошлое и настоящее. Одна ночь с «Геометрия.ру». В ночном клубе «Централ Пойнт» по адресу Малышева, 36. Подробности на geometria.ru.
20: 18+.
21: Приснилось, что я завтрак проспал.
22: Успеем. Завтраки до 12 утра и всего от 259 рублей.
23: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
24: Наука – это точность и продуманность. Искусство – это чувство и атмосфера. Мы соединили их и создали место для жизни и планов на будущее, в котором хочется думать, работать, любить и растить детей. Квартиры в квартале «Наука и искусство» в Автузгородке со скидкой 10% до 30 мая. «Атом». Создаем поводы любить город. ООО «АН Атом». Агент по реализации помещений в рекламируемом объекте город Екатеринбург, улица Ленинского, 39. ЖК «Наука и искусство». Застройщик ООО «СЗ Атом Студенческая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Договор по 214 ФЗ РФ. Об участии в долевом строительстве.

0: Добрый вечер всем, кому не едется сейчас по дорогам столицы Урала. На радио «Пилот» пришло время сводки пробок. Ее спонсор ООО «СЗ Ривьера Юг», ЖК «Виер Парк». Телефон отдела продаж 273-03-13. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, сейчас на дорогах 5 баллов. Малышева стоит от Гагарина до Комсомольской. Не лучшая ситуация на Блюхера от Мира до Шевской. На Восточной застряли от Ленина до Декабристов. Пробка классическая поджидает на Ленина от Восточной до Московской, на Комсомольской толчья неприятная от Педагогической до Малышева, на Турбинной плотники от Учителей до проспекта Космонавтов, и нужно потерпеть на Бакинских комиссаров вместе с Донбасской от Победы до Машиностроителей. Будьте внимательны и ищите пути объезда.
1: Информация на правах рекламы.
2: Ура! Виер Парк!
3: Со спецпредложениями на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры легко обрадовать близких.
2: Какие классные планировки! Великолепный квартал! До Виер Молла рукой подать!
3: И действительно, выгодные условия на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры. Успевайте! Подробности в отделе продаж Виер Парк. Телефон в Екатеринбурге. 273-03-13. Застройщик ООО «Ривьера Юг». Проектные декларации на наш.дом.рф.

0: спонсор рубрики-агрегатор ООО «Уникум Импорт». «Уникум» – автомобили с пробегом на автомагистральной 45.
1: Агрегатор, что до нас дойдет лет через 10, узнаем в рубрике «Агрегатор».
0: Добрый вечер всем, кто сокращает расстояние между собой и горячим ужином вместе с пилотом. С вами в эфире «Вечерний навигатор» и пора поднять тему высоких технологий в рубрике «Агрегатор».
2: Компания Samsung, похоже, разрабатывает раздвижной смартфон. То есть он раздвигается по горизонтали. Эксперты нашли в сети патент на соответствующую технологию смартфонов. Устройство обладает раздвижным экраном и подвижным модулем камеры, который перемещается вместе с дисплеем. Согласно патенту, у девайса есть вырез на задней панели. В этом отверстии находится камера, когда смартфон сложен. В таком состоянии устройство выглядит как обычная модель. Но при необходимости пользователь может раздвинуть половинки и получить увеличенный размер экрана. В документах также упоминаются датчики, которые распознают раскрытое положение, чтобы перевести операционную систему в соответствующий режим. Сейчас неизвестно, действительно ли Samsung выпустит подобный смартфон. Официальной информации за исключением патента нет. Однако не исключено, что компания будет развивать необычные технологии наравне с раскладом. Душками. Когда же мы придем к чему-то вроде оригами из смартфонов?
3: Нужно
2: будет журавлика собрать и отправить смс-кой.
3: У меня всегда, честно говоря, вопрос к надежности смартфонам, которые не моноблоком, а вот такие вот раскладные, раздвижные, вот это вот все.
0: Они постоянно ломаются, только об этом на самом деле и слышно, что они в долгосрочной перспективе нифига не вывозят.
2: Мне кажется, здесь как с раскладушками есть эффект крутого окончания диалога. Ты просто сложил его, схлопнул и все, закончили беседу.
0: Но это вот опять, знаете, про цикличность истории какую-то, потому что раньше были всякие раскладушки, они были крайне популярны.
3: Слайдеры
0: да,
3: тоже.
0: Потом мы такие, знаете, наверное, самая надежная форма это какая-то простая, вот чтобы как кирпичик просто был. Проходит некоторое время, как сложить кирпичик.
2: Берегите себя и свое устройство, ребята, и оставайтесь навигатором.
4: Информация на правах рекламы.

0: Продолжайте движение. Навигатор.
1: На 104 десятых пришло время выяснить, что да как и почему из свежего выпуска новостей. Его спонсор ООО «Автобан Запад Плюс». «Автобан Импорт» на «Металлургов 67». Более 200 авто из Европы, Китая и Кореи.
2: Мы держим вас в курсе
3: важнейших событий.
2: Новости на «Радио Пилот».
4: Добрый вечер. Бизнес попросил президента Путина не давать регионам право запрещать продажу вейпов. Идет речь о поправке к законопроекту о лицензировании торговли табаком. Ее второе чтение назначено на 26 мая, пишет «Коммерсант». В организации «Опора России» считают, что поправка раздробит единое экономическое пространство страны. В одних регионах продажу вейпов разрешат, в других запретят. Добросовестные предприниматели окажутся под угрозой закрытия, говорят в организации. В Минфине России сообщили, что региональные ограничения задумали как пятилетний эксперимент, направленный на защиту здоровья населения. Информация о якобы списании денег со счетов участников СВО в Свердловской области – это фейк. Вбросы проводятся якобы от лица банка. Аудио или изображение переписки в мессенджерах или СМС сгенерированы с помощью технологии искусственного интеллекта. Об этом сообщили в областной антитеррористической комиссии. Понять, что это фейк, можно по интонации и речевым ошибкам, а также потому, что за основу взят интерфейс мессенджеров, в которых банку нельзя общаться с клиентами. Свердловчан просят быть бдительными, пишет «Комсомольская правда». В июне на Уралмаше в Екатеринбурге ожидаются большие пробки из-за ремонта трамвайных путей. Его будут везти на развязке машиностроители космонавтов. Работы стартуют ровно в полночь 12 июня и завершатся только к 5 утра 17 июня. На время ремонта полностью закроют движение трамваев по проспекту Космонавтов между остановками улица Кузнецова и Педуниверситет. Для троллейбусов закроют участок Космонавтов от Победы до машиностроителей, а также по самой улице машиностроителей от проспекта Космонавтов до площади первой пятилетки, пишет Ядин. Основатель уральских пельменей, известный артист шоу Дмитрий Соколов, попросил уральцев помочь материально владельцу сгоревшей лесопилки в Дегтярске. Пожар почти уничтожил цех, а также готовую продукцию, склад древесины, сушильные камеры, станки и другое оборудование. Сотрудники, к счастью, не пострадали. Ущерб оценивают в 25 миллионов рублей. Предприятие принадлежит Сергею Коростелеву. Мужик хороший, надо помогать, в любом случае выручать. Такое горе у человека. Он кормил 25 семей, цитирует Дмитрия Соколова, портал 66. На месте пожарища разбирают завалы сотрудники и волонтеры. Голливудского актера Рассела Кроу засняли на теннисе после экстремального похудения на 26 килограммов. В ролике звезда фильма «Гладиатор» в белых шортах, футболке бодро бегает по теннисному корту в Сиднее, сообщает Daily Mail. Читатели статьи отмечают, что фигура актера серьезно изменилась. Ранее, в феврале прошлого года, Рассел Кроу восхитил поклонников внешностью после похудения. Тогда он позировал в черном брючном костюме, рубашке в тон и лакированном.

0: ровных туфлях, а также предстал в новом имидже с удлиненной прической и седой бородой, напоминает Лента.ру. Официальный доллар 70.79, евро 83.27.
1: Информация на правах рекламы.
2: Артем, давай купим машину.
3: Какую машину? Стиральную?
2: Нет, импортную.
3: Китайскую, что ли?
2: Да не китайскую, импортную хочу, премиальную.
3: Да где ты ее сейчас найдешь?
2: Как где? В автобан на Металлургов. Поехали.
4: Автобан. Это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. Автобан Импорт. Металлургов 67.
5: О чем не скажут?
6: Спонсор прогноза погоды ООО «ЦС Моторс». Официальный дилер «Хавейл» на «Космонавтов-3».
7: В эту субботу, если верить синоптикам, нас прогреет еще сильнее. По температуре в течение дня от 18 до 24 градусов тепла, умеренный ветер подует с северо-запада 5 метров в секунду, обещают облачное небо и небольшой дождь около 4 часов дня.
6: Да, это классическая ситуация, когда из-за повышения температуры повышается активность мошенников, и они активнее прогревать начинают.
8: Да-да-да. Из этого парит. Или парит.
9: Пилот FM.
10: Реклама.
11: Почувствуй ритм обновленного Хавейл Джолион. Более динамичный, технологичный, дерзкий. В CS Motors на проспекте Космонавтов 3. Новый Хавейл Джолион от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Проспект Космонавтов 3. 343 13 42. Пройди тест-драйв, получи кофе в подарок.
12: Реклама не оферта. Стоимость автомобиля действительна на 1 мая 2026 года. Подробности в отделе продаж.
13: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
1: Информация на правах рекламы.
14: Осторожно, «Эксид» покоряет с первого тест-драйва. Хватит выбирать между «хочу» и «можно». Премиальный кроссовер без премиальной цены.
15: До 31 мая этого года только 11 автомобилей «Эксид TXL» по специальной цене от 3,5 миллионов рублей. Путешествие на двоих в подарок. Приезжайте в «Эксид Автобан» на Металлургов 67 и Селькоровскую 23. Цена указана на модели TXL Flagship 2024 года с учетом максимальной выгоды по программе Trade-in. Условия акции уточняйте в дилерских центрах.
16: Exceed. Born for more.
13: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».

0: Екатеринбурге 8 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Весна пришла. Тепло. Авто купи в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская, 77.
3: Каждый день в 20.00. Фитнес-час на радио «Пилот».

0: Заткнись тебе!
1: Ребят, у меня машина сломалась. На трассе стою. Не ждите.
0: Так не пойдет. Мы сейчас тебе эвакуатор 30-ки вызовем. Они машину твою отвезут. Завтра и займемся. А ты давай к нам.
2: Эвакуаторы и манипуляторы 30-ки спасают дружбу и ваше авто. Вызывайте по телефону 310-1010 и в мобильном приложении.
3: ООО «Дрэл Групп». УГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
4: Ну что, господа автовладельцы, спешу сообщить, что найден клад для вашего автомобиля. Записывайте координаты. Хрустальногорская, 37. Клад авто. Новый автосервис по ремонту и обслуживанию постгарантийных автомобилей BMW, Mercedes, Porsche, Land Rover и Range Rover. Современное оборудование, опытные специалисты, чистота в боксах и комфорт в зоне ожидания. Новым клиентам скидка 10% на все работы и материалы. Клад авто. Екатеринбург, Хрустальногорская, 37. Академический район. Сайт кладавто.ру.
5: Зайчик, купи чинганчик.
6: Что? Лена, какой еще чинганчик?
5: Ну как какой? Большой, вместительный. Может, красненький.
7: Автоцентр «Восток». Официальный дилер «Чанган» в Березовском. Новенький «Чанган» с выгодой в мае до 670 тысяч рублей. Доп. Оборудование и 3 ТО в подарок.
6: Березовский, так рядом же, поехали!
7: Автоцентр «Восток». Березовский, Кольцевая, 4. Автомобильная столица Урала. 380-8686.

0: адрес светодиод96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: ООО «Светодиод». УГРН 116-965-81-15-330.
2: Друг продает отличный автомобиль, но не хватает денег? Оформить кредит на любое авто можно в «Атлантик Про». Таганская, 77.
3: Кредит предоставляет по УТБ. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Наука – это точность и продуманность. Искусство – это чувство и атмосфера. Мы соединили их и создали место для жизни и планов на будущее, в котором хочется думать, работать, любить и растить детей. Квартиры в квартале «Наука и искусство» в Автузгородке со скидкой 10% до 30 мая. «Атом». Создаем поводы любить город. ООН «Атом». Агент по реализации помещений в рекламируемом объекте город Екатеринбург, улица Ленинского, 39. ЖК «Наука и искусство». Застройщик ООО «СЗ Атом Студенческая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Договор по 214 ФЗ РФ об участии в долевом строительстве.
5: Встречайте обновленный «Танк 300» в официальном дилерском центре «Танк Регинас» на Высоцкого 3. Там, где стиль встречает мощь. Брутальный рамный внедорожник «Танк 300» с адаптивным круиз-контролем, автоматическим экстренным торможением и мониторингом слепых зон. Ничего лишнего, только уверенность. Официальный дилер «Танк Регинас» на Высоцкого 3.
6: Первый в России фестиваль мотокультуры, музыки и спорта «Движение». Екатеринбург, Верхняя Пышма, 5, 6, 7 июня. В программе зрелищное мотошоу, водное шоу, выступление топовых артистов, елка, Чиж, Вячеслав Бутусов, Сергей Бабунец, Северный флот, Сова и многие другие. Впервые в мире первый женский мотофорум. Вход на все площадки в Екатеринбурге бесплатный. Подробности на сайте движение.фан. Движение начинается здесь. 0+.
7: Че, так и будешь два раза дороже бензином заправляться? Ставь ГБО на Джекгроб. Переходи на газ. Пора с этим разобраться. 26 АГЗС. Установка ГБО. Селькоровская 11/4. Телефон 388-04.
8: Джекгроб. Осторожно. Exit покоряет с первого тест-драйва. Хватит выбирать между «хочу» и «можно». Премиальный кроссовер без премиальной цены.
9: До 31 мая этого года только 11 автомобилей Exit TXL по специальной цене от 3,5 миллионов рублей. Путешествие на двоих в подарок. Приезжайте в Exit Автобан на Металлургов 67 и Селькоровскую 23. Цена указана на модели TXL Flagship 2024 года с учетом максимальной выгоды по программе Trade-in. Условия акции уточняйте в дилерских центрах.
10: Exit. Born for more.
11: Фитнес-час на радио «Пилот».

0: Реклама.
1: Что вам первое приходит на ум при упоминании Екатеринбурга?
2: Границы Европы и Азии.
3: Лучший майонез. Уральский рок.
4: Три десятки. Такси нашего города.
5: Служба заказа такси «Три десятки». Настоящий Екатеринбург. Заказывайте по телефону 310-1010 и в мобильном приложении.
6: ООО «ДРЛ Групп». УГРН 110-665-801-3681. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
7: Почувствуй ритм обновленного Havail Jolion. Более динамичный, технологичный, дерзкий. В CS Motors на проспекте Космонавтов 3. Новый Havail Jolion от 2 049 000 рублей. Проспект Космонавтов 3. 343-13-42. Пройди тест-драйв, получи кофе в подарок.
8: Реклама, не оферта. Стоимость автомобиля действительно на 1 мая 2026 года. Подробности в отделе продаж.
9: Кермгранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От Керамира я в экстазе. Ну как?
10: Шедевр.
9: Шедевр у нас в ванной. Благодаря Керамиру.
10: До конца месяца скидка 17% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду «Пилот».
9: В Керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от Керамир.
10: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
11: Скидка действует до 30 июня 2026 года.
12: Искали красивые, надежные авто, но теперь закончены поиски.
13: Не искать, а выбирать приехали в Автобан Березовский.
12: Черри, LG, Теннет, в Автобан на любой цвет и бюджет.

0: Разовский. Приезжайте.
1: Акция до конца мая.
2: Слышишь, товарищ, не гни больше спину. По госпрограмме купи машину.
3: Внимание, говорит Лада Восток в Березовском. Программы господдержки и семейная набирают обороты. Успейте купить новую Ладу с выгодой до 550 тысяч рублей. Доп. Оборудование и 3 ТО в подарок. Лада Восток. Официальный дилер Лада в Березовском.
4: Березовский, так рядом же, поехали.
3: Лада Восток, Березовский, Кольцевая 4. Автомобильная столица Урала.
5: Кредитор ПАО «Тыбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия в разделе «Автокредит» на сайте tbank.ru.
6: Ура! Веерпарк!
7: Со спецпредложениями на готовые двухкомнатные

0: и трехкомнатные квартиры легко обрадовать близких.
1: Какие классные планировки! Великолепный квартал! До Веер Молла рукой подать!
0: И действительно, выгодные условия на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры. Успевайте! Подробности в отделе продаж Веер Парк. Телефон в Екатеринбурге. 273-03-13. Застройщик ООО «Ривьера Юг». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Нет ничего восхитительного в бедности. В наше время можно быть и богачом, и бедняком, но только в случае с кредитом. Все зависит только от вас.
3: В Росбанкрот до конца марта скидка на проведение процедуры банкротства для женщин, попавших в сложную финансовую ситуацию, 5000 рублей. Подробности и сроки акции по телефону 8 800 707 98 48.
4: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Город спешит. Ты стоишь? Речной квартал. Все, что нужно, в 5 минутах, без пробок. Работа, бизнес, жизнь, семья. Речной квартал от Атома. Меньше дороги, больше жизни. ООО «АН Атом». Город Екатеринбург. Улица Ленинская, 39. Агент по реализации помещений в ЖК «Речной квартал». Город Екатеринбург. Улица Академика Парина. Амундсена. Академика Ландау. Дом номер 1 по ПЗУ. Застройщик ООО «СЗ Атом Парина». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Договор в соответствии с 214 МФЗ. Предложение ограничено. Не реклама.
6: На Селькор.

0: Васильковская, 22, 228, 2111.
1: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: В Екатеринбурге 9 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Миша, возьми еще эти коробки.
3: Они уже не входят ко мне в машину.
4: Как перевезти вещи из одной квартиры в другую?
5: Мы стекло у шкафа разбили.
2: Ну, Миша!
4: И не поссориться. Заказать перевозку в трех десятках. Вместительные газели и опытные грузчики 310-10-10 и в мобильном приложении.
6: ООО «Дрэл Групп». ОГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.

0: на Умельцев 2. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Забота о будущем малыше – главное для мамы. Забота о будущих мамах – главное для Парацельса.
2: Жительницам Верхосецкого района клиника Парацельс на Викулова 33 дарит заботливую скидку 10% на первый триместр при постановке на учет по беременности. Достаточно паспорта с пропиской.
1: Многопрофильная клиника Парацельс. Викулова 33, корпус 2. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
3: Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Ку-ку! В автоцентре «Восток» новинка от Джейку!
5: Совершенно новый, долгожданный Джейку J6 уже ждет вас в автоцентре «Восток» в Березовском.
6: Все цветы и комплектации в наличии. Выгода до 450 тысяч рублей. Доп. Оборудование и 3 ТО в подарок.
4: Условия кукнуться можно! И цена всего 2 ляма с хвостиком!
5: Автоцентр «Восток», Березовский, Кольцевая, 4. Автомобильная столица Урала. Звоните 380-8686.
7: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
8: Готовы.
9: Можно начинать.
10: Каждую пятницу на Радио Пилот. Новинки мировой электронно-музыкальной сцены, живые миксы и интервью с приглашенными артистами. Специальный микс. Пожалуй, лучшее музыкальное оформление вечера пятницы на 104.10 FM.
11: Привет, здравствуйте, друзья, товарищи, слушатели и слушательницы. Здорово, что мы вместе, и такой погожий майский вечер за окном. Да, я ваш диск-жокей Дмитрий Раевский, в эфире «Радио Пилот». Начинается новый специальный микс, стереоэффектное радиошоу сделает этот вечер ритмичным и мелодичным вновь. Да, сейчас представлю вам специально приглашенных супергероев, но сначала...

0: треками, которые еще не вышли, и разбавлю микс любимой музыкой. Приятного прослушивания, друзья, и спасибо за выбор наших авиалиний.
1: Отлично. Мы ведем прямую трансляцию на pilotfm.ru. Нажимайте кнопку «Камера туда». Это камера сюда. Она направлена на Ваню Наки. Он прямо сейчас начинает свой микс. Ну, и Андреас поиграет во второй части, да?
2: Да, да, да.
1: И еще сегодня мы ждем...

0: тем, кто включился только что, сообщаем. А тем, кто с нами всегда, напоминаем, сегодня Саундметрика в специальном миксе на Радио Пилот уже делают вещи. Хорошо, да. За пультом Наки. Ваня, я правильно понял, что вот первые два трека, которые отыграли, это ваш лейбл, новые релизы?
1: Да, и прямо сейчас третий трек, который начал играть, это тоже наш новый трек, который выйдет у нас, но чуть-чуть попозже. Поэтому прямо сейчас, друзья, слушайте эксклюзив.

0: Привет вам из нашей студии в центре города. Где бы вы ни находились и чем бы ни занимались прямо сейчас, друзья, товарищи, слушатели и слушательницы, делайте это ритмично под супертемы в нашем эфире. Эти супертемы засылают в нас Soundmetrica. Soundmetrica — это лейбл и сообщество диджеев. Два их представителя сейчас здесь в студии. Наки за пультом. У микрофона Андреас.
1: Да, всем привет, привет еще раз.
0: Вот этот

0: появился. Я чувствую себя сопричастным.
1: Да.
0: Это прекрасно. Саундметрика. Специальный микс. Радио Пилот.

0: нас. Трек называется «Токио». Надеюсь, вам, ребята, все очень понравилось. За полчаса мы вышли на крейсерскую скорость, и теперь следующие полчаса продолжает Андрес с инди-дэнсом.
1: Да, штурвал забирает второй пилот, да? Андреас.
2: Да, это я.
1: Сейчас ненадолго прервемся, буквально на 2 минуты, и скоро продолжим. Специальный микс «Радио Пилот».
3: Реклама. Артем, давай купим машину.
4: Какую машину? Стиральную?
3: Нет, импортную.
4: Китайскую, что ли?
3: Да не китайскую, импортную хочу, премиальную.
4: Да где ты ее сейчас найдешь?
3: Как где? В автобан на Металлургов. Поехали.
5: Автобан. Это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. Автобан импорт. Металлургов 67.
6: Ходить по лужам тяжело. Купи авто в Atlantic Pro. Автосалон Atlantic Pro. Таганская 77.
7: 20 лет. Целая эпоха под эгидой Geometria.ru. Мы объединили всех. Диджеев, промоутеров, тусовщиков. Мы вспомнили все. Теперь ваша очередь ностальгии. 30 мая. Юбилейная вечеринка 20 лет клубной хроники Екатеринбурга. Хедлайнер ночи. Бугамер, Злобин, Николаевич, Икинар, Раевский и другие. Клубное, прошлое и настоящее. Одна ночь с Geometria.ru. В ночном клубе Central Point по адресу Малышева 36. Подробности на geometria.ru. 18+.
8: Раз, два, три, поехали! Только до конца мая большая распродажа в салоне Cherry Tenet Июль. Раз, скидка до 550 тысяч рублей. Два, двойной кэшбэк на карту. Три, зимние шины в подарок. Три причины приехать прямо сейчас. Тройная выгода в Cherry Tenet Июль на Металлургов 65. Спешите, такого больше не будет. Акция до конца мая этого года.
9: Вы слушаете специальный микс на Радио Пилот.
1: О, вы не выключили свой приемник во время рекламы. Значит, вам действительно нравится специальный микс на Радио Пилот. Здесь продолжает свое выступление Soundmetrica.

0: коротко о ближайших событиях с вашим участием, для того, чтобы все были в курсе.
1: Да, конечно. Буквально завтра мы выступаем в пространстве C. Я с Андреасом. Будет зарубежный привоз, молдавский артист, саунд-продюсер, тоже владелец лейбла Минуби. Вот. Также мы наши мероприятия можно посетить, послушать нас 5 июня. Бар 817, летник. На открытом воздухе, потрясающая погода, потрясающая музыка, звук, ребята, очень ждем вас. И также на Ночь музыки, все там же, бар 817, летник.
2: Не забывайте, что там будет.

0: bother thinking way too much, think way too much. Keep talking.
1: Специальный микс в ваших приемниках. Говорит и показывает. Играет и танцует. Беседует с вами приятными голосами. Sound Metrica в эфире. Андреас играет и вещает. Андреас, как самочувствие?
2: Отлично, я вспотел.
3: Буквально сейчас с Дмитрием за кадром обсуждали то, что это прямо фирменное звучание Андреаса. Я могу закрыть глаза, услышать звучание микса и понять, что стоит именно он за вертушками. Рвущий бас, брутальный, и это Андреас.
2: Да, я такой.
1: Да. Многие диск-жокеи долго ищут и могут даже и никогда не найти вот этот свой почерк, свое звучание.
3: Sound,
1: долго
3: да.
1: идут к нему. А он вот нашел, да?
2: Удивительно.
3: Если долго мучиться, что-нибудь получится.
1: Специальный микс. Радиопилот. Мы танцуем вместе с вами. А вы танцуете? Ну, хотя бы кивайте головой в так. Вот так, вот так. Привет тем, кто поехал куда-то по таким важным вечерним пятничным делам.

вместе, и это прекрасно. Саундметрика, Андреас и Наки. Хорошие диджеи и продюсеры. В процессе микса Андреас.

0: чуть-чуть незаметно, да, и первый час специального микса уже практически пролетел. Его сделали таким ритмичным и мелодичным ребята из Soundmetrica, Андреас и Наки. Спасибо за музыку, ребята.
1: Спасибо большое, Дмитрий, еще раз за приглашение. Действительно, мы тут стоим, танцуем, музыка очень крутая, Андреас, ты молодец.
2: Да? Ну, да. Спасибо.
0: Получается.
2: Да, сказал капитан. Там.
1: Командир воздушного судна.
2: Да.
0: Какие-то, может быть, приветственные речи, персональные приветы?
2: Да, хочу маме передать привет. Мам, привет.
1: Хочу передать привет членам нашей команды, Максу Ко, Андрею Зиновьеву, Элис и всему Екатеринбургу, ребят, все, кто меня знает или еще пока что не знает. Всем вам большой привет. Привет, вас очень всех люблю. Приходите обязательно на наши мероприятия. Мы вас очень ждем.
0: Спасибо, Soundmetrica, и до новых встреч в эфире. Ну, у вас еще 6 минут. Еще, Андреас, поставишь, да?
2: Да, конечно, конечно. Я же диски взял.
0: Здорово. Жокируй.
2: Спасибо.
0: Специальный микс сегодня в двухчасовом формате. Во втором часе ждем Лену Попову с виниловыми пластинками. Надеюсь, успеет. Специальный микс на радио «Пилот».

0: Екатеринбурге 10 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама. Продолжите фразу. Три десятки – это...
2: Такси. Я на работу езжу.
3: Вместительные газели. Переезд был, все вещи вошли.
4: Мы манипулятор заказываем и грузовики 5-10 тонн. Удобно.
1: Служба заказа любого транспорта. Круглосуточно. 310-10-10 и в мобильном приложении.
5: ООО «ДРЛ Групп». УГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
6: Помогите! Тону!
7: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
8: Спасибо, дружище!
9: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
10: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
11: Вы прораб и у вас на объекте ремонт? Тогда звоните в Петрович. Анне.
12: Анна, плитка.
13: Анна, сухие смеси.
14: Анна, вы просто песня.
11: Потому что Анна, как и любой сотрудник Петровича, поможет рассчитать и оформить доставку материалов для строительства точно ко времени. Без поездок в магазин и без остановок в работе. На объекте идет ремонт. Звоним в Петрович.
15: Подробнее на petrovich.ru. Улица Д. Петрович, Санкт-Петербург. УКРН 106-784-754-56-55.
16: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
17: Мы готовы.
18: Можно начинать.
19: Каждую пятницу на радио «Пилот». Новинки мировой электронно-музыкальной сцены, живые миксы и интервью с приглашенными артистами. Специальный микс. Пожалуй, лучшее музыкальное оформление вечера пятницы на 104.10 FM.

0: Снова здравствуйте, привет, друзья, товарищи, слушатели и слушательницы. Добро пожаловать во вторую часть специального микса на Радио Пилот. Стереоэффектное радиошоу делает ваш вечер пятницы ритмичным и мелодичным снова и снова. Сегодня у нас особенный гость, гостья. С нами прекрасная Лена Попова. Лена, добрый вечер.
1: Здрасте.
0: Вот к микрофону поближе подойди, пожалуйста.
1: А, здрасте.
0: Добрый вечер.
1: А, здрасте, это отвратительно, здравствуйте.
0: Лена из Санкт-Петербурга. Завтра выступает в клубе Central Point на Малышева 36. Сегодня любезно согласилась поиграть для нас виниловые пластинки. Подготовка к этому эфиру заняла несколько часов. Мы завезли все необходимое оборудование. Наблюдать за этим вы можете на pilotfm.ru. Лена, поставьте.
1: Сварили тут мне.
0: Да.
1: Чтобы я была повыше.
0: Да, специальную сцену сварили для Лены. Лена, мы с тобой встречаемся, ну, раз в 10 лет, наверное, точно.
1: И?
0: Я все в этой радиорубке сижу, а ты по всему миру летаешь со своими пластинками. Как хорошо, что ты снова здесь с нами. Мы тебя очень любим, мы тебя так ждали. Ура!
1: Это взаимно, представляешь?
0: Да. Лена, первый раз я его слышал, по-моему, в «Люке», потом «Посторонним В», потом «Дабар». В общем, во всех культовых клубах она была первой, что называется, застрельщицей.
1: И Екатеринбург так... вообще моя любовь, если честно.
0: И вот теперь новый клуб у нас открылся, Central Point. Ты уже побывала там?
1: На стройке.
0: Вот завтра Лена будет играть в Central Point на Малышева 36 с винила. Что мы будем слушать сегодня по радио, Лена?
1: А как попало?
0: Ясно. Попадет, наверное, по-настоящему. Как попало? Я чувствую это. Это Лена Попова. В специальном миксе на радио «Пилот» с настоящего момента до 11 вечера. Вживую с винила. Прямая трансляция на «Пилот

специальном миксе на Радио Пилот. Высококачественная техно представляет вашему вниманию Лена Попова, Санкт-Петербург. Завтра в клубе Central Point на Малышева 36. И прямо сейчас в прямом эфире трансляция на pilotfm.ru.

0: Давненько в специальном миксе не звучало такое настоящее корневое техно. А уж виниловые пластинки мы запускали в эфир вообще, наверное, лет 15 назад. Все сегодня мы организовали ради Лены Поповой. Она играет здесь живьем, в студии. Прямо вот настоящая живая рядышком. Буквально в двух шагах от меня стоит. Это невероятно.
1: Так, тихо, без истерики.
0: Ладно, хорошо. Лена, 30 лет в теме. Только с винила, только техно, брейкбит и электро, да? Я все правильно излагаю?

0: Лена, я постоянно ко всем гостям, кто приезжает к нам из других городов, пристаю с вопросами о музыкальных паролях. Вот конкретно про Санкт-Петербург расскажи. Если вот кто-то окажется этим летом в Санкт-Петербурге, куда нужно сходить? Какие клубы вот ты бы отметила? Какие места нужно
1: Боже,
0: посетить?
1: Боже, давай мне серпом по яйцам-то не надо. У нас бланк закрывается. Очень жаль.
0: Ой, вообще.
1: Да, очень жаль, закрывается бланк 15-го. Если кто-то будет из вас с оказией в Санкт-Петербурге, ну, короче, в середине июня, это прекрасное было место, бывший оружейный завод, арочный, вот это все, как я люблю, памятники промышленной архитектуры.
0: Эта история закончилась, да? Ладно, прошу прощения, на больную мозоль что-то.
1: Да, на больную мозоль.
0: Ну, еще какие-то названия можно озвучить?
1: Ну, в ритмах ничего, в мачтах ничего. Ну, в смысле ничего. Не в смысле ничего хорошего.
0: В смысле хорошо.
1: Нормально, да.
0: Нормально бывает, да? Мы вчера с тобой беседовали, ты говорила о каком-то новом формате, вот, где люди приходят на музыку, а не на еду. Расскажи, пожалуйста, об этом поподробнее.
1: А, listening-бары. Я вообще удивляюсь. Вообще-то это китайская история. И она в Петербурге и в Москве сейчас как-то вот вошла в фэшн. Странно, что в Екатеринбурге нет.
0: Да, мы же ближе к Китаю.
1: А мне это очень... Да. Я об этом... Ну, это офигенная тема, ну, во-первых, для виниловых коллекционеров, потому что я, когда играла в таких клубах, я ставила там игру телевизора, если вы имеете в виду, listening.
0: Это именно послушать. Люди приходят на музыку, вот послушать пластинки прямо, да? У нас этой темы нет. Listening Bar. Организаторы мероприятий, инвесторы, обратите внимание на тему Listening Bar.
1: Да.
0: Заканчивается, да, пластинка? Друзья, мы сейчас прервемся ненадолго, буквально на 3 минуты, и скоро продолжим специальный микс.
1: Я такая волнуюсь, у меня такое сердце... пластинка заканчивается, боже!
0: Реклама спасительницы.
1: Бога-то
0: вот
1: нет.
0: Спонсор нашей радиопередачи ООО ДРЛ Групп, транспортная компания, 30, телефон 310-1010. По любым транспортным вопросам набирайте. Спасибо за поддержку шоу. Скоро продолжим.
2: Реклама.
3: Миша, возьми еще эти коробки.
4: Они уже не входят ко мне в машину.
5: Как перевезти вещи из одной квартиры в другую?
6: Мы стекло у шкафа разбили.
3: Ну, Миша!
5: И не поссориться. Заказать перевозку в трех десятках. Вместительные газели и опытные грузчики 310-10-10 и в мобильном приложении.
7: ООО ДРЛ Групп. УГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
8: Знаете Катю, эксперта по малярным материалам? Может, и Сергея? Гуру по отделке стен встречали?
9: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает ремонте все. Знают и помогают подобрать строительный материал по выгодным ценам. Например, при единовременной покупке 10 мешков штукатурки Knauf Rotbund 30 килограммов, 11 мешок в подарок. Идет ремонт. Идем в Петрович.
10: Акция до конца мая 2026 года. Подробнее на petrovich.ru. Улица до Петрович, Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-56-55.
11: 20 лет. Целая эпоха под эгидой Геометрия Ру. Мы объединили всех. Диджеев, промоутеров, тусовщиков. Мы вспомнили все. Теперь ваша очередь ностальгии. 30 мая. Юбилейная вечеринка 20 лет клубной хроники Екатеринбурга. Хедлайнер ночи. Бугамер, Злобин, Николаевич и Кинар, Раевский и другие. Клубное, прошлое и настоящее. Одна ночь с Геометрия.ру. В ночном клубе Central Point по адресу Малышева 36. Подробности на geometria.ru.
12: 18+.
13: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
14: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное. Обыденность на мечту. И сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники Tank от 3 миллионов 999 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333.
15: Указана максимальная цена перепродажи Tank 300 Drive 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейд-ин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.
16: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
17: Вы слушаете специальный микс на Радио Пилот.
0: В специальном миксе на Радио Пилот продолжает свое живое выступление с винила диджей Лена Попова. Завтра в клубе Central Point. Приходите, будем вместе с Леной на, пожалуй, лучшем танцполе Екатеринбурга. Централ Пойнт, Малышева, 36. Завтра Лена.

0: находиться вот так в шаге от профессионального диск-жокея, который делает специальный микс на радио «Пилот». Да, это подобно тому, как присутствовать при каком-то ритуале, да. Лена, спасибо тебе за твой сет. Лена Попова в течение этого часа в специальном миксе, ну, согласитесь, отлично отыграла с виниловой пластинок. Да, Лена!
1: Давайте завтра соберемся уже на танцах, а то вот это вот, знаете, история играть в одного, смотря в стену. Дима, я тебя очень люблю, но мне хотелось бы танцпол.
0: Ну, давай, твое официальное приглашение в клуб завтра.
1: Короче, погнали завтра.
0: Нормальное приглашение.
1: А что так?
0: Нормально, хорошо.
1: У меня нет слов больше.
0: Ладно. Лена Попова завтра в клубе Central Point на Малышева 36. Какой бы хорошей ни была ваша аудиосистема, вот на которой вы слушали сегодня специальный микс, эту музыку нужно слушать в клубе.
1: Да, конечно, вообще, если честно, мы... Ой, сказала бы это слово, но, наверное, нельзя в эфире, да?
0: Молодец, да.
1: Профукали. Профукали басы.
0: Да, да, здесь у нас совсем не то. Ну, у наших друзей, слушателей и слушательниц с сабвуферами в автомобилях, наверное, все-таки хорошо качало. Но приходите завтра в клуб.
1: Не годится. Машина, аудиосистема тоже не годится. Надо в клуб ходить.
0: Да.
1: Надо ходить, потому что именно там... раскроются все нюансы музыки в стиле техно.
0: Да, на аппаратуре клуба Central Point музыка оказывает прямо физическое воздействие. Лена, большое спасибо.
1: Хотела что-то сказать, забыла.
0: Стихотворение, может быть, прочитаешь?
1: Стихотворение?
0: Да.
1: Вылежала на собаке в утихающую даль. Я пришел к вам в черном фраке, элегантно, как рояль. Было холодно и мокро, жались тени по кустам. Проливали слезы стекла, как герои мелодрам. Вы сидели на диване, походили на портрет. Молча я сжимал в кармане леденящий пистолет. Поворочен к низу дулом, сквозь карман он мог стрелять, а я все думал, убивать не убивать. И от сырости осенней дрожи я унять не мог. Вы упали на колени, моих красивых ног выстрел, гром, сверкнуло пламя, ничего уже не жаль, я лежал к дверям ногами, элегантный, как рояль.
0: Лена, спасибо. Друзья, вам спасибо за ваше драгоценное внимание. Эфир «Радио Пилот» далее продолжит шоу Армина Ван Бюрена «State of Trance». Услышимся через неделю в специальном миксе на «Радио Пилот». Пока!
2: В Екатеринбурге 11 часов вечера. Здравствуйте!
3: Реклама.
4: Друг, ну ты где? Заждались тебя!
5: Ребят, у меня машина сломалась. На трассе стою. Не ждите.
4: Так не пойдет. Мы сейчас тебе эвакуатор 3-10 вызовем. Они машину твою отвезут. Завтра и займемся. А ты давай к нам.
6: Эвакуаторы и манипуляторы 3-10 спасают дружбу и ваше авто. Вызывайте по телефону 310-1010 и в мобильном приложении.
7: ООО «Дрейл Групп». ОГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
8: Реклама на радио. Первым делом «Пилот». 357-4010. Код города 343.

0: FM.
1: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
2: Вечерний драйв на Радио Пилот.
3: For all the best.

Пилот-ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Пилот! Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 1 час 21 минута. Доброй ночи.
2: СМИ Пилот ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Пилот! Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте! Местное время 2:20. Доброй ночи!

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 3 часа 21 минута. Доброй ночи.
2: СМИ Пилот ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 3 часа 41 минута. Доброй ночи.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 4 часа 22 минуты. Доброй ночи.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 4 часа 41 минута. Доброй ночи.